0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

мужеской. Пред иконой горит свеча, снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

Поколение в лабиринте своих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим.

крест несли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: блестят их нательные крестики.
1: Духовное слово.
2: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
3: Глава 11. О нерадении, страхе, трусости, предательстве и отступничестве. Трусливый воин бесславен, бездерзновенен и постыжен. Ни одно его прошение не доходит до слуха царя, в то время как прошение мужественного, лишь только будет возвещено его имя, тотчас исполняется. О каким высоким дерзновением украшается мужественный подвижник! Кто не желает такого дара? Однако нерадение, особенно в молитве, развеивает его по всем четырем ветрам и оставляет человека обнаженным. Насколько, стало быть, мы должны отличаться мужеством, ибо носим ангельский образ и клятвенно пообещали царю царствующих жизнь или смерть, а не отступничество и нерадение. И так через подвиг и понуждение

0: и себя, подсимся же окончательно разгромить врага Божия и нашей души. Что касается страха, который охватывает тебя ночью, это дьявольское искушение. Ты победишь его верой в Бога, то есть помышлением о том, что Бог присутствует везде. О небо живем и движемся, и есмы. Ничего не происходит без попущения Божия. И даже если бы мы оказались в руках у дьявола или среди зверей, и там присутствует Бог. Но ни дьявол, ни звери не могут причинить нам вреда, если не получат на то власти от Бога. Почему же в нас нет этой спасительной истины Божией, веры в Его промысел, и мы так боимся там, где нет страха? Как произойдет со мной зло, если Бог управляет и дьяволом, и плохим человеком, и всем тем, что может причинить мне вред? Да и святой ангел-хранитель, не оставляющий человека по промыслу Божию, как попустит ему претерпеть зло, если не получит на то повеление от Бога? Посему, чадо мое, мужайся, и когда приходит к тебе этот страх, говори: кого я буду бояться? Кто может причинить мне зло, когда Бог управляет всем? Аще бо и пойду посреди сени смертное, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Вместе с этими словами твори молитву Иисусову и не бойся ничего, верь непоколебимо в истину нашей веры. Новоначальной монахине. Благословенная моя чада, Божия Матерь да укрепит тебя в подвиге твоей души до конца. Вижу разочарование твоей души. Ты похожа на тех новобранцев, которых посылают на линию фронта. Едва заслышав звуки выстрелов, разрывающихся бомб, они теряют моральный дух и просятся в тыл. Но по распоряжению опытных военачальников их смешивают со старыми и закаленными воинами, которые воодушевляют новобранцев, пока последние не привыкнут к войне. Хвалю твое желание и произволение достичь совершенства и бесстрастия, и на это должны быть направлены все твои усилия. Однако ты не должна забывать, с кем тебе необходимо сражаться. Брань твоя с началами, властями, с темными и лукавейшими силами, с опытными в сражениях станами врагов. Брань твоя также против плоти и мира страстей, которые похожи на язвы, приносящие страшную боль, и для исцеления их необходимы соответственный чин жизни, время, терпение и прилежание. Что касается твоего разочарования, знай, что и здесь война. Это артиллерийский обстрел противника, это раны, которые наносят страсти. Посему необходимы терпение, выдержка и мужество. Пусть этим не омрачается небо твоих надежд. Верь в то, что Бог знает расположение каждого человека и никогда не оставляет без внимания благое произволение и самопонуждение подвязающегося. Воздаяние его никогда не приходит ни раньше, ни позже положенного времени. Тебя ужасает образ мыслей Герандисы, ее неопытность и вообще окружающая обстановка, по причине искушений, будто не способствующее достижению совершенства. Все это отступает перед смирением и самоукорением. Иными словами, перенеси всю тяжесть на себя. Говори себе: я либо по гордости, либо из-за своей близорукости и являюсь причиной собственного разочарования, не могу сориентироваться правильно и, что естественно, теряю дерзновение в своих надеждах. Также эта туча уныния может быть рассеянная верой в того, кто руководит тобой. Достаточно лишь, чтобы с твоей стороны были соблюдены правила законной борьбы. Из отеческого и исихастского предания мы знаем, что в прежние времена юные и новоначальные, имея благословение какого-либо великого старца, строили кельи и жили в одиночестве. Лишь время от времени они посещали старца, исповедовали ему свои помыслы, получали наставления и уходили. И несмотря на то, что старец не стоял у них над душой, благодаря его советам они достигали великих мер добродетели. Знай же, чадо мое, что превыше всего этого Христос. Он не только над нашей душой, но Он и в нас, и вознаграждает всякое благое произволение и понуждение себя. Часто ложное смирение, то есть извращенное дьяволом, внушает нам смиренные помыслы, что, мол, я слаб, и для преуспеяния мне нужно то-то и то-то. Но раз этого нет, то как же я спасусь? Если мы верим в эти помыслы, то наши духовные нервы начинают рваться, отчего происходит душевное расслабление. А чтобы не впасть в такое расслабление, нужно укрепляться советами опытного духовника. Ведь мы знаем, что дьявол преобразуется в ангела света, и что любая добродетель без опытного рассуждения может принести немалый вред. Посему отцы и сказали, что превыше всего рассуждение. Возлюбленное о Господе чадо, отбрось свое разочарование и скажи: «Я буду понуждать себя до смерти, буду стремиться к совершенству и достижению бесстрастия. Если же я не достигну сего, либо по причине своих немощей, либо по причине смерти, либо по какой-нибудь иной причине, верю, как уповали в то отцы, что Бог сопричтет меня вместе с совершенными». Возможно, ты мне скажешь: «Но ведь я хочу еще здесь вкусить блаженство и мира Божия». Хорошо, но ты говори врагу так: «Бог во мне. Если я буду понуждать себя к молитве, смирению и слезам, Он покажет мне свой святой лик. И не только в монастыре, но если я буду жить даже в Содоме, как Лот, силен Бог исполнить это святое пожелание моей души. Верь, чадо мое, в то, что я пишу тебе». Праведный Лот день и ночь терзался слухом и взором, видя беззаконные деяния нечестивых, но никого не осудил, почему исподобился божественного явления и спасения. Так и ты взирай только на себя и на свои грехи, и я верю, что обретешь то, что превзойдет все твои чаяния. Кошмары во сне и душевное беспокойство считай бурей дьявольской зависти, которую он воздвигает, желая устрашить тебя в начале духовного пути, чтобы ты сказал: «Если я в начале пути встречаю такие искушения, превышающие мои силы, то кто же может выдержать до конца?» Так сатана, обладая опытом и умением, использует свое злое искусство, погубив уже в гиене таким образом достаточно много людей. Но мы по опыту знаем о его уловках. Вначале труден путь, но потом упокоение, радость, благое извещение в великой надежде нашего спасения, житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею. Буря и штиль, брань и мир, здравие и болезнь, приобретение и потеря — этим характеризуется жизненный путь каждой души. Конец же этого пути пресекается лишь смертью. Итак, благословенная моя душа, не малодушествуй на пути своего спасения. Мы пойдем по нему вместе, взаимно помогая друг другу. Божественная благодать, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, да будет с нами, поддерживая наши слабые помыслы и умощая нас на терпение, доколе не приидет повеление Вседержителя, чтобы тело мы оставили здесь, а душа взошла на небеса. В своем первом письме ты пишешь мне, что Давид говорит: «Господь не даст век молвы праведнику». Здесь он имеет в виду ту бурю, которая не приведет праведника к погибельному исходу, но из любви Божией будет испытанием для благого исхода и доброго конца, ибо посредством благой качки души праведных не только спасаются, но и совершенствуются. А если бы не было бурь, никто бы не спасся. Во втором письме ты пишешь, что в Писании сказано: «Трусливые да не исходят на брань». Да, но это касается телесного сражения, потому что трусливые могут стать причиной вреда для мужественных. А в духовной брани дело обстоит иначе. потому что трусливые воодушевляются благодаря мужественным и опытным людям. Духовники только тогда приносят человеку вред, когда, не имея опыта, учат противоположному, то есть дают не те лекарства, которые нужны для немощи исповедующегося. Малодушный во время духовной брани терпит ущерб в том, что не преуспевает духовно. Однако он спасается, если призывает милость Божию. Хотя у такого нет мужества для великих сражений, но кое-что для своего спасения он все же делает. И чем более трудится, тем большее вознаграждение получит. Став праведными, святые были искушаемы или по причине каких-то недостатков, или чтобы получить большую славу, потому что обладали великим терпением. И Бог, не желая, чтобы излишек их терпения оставался неиспользованным, попускал им искушения. Но искушения святых всегда завершались благим исходом. Желаю тебе, чадо мое, быть в подвиге. Не забывай о цели, которая есть спасение. Дьявол рыкает, ища кого поглотить. Не дремли, ибо время не в наших руках. Жизнь наша висит на волоске. Понуждай себя, распрямись во весь рост. Покажи, что ты раб Христа, а не дьявола. Разве ты не знаешь, что нерадение принесет тысячи помыслов, чтобы пленить тебя? Молись с болью и слезами. Мужайся, Христос не оставит тебя. Понуть себя немного, и дьявол убежит. Благодать всегда готова тебе помочь. Она ожидает твоего собственного произволения и понуждения. Нерадение, чадо мое, порождает неверие и расслабление, которое, в свою очередь, приносит рой худых и пагубных помыслов, приводя свою жертву к осквернению. Восстань, возьми оружие Иисусовой молитвы и призывай славу нашего Бога. Разгроми противоборца дьявола, ищущего поглотить тебя. Понуждай себя. Я сугубо молюсь за тебя, чтобы Божия Матерь укрепила тебя в твоем подвиге. Бог мира, чадо мое, да дарует тебе свой божественный мир, превосходящий всякий ум, и свою любовь. Да будет стяжание любви Божией целью твоей жизни. Бойся нерадения, как величайшего врага. Нерадение приносит за собой все зло. Нерадение к своим духовным обязанностям растлевает все духовные блага, откуда и происходит общая духовная сухость со всеми остальными последствиями. Нерадение побарается непрестанной Иисусовой молитвой, вслух или умом, с памятованием нежданной смерти, адских мучений, рая и тому подобного. Необходимо понуждение себя к исполнению духовных обязанностей и в особенности к молчанию вкупе с Иисусовой молитвой. Утроба сердца моего, я шлю тебе величайшее пожелание своего сердца, дабы Бог сохранил тебя от лукавого. Аминь. Подвязайся добрым подвигом твоей души. Познай, насколько глубоко ты падаешь, и исправляй себя. Нерадение бичуй со всей силой. От него начинается всякое зло. При каждом твоем падении сатана все ближе и ближе подбирается к тебе, чтобы соделать тебя посмешищем и игралищем в своих руках. Очнись от бесчувствия. Свяжи свой ум умным поучением. Помышляй о горнем. Ведь мы уезжаем в безвозвратное путешествие. Будь осторожен, ибо иные пойдут к горним благам в прекрасный Иерусалим, дабы с ангелами всегда праздновать нескончаемую Пасху. Другие же отправятся вниз, в гиену, для вечного пребывания наедине с бесами. Зри горе, пройди мыслью это чувственное небо и узри то, что скрывается за ним. Там наше Отечество, туда уходят наши труды и там хранятся. Посему не ради о своих обязанностях в чтении правиле, трезвенном бдении и молитве. Кричи, взывай, Иисусе, наставниче, спаси мя, погибаю окаянный. Еве было заповедано не есть от запретного плода. Но потом, когда она увидела его, была побеждена, вкусила от плода и умерла для Бога. И так она увидела его, что он хорош, и была побеждена соблазном. Внутри Евы произошла борьба. Ее победило желание наслаждения, и самолюбие подтолкнуло ее ко вкушению. Прислушание Богу она предпочла более, чем остаться без запретного услаждения. Бог не желает, чтобы те, кого Он спасает, и кто ищет Его милости, были глупыми, малодушными, трусливыми и неопытными. Божественное наследие предназначено для зрелых христиан. Потому Он ставит нас перед искушениями, дабы проявилось наше произволение в послушании Его заповедям. Его просвещение внутри нас. По знанию Его воли мы научаемся из Писаний. Кроме того, и совесть, подобно компасу, ведет нас по стезе Его воли. Все это просвещает нас перед лицом искушения. Но когда наше произволение козлу сильнее, тогда мы делаемся непослушными Божиим заповедям. Мы сотворены со свободной волей, и свобода наша не подавляется. Будучи самовластными, если бы мы боялись Бога, то и не падали бы в искушениях. И если бы мы не любили себя больше Бога, то не уклонялись бы во грех. Все же Его благость даже нашему свободному падению оставила врачевство исправления. И благодаря Ему мы снова восстаем, и падение обращается нам в победу. Праведными Писание называет всех понуждающих себя ко спасению и оправдавшихся верою. Таким Бог не попустит пасть, ибо они подвязаются добрым подвигом. Он не оставит их в искушении, превосходящем их силы, когда они в терпении прилагают все свое старание. Однако, когда в душе препобеждает трусость и вялость, когда произволение слабо, и это служит причиной искушения, превосходящего наши силы. Твой ропот во грех, потому что является следствием себялюбия и малодушия. Во всем проявляй терпение, благодари Бога и укоряй свою вялость, а не Господа, распявшегося ради тебя. И если Он любит тебя, то как же попустит тебе впасть в искушение? Попроси у Него прощения и вооружись терпением. Хранись от разленения как в молитве, так и в помыслах, не исключая подвига ночного бдения. Не родите, чада мои, ибо нерадение – страшное зло. Оно есть родительница всех низменных наслаждений, предтеча гиены и причина страшного пленения. Не впадайте в сон нерадения, ибо дьявол бодрствует. Он держит в своей руке зажженную лучину и усиливается поджечь нас. Очнитесь, нас ожидает суд и судилище без милости. Не малодушествуйте, не теряйте мужества. Порой сия святая кормилица, благодать Божия, оставляет нас, и мы скатываемся в легкомысленные и неподобающие помыслы и слова, дабы мы смирились и не помышляли о себе высоко, но познали свою немощь, что без благодати Божией мы не можем сотворить никакого добра. Не бойся, подвязайся, вооружись смелостью и мужеством. У нас есть военачальник Иисус, ведущий свое войско к преславной победе. Только не будь малодушен. Малодушие от лукавого, который ищет разоружить нас и соделать своими пленниками. Возложи свои надежды на того, кто сказал: «Не имам тебя оставите, не же имам от тебя отступите». Господь не попустит нам впасть в искушение, превосходящее наши силы. Чадо мое, тебя посетило искушение, дабы испытать твое произволение и расположение. Подвязайся в добром исповедничестве, не бойся этого мерзкого врага наших душ. Христос, любезное мое чадо, следит за твоим подвигом. Он попускает искусителю выводить тебя из состояния покоя, дабы показать ему свое чудо, которое он сотворил с тобой, своей сладкой благодатью оторвав тебя от мира. Чадо мое, сражайся с врагом твоей души и ничего не позволяй ему приобрести из того, что он даром приобрел у тебя в миру. Противостань решительно, дабы возрадовались ангелы и весело возликовали от того, что при содействии невидимой благодати Божией бестелесный дьявол побежден тобой. Труд любого подвига проходит, а победа остается. И если во время искушения человек не вкусит сполна адских страданий, то не увидеть ему благодати Божией. Размышляя о смерти, мы отходим в мир иной, о, как прекрасен он и блажен! Сподобимся ли мы стать насельниками сего прекрасного мира? Об этом всеблаженном месте будем помышлять непрерывно, чтобы мы смогли презреть сей земной мир, столь ложный и обманчивый. Молись, чадо мое, непрестанно, помышляя о своих грехах и плача жгучими слезами, которые принесут тебе огромное облегчение. Хорошо сможешь поплакать тогда, когда молчишь и воздерживаешься от смеха. Чадо мое благословенное, радуйся любовью нашего благого Бога, который как нежнейший Отец так прекрасно заботится о спасении наших душ, пусть и премудрым своим наказанием. Мы, чадо мое, часто устрашаемся чего-нибудь искусительного, как было с тобой и о чем ты мне и пишешь, не ведая того, что ничего злого не может произойти с нами, потому что все случается по промыслу нашего Небесного Отца для приумножения нашего духовного искусства, ибо в иной мир Бог не допустит валов, людей духовно неопытных, но примет мудрых, верных, закаленных в борьбе с бесами и победителей разнообразных грехов. Мужайся, чадо мое, в подвиге. Со многими скорбями и искушениями мы переплывем море этой жизни, доколе не достигнем небурного пристанища жизни небесной, нескончаемой, где не будет уже ни печалей, ни опасностей. Держи крепко штурвал целомудрия, дабы миновать нам рифы страшной гиены. Таковыми он желает видеть своих подвижников и подражателей, чтобы ради его любви они не щадили себя и в величайших напастях. Так они показывают свою подлинную любовь к нему, ибо лишь в искушении открывается, насколько человек любит Бога. Наш Иисус, чадо мои, желает, чтобы у нас была совершенная любовь. Я хочу сказать, что две любви не вмещаются в одном и том же сердце. Мы не можем работать Богу и Мамоне. Только Ему единому мы должны принести свое чистое и свободное от фальши сердце, дабы и Он даровал нам свое сердце, непорочное и божественное.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках Симеоновской ярмарки у храма всех святых в земле сибирской просиявших на реке Туре близ села Меркушино 20 сентября прошел молодежный форум «Наследие предков в руках молодых». Участником мероприятия стал добровольческий православный молодежный отряд «Малахит», который создан при отряде «Флотилия Ковчег» «Братство православных следопытов». Ярмарка традиционно проходит на территории бывшего села Раскатиха на берегу реки Туры. Именно здесь находится камень, с которого, по преданию, любил ловить рыбу святой праведный Симеон Верхотурский. Форум объединил молодежь из разных городов Севера Урала. В рамках программы прошли живые дискуссии о сохранении духовного и материального наследия родного Отечества. Состоялся обмен опытом и презентация проектов, реализуемых молодежными объединениями. Ребята приняли участие в историческом квесте, в поисках истины, а также в различных мастер-классах. Представители православного молодежного отряда «Малахит» рассказали о большой добровольческой работе, проводимой подростками и молодежью в Екатеринбургском региональном отделении «Братства православных следопытов». Молодежные лидеры подчеркнули, насколько важно не только совершать добрые дела, но и быть личным примером в сохранении русских традиций и культуры. Отказ от нецензурной брани, алкоголя, табакокурения – это тоже пример добровольчества. По доброй воле мы выбираем все лучшее и правильное, что есть у русского народа. Своим примером мы транслируем это в окружающую жизнь. Объединяем молодых людей вокруг служения Богу, Отечеству и ближним, рассказал командир отряда «Флотилия Ковчег» Игорь Батаруев. Православные следопыты постоянно приезжают в духовный центр Урала, город Верхотурье, проводят здесь волонтерские акции по сохранению культурных ценностей и мероприятия, направленные на формирование знаний по истории Урала и России. Далее в этом выпуске. 16 сентября епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима в ходе рабочей поездки в Белгородскую митрополию по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна посетил два госпиталя, в которых проходят лечение участники специальной военной операции и трудятся добровольцы патриаршей гуманитарной миссии. Владыку Зосиму сопровождала координатор добровольцев по госпитальному служению патриаршей гуманитарной миссии в Белгороде Евелина Шпакович. Архиерей посетил военно-полевой распределительный госпиталь и санитарный батальон для легкораненых, где воины находятся до полного выздоровления, после чего отправляются на передовую. После беседы с ранеными епископ Зосима встретился с добровольцами. В тот же день архиерей посетил храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Шебекино. Архиерея сопровождал клирик храма иерей Геннадий Заводовский. Затем владыка побывал в двух расположениях военнослужащих и в непосредственной близости от Шебекино, а также в расположении казаков Самарского казачьего войска. В этих местах он причастил солдат, провел беседы на духовные темы и поддержал их добрым напутствием. И в завершении выпуска. По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, Институт перевода Библии подготовил и впервые в истории осуществил издание книги пророка Ионы на ивенском языке. Архиерей поздравил Институт перевода Библии с выходом книги, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на ивенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. Электронная версия издания доступна на сайте Института перевода Библии. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Восставши от сна, припадем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят, Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснем и отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят, Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави мя от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежачка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинно Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети. О, дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори. Врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи. Избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника. Ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз». Непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная. Души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя. Аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тебя оскорби, хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно естеко во истину блажите Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 сентября по новому стилю или 12 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Корнута, епископа Никомедийского III века, священномученика Автонома Италийского, мученика Феодора, священномученика Иулиана Галатийского и с ним 40 мучеников IV века, преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца XIV века, преподобного Воссиана Тикснянского, подвижника XVII века, перенесение в 1704 году мощей праведного Симеона Верхотурского, новомучеников, священномучеников Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова, блаженного мученика Алексея Елнацкого. Прославляется икона Божией Матери Боянская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся ко святому блаженному Алексею Елнацкому. В миру его звали Алексей Иванович Ворошин. Родился он на рубеже XIX и XX века в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье церковного старосты. Так судил ему Господь, что Алексей Иванович в сложное время советских гонений взял на себя подвиг Христа ради юродивого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. Крестьяне поставили председателем уважаемого ими человека Алексея Ивановича. Став председателем, он, как и раньше, много молился, посещал церковные службы. Но через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил должность и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Блаженный стал жить, где придется, одеваться в лохмотье, и всегда его появление было для крестьян неожиданностью. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни – аресты, болезнь, смерть близких. То вдруг возьмет и в самый разгар крестьянских работ начнет ходить по полям, меряя их палкой и мешая работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне смеялись над ним, но он не обращал на это внимания. Рассерженные, они стали гнать его. Блаженный уходил, а затем возвращался, и все повторялось сначала. Прошел год, и на этих полях появился советский чиновник. И все тогда вспомнили Алексея Ивановича. Бывало, придет блаженный в какое-нибудь село, выберет дом и начинает его мерить. Суетится, считает и так намеряет, такую назовет несуразную цифру, что ни под какой размер не подходит. Окружающие смотрят, смеются, но проходит время, и хозяина дома арестовывают и дают ему срок столько лет, сколько названо было блаженным. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам. И действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до нижнего белья. Видя странное поведение Алексея Ивановича, многие гнали его и смеялись над ним. По деревне он шел, бывало сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися ему досадить. Ходил блаженный всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, а если ему дарили какую одежду, он тут же ее отдавал. Несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли в Костромскую психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его совершенно здоровым и отпускали. Задолго до массового закрытия и разрушения церквей блаженный Алексей многим говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты. Но Господь пошлет лютую кару – войну. И еще очень много разнообразных случаев прозорливости блаженного Алексея приводится в житии. Вплоть до его собственной мученической кончины в 37 году. Но одно, братья и сестры, объединяет эти случаи. Ни разу окружающие святого люди не отреагировали адекватно. Никто не понял его намеков, никто не поверил его словам. Будто служение блаженного Алексея было символом духовной слепоты народа конца XIX – начала XX века. Господь в Евангелии, перечисляя бедствия конца времен, говорит: От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Братья и сестры, Господь всегда общается с нами. Мы слышим Его голос в Евангелии, в церковной службе, в проповеди, в случайных событиях и книгах. «Имеющий уши слышать, да слышит», — говорит Господь. Но когда народ отказывается от здравого смысла, то посылаются святые, подобные блаженному Алексию, которые уже практически открыто и буквально говорят о бедах и упадке. Но зачастую даже это не помогает. Многие в наше время стремятся найти себе прозорливого старца, чтобы он открыл им их будущее и решил проблемы. Но только это иллюзия. Кто смиряет свое сердце и открывается волей Божьей, тому Господь откроет, что делать и как быть. А те, кто хотят получить только то, что они сами хотят, и ищут для этого, так сказать, божественные санкции, ходят по очень тонкому льду. Братья и сестры, давайте будем молиться Господу, чтобы Он молитвами блаженного Алексия сохранил наш разум и все душевные силы открытыми для понимания Его воли, чтобы мы адекватно воспринимали действительность и находили адекватные евангельские ответы ее вызовам. Святые блаженные мученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В жизни подземного храма во имя святого праведного Иосифа Обручника, земного отца Иисуса Христа, возведенного в парке святого семейства поселка Исток, 20 сентября открылась новая глава. Здесь совершена первая божественная литургия. Храм, в котором будет звучать молитва об отцах, о создании семьи, о согласии и благополучии в Малой Церкви, уже благоукрашен. Здесь завершены внутренние отделочные работы. В иконостасе заняли свое место первые иконы, и значительная часть святых образов украшает храмовое пространство. Это уникальный в своем роде рукотворный пещерный православный храм на глубине 9 метров под землей в поселке Исток города Екатеринбурга в парке Святого Семейства. Совершив божественную литургию, настоятель храма, основатель и руководитель православного телеканала «Союз» архимандрит Дмитрий Байбаков поблагодарил прихожан за участие в богослужении и призвал молиться об иконописце «Рабе Божией любови», создающей святые образы для нового Дома Божия. «Сегодня произошло то, ради чего строится любой православный храм». В храме во имя святого праведного Иосифа Обручника была совершена первая божественная литургия. Впервые здесь были освящены святые дары. Впервые вы здесь причастились тело и крови Христовых. И с этого дня у этого храма начинается уже не история строительства, начинается история молитвы, отметил архимандрит Дмитрий Байбаков. Как рассказывает создатель храма и его настоятель отец Дмитрий, поскольку значительная часть евангельской истории связана с бегством святого семейства в Египет, когда, спасаясь от царя Ирода, они от зноя днем и холода ночью прятались в пещерах, большинство из которых до сих пор сохранены, было принято решение создать именно такой храм. Здесь также можно увидеть редкие иконы детства Иисуса Христа, труды святого семейства. Также на территории парка есть музей святого семейства, где руками отца Дмитрия бережно собраны уникальные экспонаты, связанные со святым семейством, привезенные со всего света. Далее в этом выпуске. 22 сентября, в день памяти праведных Иоакима и Анны и воспоминания Третьего Вселенского Собора 431 года, ответственный за организацию окормления верующих Московского Патриархата на территории Турецкой Республики, священник Георгий Сергеев совершил Божественную Литургию в храме Пресвятой Богородицы в Эфесе, где проходил собор. Богослужение посетили паломники, прибывшие из разных городов Турции и России. По окончании литургии отец Георгий обратился к верующим со словом, в котором разъяснил евангельское чтение дня и рассказал о Третьем Вселенском Соборе. Священнослужитель поблагодарил Министерство культуры и туризма Турции за разрешение на совершение богослужения в храме Пресвятой Богородицы, расположенном в городе-музее Эфес. Слова благодарности также были обращены к председателю общества изучения русского языка и культуры в Измире Андрею Валерьевичу Пономареву, оказавшему помощь в организации паломничества верующих. И в завершении выпуска. Центр борьбы с лудоманией, игровой зависимостью, приглашает волонтеров в проект «Путь помощи». Проект станет первой точкой контакта для игроков и их близких, поможет осознать проблему и наметить пути ее решения. Он создан при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В Центр борьбы с лудоманией ежедневно обращаются зависимые от азартных игр и их близкие, которые не знают, с чего начать и какая именно помощь им необходима. Поэтому волонтер становится первым доверительным контактом. Он принимает обращения, помогает разобраться в ситуации и выстроить маршрут к профессиональной помощи. Чтобы стать волонтером проекта, специальные знания не нужны. Все волонтеры проходят обучение. Занятость волонтеров в проекте будет составлять около 2 часов в неделю. Работа удаленная. Сегодня в России более 600 церковных организаций и проектов помощи зависимым и их родственникам. Это общество и братство трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры, где с зависимыми занимаются священники, психологи, специалисты. Получить помощь в таких центрах могут зависимые от алкоголя, наркотических веществ, азартных игр. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-гоже деяния обнажатся,

0: но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят, Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила, си безвестная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. от сна восстав, полуночную песнь приношу Тебе спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедримя растныся волею, и лежащкими в лености ускори восстави, и спаси меня в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка на сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащий не воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподобий. Пресвятая Дева, услыши глас, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сение небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бодел спасеши меня, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь бо дел отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная. Да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреши их пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущая, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избаву им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко во истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздажь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стих. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестия. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имей же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. А сейчас, дорогие слушатели, обратимся с вами к словам поучений святителя Феофана Затворника. В притче о винограднике изображена церковь ветхозаветная и Божие о ней попечение. Новозаветная церковь наследовала ветхозаветную, потому и к ней может относиться притча эта, а так как каждый христианин тоже есть церковь Бога жива, то и к нему. Последнее для нас нужнее. Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, благодать возрождения, дар Святого Духа, как залог наследия вечного Царствия, Слово Божие, святые таинства, ангелы-хранители. Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают обязательство возделывать их и плодоносить Господу. Кто неисправные делатели? Те, которые преимуществами христианскими хотят пользоваться и пользуются, сколько это уместно, во внешнем порядке жизни, а достойны Господу плодов духовных не приносят. Кто послы от Господа? Совесть со страхом Божиим, Слово Божие, учители и пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправных. Не хотящие исправиться не внимают им. Иные гонят их и стараются заглушить их голос. Иные же доходят до того, что и против самого Господа начинают враждовать, когда веру в Него отвергают в разных видах. Конец. Злые зле погибнут.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Серию миссионерских литургий в Иоанно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга проведет заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин. Первая встреча для всех желающих узнать структуру, значение и символизм главного православного богослужения состоится 25 сентября в 22 часа. Проект рассчитан на осенне-весенний период 2026-2027 годов и предназначен для тех, кто хочет глубже понять структуру, значение и символизм главного православного богослужения. Литургии будут совершаться еженедельно вечером, в ночь с пятницы на субботу. Цель проекта – осмысление прихожанами богослужения, участниками которого они являются. Начало каждой литургии будет предваряться пояснительным словом о необходимости миссионерских литургий, их актуальности сегодня, рассказал отец Иоанн. Участники познакомятся с историей развития и формирования богослужения. Мы разберем чинопоследование, изучим священническое и диаконское облачение, необходимость поминовения людей и участие самих прихожан в этом поминовении. Участником миссионерской литургии может стать любой человек. Единственное, уточнили организаторы, на таких встречах не предполагается исповедь. Ее нужно совершить заранее, чтобы на миссионерской литургии причаститься святых Христовых тайн. Причастие святых Христовых тайн будет совершаться уже после полуночи, поэтому евхаристический пост людям необходимо будет держать примерно с 6 часов вечера, напомнил пастырь. У верующих также будет возможность поучаствовать в служении, петь во время богослужения и читать священные тексты. Далее в этом выпуске. Группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, 22 сентября начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Нево, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Протодиакон Андрей Левин прочитал отрывки из Евангелия от Иоанна и Второзакония. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадаба группа посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими особую подробную карту Святой Земли. Паломники пропели тропарь и величание великомученику Георгию. В 1884 году православная община Мадабы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценность находки, но священник приостановил строительство и сообщил властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта и от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Затем группа разместилась в странноприимном доме русской духовной миссии на берегу Иордана. И завершение выпуска. В Чебуркуле военные священники обсудили особенности службы в полевых условиях. Учебно-методическое занятие для военных священнослужителей организовал руководитель отдела по работе с военнослужащими Челябинской епархии протоиерей Дмитрий Егоров. Встречу провели представители руководства Центрального военного округа, помощник командующего войсками по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Канев и начальник профильного отделения военно-политического управления иерей Вадим Шуманов. В числе участников был и настоятель Челябинского храма в честь пророка Илии, протоиерей Евгений Мартинец. военные священники обсудили специфику окормления личного состава в казармах и полевых условиях, поделились практическим опытом и скоординировали планы работы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами на телефонной связи. Дмитрий, добрый день!
2: Здравствуйте!
1: Мы продолжаем знакомиться и знакомить наших читателей с житием благоверных Петра и Февронии Муромских. Читаем текст «Жития», который составляет наследие древнерусской литературы. В прошлый раз, если помните, мы разобрали историческую часть, об этом поговорили, а вот сегодня уже, я так понимаю, мы почитаем сам текст.
2: Да. Я напомню, что это замечательное произведение древнерусской литературы, написанное где-то в 40-е годы 16 века. Это времена, уже там правление, начало правления Ивана Васильевича Грозного. Да. И написал такой книжник, монах Ермолай Еразм, который, вот чудесный совершенно писатель древнерусский, который проводилась общерусская канонизация из круга митрополита Макария Московского, проводилась общерусская канонизация святых. И вот для этой цели, значит, составлялись вот эти чети именей, вот это собрание житий, и вот было написано житие муромских святых. Это чета, значит, Петра, то есть это житие, значит, муромских князей Петра и Февронии, которые, вероятно, жили где-то веке в 12-м. И вот это удивительное произведение, наполненное, в общем, элементами чудесного, сразу скажем. То есть тут есть какой-то явно и фольклорный элемент, который попадает в такую серьезную житийную литературу. Это интересно, да? Но при этом это произведение чрезвычайно важно, потому что оно отражает, знаете что? Тут надо говорить не столько про там какую-то историческую основу. Да, конечно, там они были, но вот тут очень важен их образ, отраженный в этом житии, а этот образ отражает нечто большее, Мария. Он отражает тех людей, их идеалы, их сердце, их, понимаете, взгляд на человека, свойственный вот людям XVI века, понимаете? Вот это для нас просто крайне важно, потому что здесь мы видим некий древнерусский идеал. Идеал, вот в данном случае семейных отношений, идеал вот человеческих отношений. Мы понимаем, что вот мы читали с вами, помните, там, житие Сергия Радонежского, например, да? Да, то есть это монашеский идеал, да. А здесь идеал семейных отношений. О семейных отношениях у нас еще речь пойдет, потому что в литературе XVI века это важная тема. У нас, например, есть такая книга Папа Сильвестра. Это «Домострой». Вот, мы ее тоже почитаем обязательно. Вот. Эта книга прям вот интересная, да, потому что она говорит о семье. И вот это произведение тоже говорит о неких семейных отношениях, отношениях любви, что такое брак. И вот христианский. И здесь удивительное произведение. И сегодня мы его прочитаем. Оно не такое большое. Вот я думаю, за одну передачу мы его прочитаем и попробуем.

0: может быть, на следующую передачу что-то перенести, вот какие-то размышления, какая идея здесь заложена, да. Значит, смотри, тут в этом произведении, ну вот, несколько частей. Значит, несколько частей — это такое сначала идет предисловие, пространное такое предисловие, где Ермолай Еразм вообще говорит о Боге. Там древнерусские писатели всегда начинают разговор о Боге, с божественного промысла, с прихода Христа в наш мир, в его божественный замысел, чем он одарил человека. И тут он говорит о том, о творении мира, о спасении, совершенном Христом, и о том, что Бог из своей великой любви наделил человека некими качествами образа Божьего. Это разумом, это словом и это духом. Вот как в Троице, Святой Единый, есть Отец, Дух и Слово. Вот точно так же в человеке тоже. Такая антропологическая модель, она свойственна древним отцам церкви, Ермолай, Еразм. Это вот некие признаки разумности, упорядоченности, способность постигать божественный замысел, постигать премудрость. Вот он, некий идеал человека. Здесь дальше мы видим, понимаете, вот такую историю. Он говорит, вот эти качества были в высшей степени свойственны вот этим нашим святым, о которых речь далее. И дальше идет первая часть. Это подвиг, князя Петра, который убивает змея, который является жене его брата Павла. Вот. И он убивает этого змея агриковым мечом, вот это сейчас мы будем читать, но заболевает страшной болезнью, потому что на него падают капли крови этого змея, когда он его изрубил. Вторая часть — это его встреча с Февронией, девицей из Рязанской земли, премудрой, которая сумела его исцелить, но поставила условие, что он ее замуж возьмет. Он поначалу ее обманул, но она это знала, она это предвидела, и она сделала так, что он продолжил болеть. И у него вариантов не было, и он на ней женился. Вот так они поженились. И дальше, это первая часть. Вторая часть — это их испытание. Это их испытание, потому что бояре не пожелали иметь над собой княгиню, крестьянку, и потребовали ее изгнания. Ну, вот. Ну, там с ней договаривались. А она сказала, вот я вам дам, что вы хотите. Они сказали, мы хотим, чтобы ты уехала. Наши жены не хотят иметь тебя княгиней. Она говорит, ну и дайте мне тогда, что я хочу. Говорит, так бери, пожалуйста, бери, что хочешь, только скройся с глаз наших. А вот князя Петра я хочу, потому что вот самое драгоценное, что есть у меня. И князь с ней уехал. Он понял, что тут таким народом управлять себе дороже. А бояре обрадовались, что без князя, и друг друга поубивали. И потом, когда они, значит, это такое испытание, потом они плывут, там происходят всякие происшествия, и через какое-то время их снова зовут на направление, потому что бояре сами по себе разобраться не могут. Эгоистичны, корыстолюбивые, их княжество приходит в упадок. И они возвращаются. И, наконец, значит, перед кончиной они принимают иноческий постриг. Тут описана их кончина, вот как Феврония. Вот они умерли в один день и положены были в одном гробе с тонкой перегородкой. Вот в одном гробе. То есть и их пытались разлучить уже и после смерти, и при жизни пытались разлучить, и после смерти пытались разлучить. И ничего не получилось у этих неразумных людей. Вот такая вот удивительная история. Начинается так, ну, традиционно. Благослови, отче. Это Бог. Да благословение Божьего, он и спрашивает. Слава Отцу, Богу Отцу, вечно сущему Слову Божию, Сыну, Пресвятому Животворящему Духу, единому и безначальному Божию естеству, воедино в Троице воспеваемому, восхваляемому, прославляемому, почитаемому, превозносимому, исповедуемому, в которого веруем, которого благодарим, Создателю, Творцу неведомому, по воле все премудростью совершающему, да, и который сотворил, там, я немножко сокращаю, да, и ангелов, и духов, и слуг своих, и издревле создал человека по своему образу, и подобное божеству качества даровал разум, слово и дух. Вот. И Бог оказал почет человеку, поставил его царем над всем, да, и захотел привести к истинный разум. И сам Сын Божий стал человеком. Вот это самый великий дар. Он стал одним из нас. И пострадал за нас. Тут он пишет о божественном бесстрастии. Значит, вот такой парадокс, как он страдал, но при этом божество оказалось бесстрастным. Вот. И искупив нас у владыки мира дьявола ценой крови своей честной, вот, он послал Духа Святого, и всю вселенную они просветили верою. Теперь те, которые веруют в Господа Иисуса Христа, они, значит, после крещения переносят и скорби, и беды, и притеснения, пребывая в Духе Святом, в нелицемерной любви, в словах правды, в силе Божьей. Вот. И проявляют твердость, и смирение, как и у тех святых, которых он прославил, о которых будет наша повесть. Такой вот, видите, он сразу помещает этот рассказ о Петре и Февронии в какую-то большую рамку божественного домостроительства о спасении мира. Ермолай Еразм. И начинается основное повествование. Есть в русской земле город, называемый Муром, в котором правил, как рассказывают, благоверный князь по имени Павел. Дьявол, испокон веку ненавидящий благо рода человеческого, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся и в видениях таким, каким он был по природе. То есть она-то видела его как змея, а посторонним людям казалось, что это сам князь с женой своей сидит. И поэтому никто ничего не понимал. И долго такое совершалось наваждение. Жена сказала мужу своему князю, она-то видела, где князь, а где змей. А злой змей овладевал ей, понимаете? Стал князь и мучил ее. Князь стал думать, как со змеем поступить. И он говорит ей, я не могу придумать, я не знаю. Спроси у него. Обольсти его, и я спроси, то есть ведает ли этот сам злодей, от чего ему смерть должна приключиться. Вот, и тогда ты освободишься от этого злосмрадного дыхания и шипения, от этого всего бесстыдства. И в этой будущей жизни нелицемерного судью Христа тем умилостивишь. И жена накрепко запечатлела в сердце своем и решила, пусть так будет. И когда пришел снова к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова мужа, обращается к нему льстивыми речами. И с почтением она его как бы льстит ему, восхваляет, какой ты сильный, какой ты великий, какой ты славный. Ты вон все знаешь, да? Представляете, Мария, все ты знаешь, да, на свете. А знаешь ли ты свою смерть? Какой она будет и от чего? А он злой обманщик, значит, был обманут тем простительным обманом верной жены и сказал невольно, «Смерть мне осуждена от Петрова плеча, от Агрикова меча». А жена, услышав эти слова, накрепко их запомнила и поведала князю. Князь же недоумевал, что это значит «смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча». У князя был родной брат по имени Петр. И когда князь рассказал ему, услыхав от брата, что змей назвал виновника смерти его именем, стал думать без колебаний и сомнений, как убить змея. Одно только смущало, он не ведал ничего об Агриковом мече, и был у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам. И там стояла в женском монастыре церковь Воздвижения, честного животворящего креста. Он туда пошел помолиться. Явился ему отрок и говорит, «Княже, хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» «Да увижу, где он». Отрок сказал, «Иди за мной». И показал князю в алтарной стене меж плитами щель. А в ней лежал меч. Тогда благоверный князь Петр взял меч, пошел к брату и поведал обо всем. И с того дня стал искать подходящего случая, чтобы убить змея. Давайте здесь, Мария, маленький комментарий я дам. Значит, ученые, фольклористы, они вот ведут там дискуссии, обсуждения, что ж такое Агриков меч. Потому что не очень понятно, что за такой персонаж Агрик, кто это такой, что это за такой меч, который дает чудесную победу над змеем. Но вот одна из самых таких убедительных, значит, версий, это дело в том, что на Руси бытовала такая византийская тоже такая повесть, Дивгениева повесть, то есть про Дигениса Акрита. Видите, Акрит, и тут трансформировалось в Агрик, да, Акрит, Агрик. Вот, древнерусская повесть, это был перевод византийского сказания, и там герой борется со змеем с помощью меча. И вот здесь, скорее всего, вот как это вот меч вот этого самого Дигениса Акрита, который вот победил змея мечом. И вот этот самый меч почему-то в церкви, значит, в алтарной в щели и находится. В церкви животворящего креста Господня. Видите, тут какой символизм. Потому что животворящий крест — это есть оружие, побивающее бесов, демонские силы. И вот не случайно этот змей оказывается в алтарной преграде этого храма. Ну да. То есть тут такой и духовный символизм, и, значит, ну вот такой вот момент. И он должен этого демонского змея победить. И вот Петр, он ведь, тут написано, имел великое почтение к своему брату. Ходил к брату каждый день и снохе своей, чтобы отдать им поклон. И вот как-то раз он приходит в покой к брату и сразу пошел к снохе своей, в другие покои. И там видит, что брат его там сидит. И он ничего понять не может. Он видит, что он там сидел, и сразу он там. И встречает он, выйдя из нее, от нее одного из приближенных, и говорит, я вышел от брата к снохе моей, а брат остался в покое. Не понимаю, удивляюсь, каким образом брат очутился раньше меня. Тот говорит, да господин, после твоего ухода он никуда не выходил. И Петр тогда понял, что это козни лукавого змея. Он пришел к брату, настоящему брату, который у себя был. Он спросил, ты никуда отсюда не выходил? что я, когда ушел, я увидел тебя сидящим с этой женой твоей. И Павел сказал: никуда я, брат, из покоев этих не уходил, и у жены своей не был. И князь сказал: это, брат, козни лукавого змея, тобою мне является, чтобы я не решился убить его. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи. Я же пойду биться со змеем, и авось с Божьей помощью убит будет лукавый этот змей. И взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покое к снохе своей, увидел змея, и твердо уверившись, что это не брат его, коварный змей ударил его мечом. Змей же обратился в естественное свое обличие, затрепетал и умер, и обрызгал блаженного князя Петра своей кровью. Вот Петр победил. Но Петр от зловредной той крови покрылся струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И искал он у многих врачей от недуга исцеления, но ни у кого ничего не нашел. Вот это такой, ну, как бы вот начало этой истории. Мы видим этот подвиг, который совершает этот храбрый, несомненно, молодой человек, князь Петр, вот, которому, несомненно, помогает сила Божья, видите, которая посылает ему этот меч. Но он получает смертельное заболевание. И он прослышал, что в Рязанской... И начинается вторая часть. Он прослышал, что в Рязанской земле много врачей. Велел вести себя туда. Сам он из-за тяжкой болезни сидеть на коне не мог. Его привезли в Рязанскую землю, и послал он приближенных искать врачей. Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел к воротам одного дома, никого не увидел. Вошел, никто не вышел ему навстречу. И он входит в горницу, видит удивительное зрелище. Сидит в одиночестве девушка. И в скалах она холст, а перед нею скакал заяц. Знаете, Мария, зайцы просто так не скачут, дикие, перед девушками, которые ткут холст. Такого, это странная картина. И девушка сказала: плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. Юноша ничего не понял. Он спрашивает у девушки: где хозяин этого дома? Она говорит: отец и мать мои пошли взаймы плакать. Брат же мой пошел сквозь ноги на покойников глядеть. Мария, поставьте себя на место этого юноши.
1: Ну, я бы, наверное, ничего не поняла.
0: Вот Ермолай Еразмы пишет: юноша ничего не понял. И очень дивился, слыша и видя подобные чудеса, и спросил у девушки: я к тебе вошел, увидел, что ты ткешь. Перед тобой заяц скачет, и ты мне говоришь странные речи. Сперва ты сказала плохо, что дом без ушей, горница без очей. Потом что непонятное про отца и мать, потом что-то про брата. Ни слова твоего я не понял. Но она говорит: этого-то ты понять не можешь. Ну как же так? Ты в этот дом пришел, в горницу вошел, застал меня в неприбранном виде. Был бы в нашем доме пес, учуял бы. Это души, уши, стал бы лаять. Это уши дома. Если бы был в горнице мой ребенок, увидя тебя, он бы сразу бы мне сказал: это у горницы очи. Вот оно как. То есть нет в этом доме собаки, в этом доме малого дитя. А что сказал тебе про отца и мать, про брата? Отец мой и мать пошли взаймы плакать. Они пошли на похороны, оплакивают покойника. Когда за ними смерть придет, другие будут их оплакивать. Это плач взаймы. А брат и отец мой, они древолазы, по лесу, по деревьям мед собирают. Да? То есть там пчелы ульи делают на деревьях. И вот это бортничество называется, да, то есть это старый русский промысел, да, то есть леса в центральной России, там много пчел, много меда, и вот люди там, надо было лезть высоко, опасная работа. И вот он полезет вверх на дерево, будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты. Кто сорвется, тот жизнью расстанется. Потому ей сказала, что сквозь ноги он пошел на покойников глядеть. Ей юноша говорит: ой, вижу, девушка, ты мудра, назови мне свое имя. Она говорит: Феврония. И он, видя ее такую премудрость, поделился своей проблемой. Я слуга муромского князя Петра. Князь мой тяжко болен в язвах, покрылся струпьями от крови злого летучего змея, которого он убил своей рукой. У многих искал, но никто не мог его вылечить. Тебя вот сюда привезти, слышал, здесь много врачей. Она говорит: если бы кто-нибудь взял твоего князя себе, мог бы и вылечить его. Что ты говоришь? Кто может взять моего князя себе? Кто вылечит, того князь богато наградит. Назови мне имя врача. Кто он? Где дом его? А веди его сюда. Если он будет чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров. Смотрите, Мария. Она сказала: веди его сюда, я его вылечу. Юноша быстро вернулся к князю, рассказал. Князь говорит: вези меня, где-то девица. Все. И послал слугу. Там, видите, как интересно. Он князь, она там девушка крестьянская, но не по чину ему лично с ней вести, как говорится, переговоры. Слугу послал: скажи, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит, получит награду. Она говорит: я хочу его вылечить, награды не надо. Ну вот к нему слово мое. Если я не стану его супругою, то не подобает мне и лечить его. Вернулся человек, передал князю своему, что сказала ему девушка. В словах девушки, конечно, мы что можем увидеть? Ну, некоторую такую вот, прям-таки решительность. Ну, решила и поставила ему, понимаете, такое условие, я буду твоей женою. Вот. Но здесь не нужно в ее словах видеть, ну, это несомненное дерзновение. Но при этом дерзновение ведь оно неплохо, когда оно сопряжено с мудростью. А девушка мудрая, она увидела этого князя, она выбрала его и сразу поняла некую суть, что действительно он ей муж. И она будет ему хорошая жена. И вот она ему говорит, но я тебя вылечу. Тут видите, вот тут в этой истории очень много, она тем и прелестна, что в ней вот очень много такого какого-то глубинного символизма, потому что здесь, видите, она говорит, я тебя вылечу. А что ты вылечу? Вот люди встречаются же, каждый живет по себе, сражается со своими змеями, сражается со своими демонами, находит там мечи, там проявляет мужество, но страдает и болеет, потому что вот так Бог создал человека, что он целостности не имеет. Эту целостность обретает, ну как, во второй половине своей. Она его исцеляет. Она есть его дар и благословение. Это вторая половина. Для жены муж, для мужа жена. Понимаете? И здесь вот эта мысль, понимаете, она выражена. Что она говорит, я тебя исцелю. Ты станешь цельным. Тут такой очень глубокий смысл, конечно, заложен. Но он говорит, скажи, ну он думает, ну как это можно князю, дочь древолаза взять себе в жены? Да нет, это глупости. И говорит, скажите ей, пусть лечит, как умеет, вылечит, возьму ее в жены. Ну, решил обмануть. Пришли к ней, передали слова, она, взяв небольшую плошку, зачерпнув квасу, дунула на нее и сказала, пусть истопят князю вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть трупья и язвы. Один струп пусть оставит непомазанным и будет здоров. Вот. Он все делал строго по инструкции. Никакой самодеятельности, никакого самолечения. Пошел в баню, все помазал, кроме одного струпа. Но девушку он захотел при этом испытать в ответах. Так ли она мудра? Дальше идет вот это прям испытание мудрости. Послал ей небольшой пучок льна. И говорит, эта девица хочет стать моей супругой ради мудрости своей. Так если она так мудра из этого льна, пусть сделает мне сорочку и одежду, и платок в то время, пока я в бане буду. Я же муж тебе, да, вот буду. Так сделай мне одежду, и платок, и сорочку из маленького пучка этой самой льна. Он ей принес, передал княжеский наказ слуга. Она говорит, лезь на печь, бери поленце, неси сюда. Он несет поленце. Она говорит, отруби от этого поленца маленький обрубок. Неси князю и говори. За то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться полотно для него. Слуга приносит и передает слова девушке. Князь говорит, да пойди ты скажи этой девушке, невозможно из такой маленькой чурочки за такое малое время смастерить то, чего она просит. А девушка сказала, когда слуга пришел, а это разве возможно взрослому мужчине из одного пучка льна в малое время сделать сорочку, платье и платок? Видите, она его вот прямо пристыдила. Что ж ты мне такие задания даешь, которые невыполнимы? Да, сам выполни. Невыполнимое. Слуга ушел, князь же подивился ответу ее. И дальше, значит, он начал мыться, помазался этим квасом, один струп оставил непомазанным и выздоровел, и никакой болезни. Ну и все. И он не захотел взять ее в жены из-за происхождения. Дары ей послал, а она их брать не стала. Ну, что же делать? Он поехал в свою вотчину, в город Муром. Но в скором времени снова от этого струпа пошли новые струпья по всему телу, как и в первый раз. И снова он к этой девушке вернулся. Вот. Ну вот, Мария, давайте в следующий раз дочитаем. Потому что тем же закончилась эта история. Там дальше драматические события будут, Мария.
2: Да, в следующий раз в это же самое время. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Братья и сестры, уважаемые слушатели, доброе утро! Православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии в эфире. Мы продолжаем свое круглосуточное вещание. Сегодня с вами ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Идет седмица 17-я по Пятидесятнице, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня Церковь вспоминает священномученика Автонома, епископа Италийского, 313 год, преподобного Афанасия Высоцкого Серпуховского Чудотворца, 1395 год, перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского, 1704 год. Мы чтим память сегодня преподобного Васиана Тикснянского, 1624 год, мученика Иулиана и с ним 40 мучеников, 4 век, а также мученика Феодора Александрийского, священномученика Корнута, епископа Никомедийского и Конийского, 249-259 годы, священномучеников Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житого пресвитеров, мученика Алексея Ворошина, 1937 год. И просим святых молитв всех исповедников веры Христовой за нас. Итак, дорогие наши слушатели, сегодня в пятницу, 25 сентября, на православном радиоканале прозвучат следующие передачи. С православным календарем вы сможете познакомиться в 9 часов 10 минут в ближайшие минуты. Ведет его священник Михаил Кудрявцев. Далее чтение Псалтыри, 17-е кафизмы в 9:25. В 10 часов 10 минут звучит Евангелие дня. В 10 часов 30 минут наш эфир продолжает «Школа православия». Толкование Евангелия. Борис Ильич Гладков. Издательство «Азбука веры». Читает Дмитрий Поляков. В 11 часов 10 минут в рубрике «Ведущий». Почему так полезно христианину подвергаться искушениям? В 11:30 в духовном слове слушайте отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Далее в 12 часов 15 минут звучат новости культуры «Выход в свет». В 12 часов 30 минут в звучащей книге предлагаем вашему вниманию знакомство с романом Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут детская Библия, библейские рассказы в цикле передач «Детям о Боге». В 13:30 программа Виктории Кауган. Сегодня это интервью с Рафаилем Исхаковым о судьбе сегодняшней журналистики и ценностях студентов. На беседу о вечном приглашаем вас в 14 часов 20 минут. Тема беседы сегодня называется «Почему не должно верить и надеяться только на себя» со священником Александром Дубасовым. В 15 часов 10 минут святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». Цикл передач Ольги Мануйловой слушайте в 15 часов 30 минут о писателях, и не только так он называется. Сегодняшние гости – Елена Копленко. В 16:10 в повторе православный календарь. В 16:20 мы повторим в рубрике «Ведущий» о том, почему так полезно христианину подвергаться искушениям. В повторе прозвучит цикл передач «Детям о Боге» в 16 часов 40 минут. В 17:20 в нашу студию мы ждем гостя. Ночами, думая о власти, о мире, о судьбе державы. Я часто чувствую отчасти, что мы непоправимо правы в изыскивании направления души туда, где ей не душно, где нет деньгами отравления, где много песен, где не скучно, где можно как-то разгуляться спортивно, письменно, военно, чтоб умиляться, удивляться, грустить, шутить попеременно, где можно до утра молиться, все раздавать, чтоб разрасталось желание вечности учиться, включиться в мировую жалость. Нам не чужды юродство, шалость,
подшучивание над ошибкой. В нас много детского осталось. Мы можем встретить смерть с улыбкой. О русском пути.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномучеников Фаддея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов направления «Катехизация на приходе». Защита проходила 20 сентября в библиотеке храма Вознесения Господня. Комиссию возглавил настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр Сандарев. После прохождения трехлетнего курса обучения выпускники разработали и провели на своих приходах курсы катехизических бесед, посвященных Священному Писанию, вероучению и богослужению Церкви. В своих дипломных работах они представляли программу своего курса, обобщали полученный практический и методический опыт. Всего на защиту вышло 12 человек. Например, Алексей Чупров из Владимира провел годовой цикл бесед на Евангелие от Марка. Карен Симонян из Екатеринбурга развернутый курс по соборным посланиям. Святослав Трунов из Карпинска детально и подробно рассмотрел богослужение православной церкви. Комиссия отметила высокий уровень и творческий характер практически всех представленных работ. Всего за время существования учебного заведения его закончили 526 человек. Почти все они, 92%, трудятся на ниве православного образования в качестве преподавателей закона Божия и директоров церковно-приходских школ. Остальные несут другие послушания в храмах. Далее в этом выпуске. Праздник «Казачья осень», состоявшийся на минувшей неделе в Центре образования и профессиональной ориентации поселка Буланаш, уже в четвертый раз, это территория Алапаевской епархии, снова объединил воспитанников, педагогов, друзей центра и почетных гостей. Среди них руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Алапаевской епархии, настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского, иерей Игорь Аксенов. Обращаясь к собравшимся с теплым приветственным словом, священник подчеркнул важность сохранения духовных и культурных традиций, преемственности поколений, воспитания молодежи на примерах верности и служения Отечеству. Особой частью встречи стал символический жест поддержки образовательного процесса. Иерей Игорь Аксенов передал в дар центру квадрокоптер для обучения детей и расширения возможностей профориентации. Такой подарок открывает новые перспективы для практических занятий и знакомства ребят с современными технологиями. В этот день на празднике прозвучало немало добрых слов. Теплые поздравления в адрес участников прозвучали от директора Центра образования и профессиональной ориентации Натальи Холодковой и от атамана хутора Артемовский Григория Пономарева. Для гостей работали разнообразные площадки. Можно было поучаствовать в мастер-классах по флористике, макраме, работе с глиной и хлебопеченью, послушать музыку, потанцевать, согреться чашкой горячего чая и попробовать ароматную кашу. Особой популярностью пользовалась фотозона. Она помогала запечатлеть самые светлые моменты дня. Так праздник «Казачья осень» вновь напомнил о том, как важно беречь традиции, поддерживать друг друга и вместе создавать пространство добра и доверия. Организаторы надеются, что эта традиция будет жить и вдохновлять новые поколения. И в завершении выпуска. Благотворительный центр «Хесед Авраам» запускает новый бесплатный онлайн-курс «Работа родственников и специалистов по уходу за подопечными, перенесшими инсульт». Он будет полезен родственникам людей, которые перенесли инсульт, специалистам патронажных служб и всем, кто заботится о подопечных после инсульта, говорят организаторы. Курс подготовлен в партнерстве с фондом борьбы с инсультом и психологическим центром «Форсайт». Занятия ведут врачи, гериатры, физиотерапевты, реабилитологи и даже психологи. Слушатели узнают, как лучше понимать изменения в состоянии человека после инсульта, включая нарушение когнитивных функций, как организовать безопасный повседневный уход, как снизить риск осложнений после инсульта, Как сделать повседневную жизнь человека более безопасной и комфортной? Как предотвратить собственное выгорание? Курс состоит из 8 модулей, каждый из которых включает короткие видеолекции и презентации, а также дополнительные материалы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 сентября по новому стилю или 12 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Корнута, епископа Никомедийского III века, священномученика Автонома Италийского, мученика Феодора, священномученика Иулиана Галатийского и с ним 40 мучеников IV века, преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца XIV века, преподобного Воссиана Тикснянского, подвижника XVII века, перенесение в 1704 году мощей праведного Симеона Верхотурского, новомучеников, священномучеников Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова, блаженного мученика Алексея Елнацкого. Прославляется икона Божией Матери Боянская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся ко святому блаженному Алексею Елнацкому. В миру его звали Алексей Иванович Ворошин. Родился он на рубеже XIX и XX века в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье церковного староста. Так судил ему Господь, что Алексей Иванович в сложное время советских гонений взял на себя подвиг Христа ради юродивого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. Крестьяне поставили председателем уважаемого ими человека Алексея Ивановича. Став председателем, он, как и раньше, много молился, посещал церковные службы. Но через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил должность и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Блаженный стал жить, где придется, одеваться в лохмотье, и всегда его появление было для крестьян неожиданностью. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни – аресты, болезнь, смерть близких. То вдруг возьмет и в самый разгар крестьянских работ начнет ходить по полям, меряя их палкой и мешая работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне смеялись над ним, но он не обращал на это внимания. Рассерженные, они стали гнать его. Блаженный уходил, а затем возвращался, и все повторялось сначала. Прошел год, и на этих полях появился советский чиновник. И все тогда вспомнили Алексея Ивановича. Бывало, придет блаженный в какое-нибудь село, выберет дом и начинает его мерить. Суетится, считает и так намеряет, такую назовет несуразную цифру, что ни под какой размер не подходит. Окружающие смотрят, смеются, но проходит время, и хозяина дома арестовывают и дают ему срок столько лет, сколько названо было блаженным. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам. И действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до нижнего белья. Видя странное поведение Алексея Ивановича, многие гнали его и смеялись над ним. По деревне он шел, бывало сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися ему досадить. Ходил блаженный всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, а если ему дарили какую одежду, он тут же ее отдавал. Несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли в Костромскую психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его совершенно здоровым и отпускали. Задолго до массового закрытия и разрушения церквей блаженный Алексей многим говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты. Но Господь пошлет лютую кару – войну. И еще очень много разнообразных случаев прозорливости блаженного Алексея приводится в житии. Вплоть до его собственной мученической кончины в 37 году. Но одно, братья и сестры, объединяет эти случаи. Ни разу окружающие святого люди не отреагировали адекватно. Никто не понял его намеков, никто не поверил его словам. Будто служение блаженного Алексея было символом духовной слепоты народа конца XIX – начала XX века. Господь в Евангелии, перечисляя бедствия конца времен, говорит:
От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие,

0: чтобы он открыл им их будущее и решил проблемы. Но только это иллюзия. Кто смиряет свое сердце и открывается волей Божьей, тому Господь откроет, что делать и как быть. А те, кто хотят получить только то, что они сами хотят, и ищут для этого, так сказать, божественные санкции, ходят по очень тонкому льду. Братья и сестры, давайте будем молиться Господу, чтобы Он молитвами блаженного Алексия сохранил наш разум и все душевные силы открытыми для понимания Его воли, чтобы мы адекватно воспринимали действительность и находили адекватные евангельские ответы ее вызовам. Святые блаженные мученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, пятницу, 25 сентября. Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Псалтирь.
1: Предлагаем вам послушать 17-ю кафизму из Псалтыри. С кафизмой вас знакомит диакон Сергий Нежбарт.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блажение непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, якода не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время, запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. От имей от меня понос и уничижение, як о сведении Твоих взысках, ибо сидоша князи, и намякли витаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Будь оправданий Твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех.
преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Се возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя в взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне еси, то мя утеше во смирении моим, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся, помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий в Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, грех охраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему. Помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя. Уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых. Полуночи в остах, исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоей. Причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи,
вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончашими не на земли, аж же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил ме еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мне еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух, и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая во дна я из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи,
и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретошамя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя, предварив безгодие и возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим, глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все путие Твои истина, и сперва познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижд, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнутость не мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнуть и со беззаконием моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголов пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыря, прозвучала 17-я кафизма из Псалтыря. Вы слушали диакона Сергия Нежбарта.
2: В Екатеринбурге 10 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 35-летию возвращения храма Русской Православной Церкви, библиотеки Вознесенского архиерейского подворья 20 сентября состоялась лекция «Архитектура Вознесенской Церкви. Отражение двух эпох». Встречу провел магистрант кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральского государственного архитектурного университета Александр Алексеевич Трегубов. В библиотеке в этот день собрались около 40 верующих, интересующихся историей Вознесенского храма. Храм был построен в духе барокко, стилей, который добавляет зрелищности архитектурным элементам. На Урал барокко попал в XVIII веке, причем оно начинает развиваться как региональный стиль на основе украинского барокко, так как тобольский митрополит того времени был выходцем из Киева, и он привез свои вкусы в церковной архитектуре. Также влияние оказало московское барокко, оно же Нарышкинское. Именно такой архитектурный процесс на Урале существовал к моменту начала проектирования Вознесенской церкви. Александр Алексеевич рассказал, что на Урале и в Сибири появилась традиция ставить в одном месте два храма – летний и зимний. Отапливать здание с большим подкупольным пространством – дров не напасешься, поэтому выход был найден как раз-таки в устройстве двух храмов в одном месте. Позже для удобства их решили соединить под одной крышей, расположив один над другим. Так произошло и в Вознесенском храме. Храм был заложен 16 мая 1792 года. Нижний храм освятили в 1801 году, а верхний – к 1818. Композиции плана церкви типичны для храмов 18-19 веков. Кораблем, когда в одном объеме по одной оси располагаются притвор, колокольня, трапезная, собственно, храм и алтарь. К 1830 годам, со сменой времен, веяний и других обстоятельств, влияющих на архитектуру и ее восприятие, было принято решение о реконструкции храма и был создан проект, автором выступил архитектор Николай Шулаев. Предполагалось устроить новые пределы, крыльцо, изменить фасады, поменять облик в духе главенствовавшего тогда русско-византийского стиля. Новая актуальная архитектура начинает постепенно надстраиваться над старой. К храму были добавлены 4 новых предела и новое крыльцо. Также свой вид изменили колокольня и главы. Таким образом сформировалась современная разностилевая симфония, и здания Вознесенской церкви самобытно начали звучать с разных точек зрения. В панораме Вознесенской горки перед нами русско-византийский храм. За колокольней виднеется главка, рифмующаяся с главкой колокольни. И при приближении или при взгляде с улицы Тургенева нам открывается актуальный барочный фасад, который в том числе продолжает рифмоваться и с членениями колокольни, и с оформлением восьмерика и сомкнутого свода, рассказал лектор. Далее в этом выпуске. В московском парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный спецпроект Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант». На снимках церковные проекты помощи, московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области, социальный центр умиления в Вырице Ленинградской области, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоньевская богодельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве, Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексия, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев патриаршей гуманитарной миссии. Сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи – приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны. Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году отделу исполнилось 35 лет. И в завершение выпуска. Право женщин, чьи мужья умерли от последствий военной травмы, на одновременное получение пенсии по старости и по утрате кормильца защитил Конституционный суд Российской Федерации. Он рассмотрел жалобу женщины, чей муж умер из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Вдова получала пенсию по старости и пенсию по потере кормильца, но затем ей сначала отменили вторую из этих пенсий, а затем восстановили, отменив пенсию по старости. В судах женщине не удалось восстановить справедливость. Оказалось, что в законе, который дает не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих право на две пенсии, говорится только о погибших военных, а умершие впоследствии от ран там не упомянуты. Это положение не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд РФ. Он предписал пересмотреть оспоренный в суде закон, а до тех пор выплачивать не вступившим в новый брак вдовам, умерших вследствие военной травмы, пенсии и по возрасту, и по утрате кормильца одновременно. Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру, сообщается на официальном сайте суда. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 12 стих. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестия. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имей же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу. И, оставив его, отошли. А сейчас, дорогие слушатели, обратимся с вами к словам поучения святителя Феофана Затворника. В притче о винограднике изображена церковь ветхозаветная и Божие о ней попечение. Новозаветная церковь наследовала ветхозаветную, потому и к ней может относиться притча эта, а так как каждый христианин тоже есть церковь Бога жива, то и к нему. Последнее для нас нужнее. Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, благодать возрождения, дар Святого Духа, как залог наследия вечного Царствия, Слово Божие, святые таинства, ангелы-хранители. Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают обязательство возделывать их и плодоносить Господу. Кто неисправные делатели? Те, которые преимуществами христианскими хотят пользоваться и пользуются, сколько это уместно, во внешнем порядке жизни, а достойны Господу плодов духовных не приносят. Кто послы от Господа? Совесть со страхом Божиим, Слово Божие, учители и пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправных. Не хотящие исправиться не внимают им. Иные гонят их и стараются заглушить их голос. Иные же доходят до того, что и против самого Господа начинают враждовать, когда веру в Него отвергают в разных видах. Конец. Злые зле погибнут.

0: Борис Ильич Гладков. Толкование Евангелия. Издательство книги «Азбука веры», читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Глава вторая. Рождение Иисуса Христа, поклонение пастухов, обрезание Иисуса, принесение Его в храм, встреча с Симеоном, отшествие из Иерусалима. Родословно Иисуса Христа по Матфею. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев. А так как евреям надлежало доказать, что Иисус есть истинный Мессия, обещанный праотцам их, и что он происходил от Давида и Авраама, то евангелист Матфей и начинает свое Евангелие родословной Иисуса Христа. Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не говорит, что Иосиф родил Иисуса, а говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, Евангелие по Матфею. Но почему же он приводит родословную Иосифа, а не Марии? По объяснению Златоуста, евреи не имели обыкновения вести родословные по женской линии. Закон же их повелевал брать жену непременно из того же колена и рода, к которому принадлежал муж. Поэтому евангелист, не отступая от обычая, привел родословную Иосифа для того, чтобы доказать, что Мария – жена Иосифа, а следовательно и родившийся от нее Иисус, происходит из того же колена Иудина и рода Давидова. Подробности о родословной Иисуса приведены ниже в главе 6. Сомнение Иосифа и его сон. Пресвятая Дева отправилась на свидание с Елисаветой, будучи только обрученной невестой. Вероятно, предстояло еще совершение брака по возвращении ее в Назарет. После благовестия ангела прошло уже почти 3 месяца. Иосиф, не посвященный в эту тайну, заметил ее положение. Наружный вид мог дать повод к мысли

0: о неверности невесты. Он мог всенародно обличить ее и подвергнуть строгой казни, установленной законом Моисея. Но по доброте своей не хотел прибегать к такой крутой мере. После долгих колебаний и соображений он решился отпустить свою невесту тайно, не делая никакой огласки, вручив ей разводное письмо без объяснений причин развода. На это закон давал ему право даже и по отношению к невесте. Но как только он подумал об этом, то явился ему во сне ангел и объявил, что обрученная ему невеста родит от Духа Святого, и что рожденного ею сына он назовет Иисусом, то есть Спасителем, так как он спасет людей своих от грехов их. Поэтому не бойся принять Марию, жену твою, Евангелие по Матфею. Иосиф признал этот сон за внушение свыше, повиновался ему, принял Марию как жену, но не знал ее, Евангелие по Матфею. То есть жил с ней не как муж с женой, а как брат с сестрой, или, судя по громадной разнице в летах, скорее как отец с дочерью. Неверующим в возможность бессеменного зачатия можно заметить, что воскрешение Лазаря, тело которого в продолжении 4 дней разлагалось и издавало трупный запах, вызывает еще больше удивления. Однако мы в нем не сомневаемся. А почему? Да потому что не сомневаемся в том, что кто создал Вселенную и законы ею управляющие, тот не может быть рабом этих законов. Тот вправе проявлять свою творческую силу во всякое время, по своему усмотрению. Если он так наглядно проявлял эту силу в создании живого человека из разложившегося трупа, то нет ничего удивительного, что та же сила проявлена и в зачатии Марией без мужа. Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Евангелие по Матфею, книга пророка Исаии. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев и потому, не упуская ни одного случая, чтобы доказать им в рождении и дальнейшей жизни Иисуса исполнение пророчеств о Мессии, поэтому он и приводит тут пророчество Исаии на рождении девы и сына, которого назовут Иммануилом. Имя Иммануил означает «с нами Бог», а имя Иисус – Спаситель. Если Исаия пророчествовал о Иисусе, сыне Девы Марии, то почему же он называет его не Иисусом, а Иммануилом? Он не называет рожденного девой Иммануилом, а говорит, что так его назовут. Кто же назовет? Не Иосиф и не Мария, а люди, народы, населяющие землю, так как в лице его с нами будет Бог. Это не есть собственное имя того сына, о рождении которого от девы пророчествовал Исаия, а лишь пророческое указание на то, что в лице этого сына, как человека, будет Бог, что он будет Бога-человек. Перепись и путешествие в Вифлеем. Евангелист Лука начинает повествование о рождении Иисуса пояснением, что в то время вышло от римского императора Августа повеление произвести перепись по всей земле, то есть во всех пределах обширной Римской империи, и что эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Против достоверности этих исторических указаний возражают, говоря, что, по свидетельству Иосифа Флавия, перепись в Сирии была произведена после низложения Архилая, следовательно, после смерти Ирода лет через 10, когда Квириний был назначен правителем Сирии, а Иисус родился, как удостоверяет евангелист Лука, в царствование Ирода. Чтобы примирить это кажущееся противоречие, некоторые толкователи Евангелия полагали, что перепись была начата перед временем рождения Иисуса Христа, но затем, по случаю возникших народных волнений, и смерти царя Ирода была приостановлена, а лишь через 10-12 лет правление Кверения окончено, и что поэтому в стихе 2 главы Евангелия от Луки вместо слов «эта перепись» надо читать «самая перепись», так как ошибка могла произойти от сходства греческих слов, переводимых по-русски словами «это» и «самое». Указывают еще на древнейший список Библии, известный под названием Синайского кодекса, в котором приведенное место Евангелия Луки изложено так. Эта первая перепись была совершена прежде, чем Кверений был правителем Сирии. Главнейшим же подтверждением правдивости повествования евангелиста Луки служит надпись на одном памятнике, найденном в 1764 году в Тиволе, древнем Тибуре. Надпись эта удостоверяет, что Сульпиций Кверений, сын Публия, после покорения Августу народа гомонадов, убившего своего царя Аминту, получил, как проконсул провинции Азии, во второй раз Сирию и Финикию. Итак, Кверений два раза был назначаем правителем Сирии. Если при назначении его во второй раз при низвержении Архилая была произведена перепись, то это была вторая перепись. Так и евангелист Лука говорит, что произведенная перед рождением Иисуса перепись была первая перепись правления Кверения. И говорит так, вероятно, умышленно, чтобы отличить эту перепись от второй, бывшей в правлении того же Кверения. Евреи вели свои родословные по коленам и родам. Обычай этот был так силен, что, узнав о повелении Августа, они пошли записаться каждый в город своего рода. Иосиф был, как известно, из рода Давидова, поэтому он и должен был отправиться в Вифлеем, называемый Давидовым городом, потому что в нем родился Давид. Пророк Михей предсказал, что Христос родится именно в Вифлееме, городе Иудином. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». По римским законам, женщины наравне с мужчинами подлежали поголовной переписи. Поэтому Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой Девой. Неожиданное путешествие в Вифлеем, в тот город, в котором должен родиться Мессия, и при том путешествие незадолго до разрешения Пресвятой Девы от бремени, должно было доказать Иосифу и Марии, что указ Кесаря о переписи есть орудие в руках провидения, направляющее к тому, чтобы сын Марии родился непременно в Вифлееме, а не в Назарете. После утомительного пути старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем, но будущей матери Спасителя мира не нашлось места в гостинице. И она со своим спутником вынуждена была поместиться в пещере, как это утверждает святой Иустин Философ, куда загоняли с пастбища скот. Здесь-то в зимнюю ночь родился Христос. Рождение Иисуса. Родив сына, Пресвятая Дева сама спеленала его и положила в ясли. Этими краткими словами евангелист повествует, что Богоматерь родила безболезненно. Выражение евангелиста «и родила сына своего, первенца» Евангелия по Луке дает неверующим повод говорить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса, первенца, были и другие дети, которые назывались его братьями. Но по закону Моисея, смотри Исход, первенцем назывался всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, то есть перворожденный, хотя бы он же был и последним. О том, что так называемые братья Иисуса не были его родными братьями, сыновьями его матери, будет сказано ниже в главе 7. Поклонение пастухов. Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное им стадо. К этим скромным людям, труждающимся и обремененным, является ангел с радостной вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший ангела среди ночного мрака, испугал пастухов, но ангел тотчас же успокоил их, сказав: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие по Луке. Этими словами ангел дал понять им истинное значение Мессии, пришедшего не для одних евреев, но для всех людей, ибо радость будет всем людям, которые, конечно, примут его за Спасителя, уверуют в него. Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах, лежащего в яслях. Не те ли это были пастухи, которые загоняли иногда свое стадо в пещеру, приютившую ныне Богоматерь и рожденного ею младенца? Ну а почему же ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам иудейским, книжникам и фарисеям? Почему он не призвал и их к поклонению божественному младенцу? Да потому что эти слепые вожди слепых перестали понимать истинный смысл пророчества Мессии и по своей исключительной иудейской горделивости воображали, что обещанный им Избавитель явится в полном блеске величественного царя-завоевателя и покорит им весь мир, а с такими извращенными понятиями они, конечно, не поверили бы и ангелу, что родившийся в пещере при такой убогой обстановке младенец есть истинный Мессия Христос. Пастухи не сомневались, что ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились слышать торжественный небесный гимн «Слава Вышних Богу! Не на земле мир, в человеках благоволение» Евангелие по Луке. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они радуются, что с принятием новой заповеди любви мир будет и на земле, и что к людям, которые подчиняются закону любви, будет Божие благоволение. Слава и мир, слава на небе, мир на земле. Нам могут, однако, заметить, прошло 20 столетий с тех пор, как ангелы возвестили наступление мира на земле, а люди все продолжают воевать, обогряя землю человеческой кровью. Какой же это мир? Мир, возвещенный ангелами, нельзя понимать как немедленное прекращение всех войн и ссор, как одновременное замирение всех живущих на земле людей, как начавшийся уже мир всего мира. Сам Иисус Христос, говоря своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» Евангелие по Иоанну, и объясняя им, что этот мир будет с ними и что они будут считаться его учениками только тогда, когда будут исполнять новую его заповедь любви, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие по Иоанну. Не скрывал от них и той распри, которую породит его учение. «Не думайте, — сказал он, — что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие по Матфею. Следовательно, мир дается не всем живущим на земле, не всем даже признающим Иисуса Христа за Господа. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие по Матфею. Но только тем, которые вправе называться истинными учениками Христа, тем, которые свято исполняют Его заповедь любви. Причем этот мир есть мир внутреннего мира человека, мир его души. И об этом-то мире пели ангелы в своем гимне. Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем, нашли младенца, лежащего в яслях, и первые поклонились ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том событии, которое привело их к колыбели Христа Господа. Рассказывали они о том же и другим, и все, слышавшие их рассказ, удивлялись. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Евангелие по Луке. Она не удивилась необычайным рассказам, но запоминала все слышанное. Евангелист Лука, подробно описывающий события благовестия ангела и рождения Иисуса Христа, очевидно, писал со слов самой Богоматери, а потому его повествование вне всякого сомнения. Определение дня Рождества Христова. Рождество Христово восточные церкви стали праздновать лишь в конце IV столетия, приняв для этого, по примеру западных церквей, день 25 декабря. Иоанн Златоуст следующим образом объясняет, почему западные, а за ними и восточные христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря. Полагали, что Захария был первосвященник и что явление ему ангела было за завесой во святом святых, куда раз в год, в праздник очищения, входил первосвященник, а так как праздник этот приходился в конце сентября, в 10-й день 7-го лунного месяца, смотри, Левит, то днем зачатия предтечи стали считать 23 сентября. Отсчитав 9 месяцев от этого числа, признали, что рождение предтечи произошло 24 июня. В 6-м месяце после зачатия Иоанна Крестителя, то есть в марте, было благовестие ангела Деве Марии, после чего она пошла к Елисавете, пробыла у нее около 3 месяцев и, не дождавшись рождения ею сына, вернулась домой, что должно было случиться до 24 июня. Поэтому считают, что благовещение было 25 марта, а через 9 месяцев, то есть 25 декабря, родился Иисус Христос. По тому же исчислению обрезание празднуется на 8-й день, 1 января, а сретение на 40-й день, 2 февраля. Все эти расчеты основаны на предположении, что Захария был первосвященником. Но предположение это едва ли правильно, так как Иосиф Флавий, перечисляя всех первосвященников того времени, не упоминает в числе их Захарии. К тому же Захария был, как говорит евангелист Лука, очередным священником из Авиевой череды. Первосвященник же не причислялся ни к какой череде. Он мог быть в описываемое время первосвященником из всех священников Авиевой череды, так как ему по жребию пришлось войти в святилище для кождения. Но из-за этого нельзя считать его первосвященником. К тому же евангелист Лука говорит, что Захария, как избранный по жребию из очередных священников, вошел в храм Господень для кождения, то есть в святилище, где находился жертвенник кадильный, а не в святое святых. Поэтому, хотя мы и празднуем 25 декабря, день рождения Иисуса Христа, но действительный день рождения Его нам неизвестен, как неизвестны и дни зачатия Иоанна, благовестия Пресвятой Девы Марии, рождения Иоанна, обрезания Иисуса и встречи Его с Симеоном. Обрезание Господне. Пресвятая Дева оставалась в Вифлееме с младенцем и Иосифом. На 8-й день совершено было обрезание младенца, его назвали Иисусом. По закону Моисееву, смотри, Левит, женщина, родившая сына, считалась нечистой 7 дней, и, кроме того, 33 дня должна была оставаться дома, не прикасалась ни к чему священному. По прошествии же этих дней она должна была явиться в храм и принести жертву. Но если родившийся сын – первенец, то по первоначальному закону он должен был быть посвящен Богу для служения при храме. Со временем же, когда для этого служения избрано было одно только колено левиина, то за первородных назначен был выкуп в 5 священных сиклей, смотри, числа, то есть около 4 рублей на наши деньги. В глазах евреев необрезанный не мог войти в общество народа Божия. Он не мог входить ни в храм, ни в синагоги. Необрезанного евреи не признали бы за Мессию. Равным образом и Пресвятая Дева, не отбыв срок очищения, не могла бы считаться истинной израильтянкой. Вот почему были исполнены все эти законные требования. Принесение младенца Иисуса в храм и встреча его с Симеоном. В храме при принесении Богоматерью выкупа и жертвы находился благочестивый старец Симеон, ожидавший утешения Израилева. Так как явление Мессии должно было принести народу еврейскому утешение, то принято было и самого Мессию называть утешением, утехой. Вот почему про Симеона сказано, что он был чающий, то есть ожидающий утешения Израилева, Евангелие по Луке. Евангелист Лука не дает нам о личности Симеона никаких сведений, кроме того, что он был благочестив, ожидал пришествия Мессии, был предупрежден духом, что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа, и по особому вдохновению пришел в храм в то именно время, когда младенец Христос был принесен туда своей матерью и Иосифом. Узнав в младенце обещанного Мессию, старец Симеон берет его на руки и высказывает радость, что наконец-то он увидел славу народа Израилева, свет для просвещения язычников и спасение для всех народов, что наконец-то владыка Бог отпускает его с миром, то есть душевным покоем, из этой временной жизни в лучшую, вечную. Возвращая младенца Иисуса, удивленный Богоматери, Симеон в пророческом вдохновении видит будущее, видит озлобление иудеев против посланного для спасения их Мессии, слышит споры и пререкания. Се лежит сей в предмет пререканий между последователями и врагами его. Те пререкания, которые, да откроются помышления многих сердец, обнаружат любовь к истине в одних и закоренелую злобу в других. Одних возвеличат в царстве славы, а других низвергнут из него. Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле. Он видит скорбную мать, стоящую у креста с душой, как бы пронзенной оружием, и тебе самой оружие пройдет душу. И под влиянием такого пророческого предвидения, указывая на младенца Иисуса, говорит: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Евангелие по Луке. Ангел возвестил Марии только радость, Симеон предсказывает ей и скорбь. Вдохновенная пророческая речь Симеона должна была привлечь всех бывших в то время в храме. То было время общего ожидания пришествия Мессии, и потому все присутствовавшие при этом, в особенности священники, должны были бы сохранить все слова сии, слагая их в сердце своем, как то сделала Богоматерь. Но, к сожалению, почти все евреи того времени ожидали Мессию в блеске земного величия и были так упорны в своем заблуждении, что в сыне бедной матери, которого держал на руках Симеон, не могли признать Христа Спасителя. Евангелист даже не говорит, чтобы вдохновенная пророческая речь Симеона произвела какое-либо впечатление на находившихся в то время в храме. Одна лишь престарелая вдова, известная под именем Анны, пророчицы, поверила Симеону, славила младенца Иисуса как Господа и говорила о нем в Иерусалиме всем, ожидавшим пришествия Мессии. Возвращение в Назарет. Евангелист Лука повествует далее, что Пресвятая Дева и Иосиф, совершив в храме все, что требовал закон, возвратились в Галилею, в свой город Назарет. Но из Евангелия от Матфея мы знаем, что возвращение в Назарет последовало после поклонения волхвов в Вифлееме, избиения младенцев, бегства святого семейства в Египет и возвращение из Египта. Как же евангелист Лука говорит, что Пресвятая Дева с Иисусом и Иосифом возвратились после встречи с Симеоном в Назарет? Нет ли тут противоречия? И отчего евангелист Лука ничего не говорит о поклонении волхвов и других последовавших затем событиях? Эти вопросы разъясняются следующим образом. Ни один из четырех евангелистов не имел притязаний на полное изложение всей истории земной жизни Иисуса Христа. Да это было бы и невозможно, судя по свидетельству евангелиста Иоанна, оканчивающего свое Евангелие такими словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Евангелие по Иоанну. Первое Евангелие написал апостол Матфей и записал в нем все, что было ему достоверно известно, и чему он притом придавал особое значение. А он писал с целью убедить евреев, что Иисус, сын Девы Марии, есть именно тот Мессия, о котором так много пророчеств заключается в книгах закона и пророков. После него спутник апостола Петра Марк, по просьбе христиан, живших в Риме, записал для них устную евангельскую проповедь апостола Петра. Когда же труд Марка был им окончен и одобрен самим апостолом Петром, то стал известен под названием «Евангелие от Марка». В то время многие стали описывать события из жизни Иисуса Христа, но их писания были недостоверны, потому и отвергнуты церковью. Ввиду этого спутник апостола Павла Лука рассудил, как сам объясняет в предисловии, описать по порядку, по тщательному исследованию всего сначала. Вот как он сам объясняет цель своего Евангелия. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Евангелие по Луке. Значительно позже, когда из всех апостолов оставался в живых один Иоанн, малазийские епископы упросили его написать им новое Евангелие для изобличения умножившихся в то время еретиков. Иоанн исполнил их просьбу и написал свое, четвертое Евангелие, объяснив цель написания его в следующих словах. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Составляя это Евангелие, апостол Иоанн имел, конечно, под руками все три принятые Церковью Евангелия, ранее написанные. Поэтому он не повторяет того, что подробно и удобно понятно изложено в первых Евангелиях, но или описывает пропущенное ими, или же дополняет и поясняет их повествование, где в этом встречалась надобность. Итак, все четыре Евангелия надо рассматривать как повествование, взаимно друг друга пополняющие, вследствие чего умолчание одного евангелиста о событиях, о которых повествует другой евангелист, нельзя принимать за отрицание этих событий. Если бы, например, евангелисты Лука и Иоанн отрицали описанные одним только евангелистом Матфеем события поклонения волхвов, избиения младенцев, бегство в Египет и возвращение в Назарет, то, конечно, не приминули бы упомянуть об этом в своих Евангелиях. Следовательно, умолчание ими этих событий, обстоятельно и подробно описанных евангелистом Матфеем, следует считать признанием истинности описанного и нежеланием повторяться. Признавая таким образом умолчание евангелиста Луки о поклонении волхвов, избиении младенцев и бегстве в Египет за нежелание его повторять обстоятельное повествование об этих событиях евангелиста Матфея, мы должны еще устранить кажущиеся с первого взгляда противоречия в их повествованиях относительно времени возвращения святого семейства в Назарет. Средство к устранению этого кажущегося противоречия содержится в Евангелии. Рассказывая о возвращении святого семейства из Египта, последовавшем после смерти Ирода, евангелист Матфей говорит: «Он, то есть Иосиф, встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Евангелие по Матфею. Выражение евангелиста «убоялся туда идти» нельзя понимать в том смысле, что Иосиф побоялся пройти через Иудею в Галилею, так как, направляясь из Египта в Галилею, нельзя было миновать Иудею. Поэтому выражение «туда идти» надо понимать в другом смысле. Если Иосиф побоялся идти в Иудею единственно вследствие воцарения там жестокого Архилая и пошел в Галилею не по собственному желанию, но потому лишь, что получил откровение о том во сне, то следует признать, что по возвращении из Египта он намеревался поселиться в Иудее, а не в Галилее. Он хотел вернуться из Египта туда, откуда вышел, а так как из приведенных слов евангелиста Матфея видно, что он хотел вернуться не в Назарет, а в Иудею, то следует признать, что и бегство в Египет последовало из Иудеи, и из того именно города Иудеи, пребывание в котором представляло особенную опасность по случаю предстоявшего избиения младенцев, то есть из Вифлеема. Бегство святого семейства в Египет не могло последовать из Назарета еще и потому, что пребывание его в Назарете не представляло никакой опасности. Опасно было оставаться только в Вифлееме и окрестностях его, куда направлялись Иродовы убийцы. Поэтому несомненно, что святое семейство отправилось в Египет из Вифлеема и отправилось туда, конечно, после принесения младенца Иисуса в храм и встречи там с Симеоном. Бегство в Египет последовало, как известно, вскоре после поклонения волхвов. Но когда же произошло поклонение волхвов? До принесения младенца Иисуса в храм или после? Если бы поклонение волхвов произошло до принесения Иисуса в храм, то несомненно, что желавшие отличиться перед Иродом и снискать его расположение, а таковые могли быть и между священниками, немедленно донесли бы ему, как о предсказании старцем Симеоном будущности младенца, принесенного в храм бедной матерью, так и о прославлении Анной пророчицей этого младенца, как ожидаемого Избавителя. Подозрительный Ирод не оставил бы таких указаний без внимания и начал бы искать опасного ему младенца в Иерусалиме. Но так как евангелист Матфей не дает нам никаких указаний на подобные розыски в Иерусалиме новорожденного царя иудейского, то надо полагать, что не самое прибытие волхвов в Иерусалим с вопросом, где родившийся царь иудейский, последовало после принесения младенца Иисуса в храм. Итак, следует признать, что, согласно с повествованием евангелиста Луки, после принесения младенца Иисуса в храм, святое семейство действительно отправилось в Назарет. Но так как после того произошли поклонение волхвов и Иисусу в Вифлееме, бегство в Египет и избиение младенца в Вифлееме и окрестностях его, то, несомненно, что для этого должно было произойти вторичное путешествие из Назарета в Вифлеем. Но для чего же Богоматерь с Иисусом и Иосифом вторично предприняли такое путешествие? На этот вопрос можно дать следующий, вполне правдоподобный и притом единственный ответ. Иосиф, исполняя данные ему Богом поручения охранять Иисуса в его младенчестве, должен был понять, что Мессия, царь иудейский, должен жить и действовать в Иудее, а не в языческой Галилее, не в Назарете, о котором евреи говорили, из Назарета может ли быть что доброе. Иисус родился в Вифлееме, как и предсказал пророк, следовательно, и жить ему надо в Вифлееме, городе царя Давида. Так, несомненно, должен был рассуждать Иосиф, и что могло удерживать его в Назарете. Он был плотник, следовательно, мог своим ремеслом заработать средства к жизни на всяком месте. Поэтому он решается переселиться на постоянное жительство в Вифлеем и предпринимает для этого с Марией и младенцем Иисусом вторичное путешествие туда. Только такое толкование и устраняет противоречие между евангелистами Матфеем и Лукой.
1: Это была школа православия, толкование Евангелия, издательство «Азбука веры», книга Бориса Ильича Гладкова. Текст читал Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге 11 часов.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 6 по 10 февраля 2027 года в Екатеринбургской духовной семинарии состоится 15-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие, история», посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Регламент работы конференции предусматривает работу по секциям 8-10 февраля, пленарные заседания 8 февраля и торжественные богослужения 6-7 февраля. Основные направления работы конференции – святые, царственные, страстотерпцы, жизнь, почитание и эпоха, церковная жизнь Екатеринбурга и Екатеринбургской епархии, жизнь евхаристической общины, история и современность, библейские исследования, каноническое право и правовое регулирование церковно-государственных отношений, богослужение и храмовое пространство, история, теория и практика церковного пения, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти. Православное богословие и церковная письменность в истории и культуре. Православие и русская литература. Православная церковь в истории России и Урала. История богословского образования и науки. Церковное образование, катехизация и миссия в истории и сегодня. Традиционная книжная культура. Жизнь церкви в музейной экспозиции. Опыт презентации. Цифровые коммуникации и миссия Церкви, вызовы и стратегии в современном медиапространстве. В рамках конференции предполагается работа секции студентов и молодых ученых. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Далее в этом выпуске. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Составитель – диакон Иоанн Змеев. Книга издана под общей редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения. Четвертый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет в Москве с 21 декабря 2026 года по 14 января 2027 года. Как и прежде, миссия фестиваля – возрождение и формирование традиций ожидания и празднования Рождества Христова в отечественной культуре, а его цель – поддержка людей, остро нуждающихся в помощи. За три прошедших сезона фестиваль объединил вокруг этой цели выдающихся деятелей искусства, а его благотворительный сбор в прошлом году составил более 6 миллионов рублей. В новом сезоне программа расширяется. К традиционным концертам, спектаклям и ярмарке добавляются премьера анимационного сериала, показы документального кино и дискуссия о русской сказке. Фестиваль откроется 21 декабря в 19 часов концертом в Соборной палате. выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема с солистами. В этот вечер бессмертные шедевры Моцарта и Чайковского подарят свет, тепло и надежду, то, чего мы все так ждем в канун Рождества. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. В преддверии самых волшебных дней в году мы хотим помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие 14 января 2027 года в 19:00 на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Соберутся одни из самых ярких музыкантов страны. Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением дирижера Арсения Ткаченко исполнит программу торжественного благотворительного гала-концерта, а за роялем Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии. Особую атмосферу вечеру придаст выступление Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Юные голоса символично завершат праздничную программу фестиваля. Каждый билет на этот вечер – это не просто возможность услышать выдающихся исполнителей, а личный вклад в доброе дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. Нам очень полезно подвергаться искушениям, чтобы в добродетели стать совершенными. Спаситель Иисус Христос тоже перенес в пустыне искушения от дьявола, чтобы показать нам пример, как мужественно мы должны встречать и побеждать всякие искушения. Спаситель сначала в ад сошел, а потом уже на небо. Так и благочестивая душа прежде низводится в ад искушений, а потом уже возводится в небесную славу. Не может душа достигнуть Царства Небесного, пока не одержит победу над миром, плотью и дьяволом. Пока страсть, грех, живет в человеке, он не может быть свободным от искушений. Сердце его, как котел с кипящей зловонной жидкостью. То зависть в нем кипит, то ревность, то ненависть, то гордость обуревает и мучает человека. Легко живется бесом с такими послушными им грешниками. Работы мало, зато с бесстрастными им тяжело. Распознают все их козни, не идут на их удочку, на их приманку, да еще и других учат так бороться со злой силой. Ох, и мстят же им бесы. Все зло свое выливают на праведников. Сами боятся приблизиться к праведнику, поэтому всякими кознями, хитростью и обманом пытаются подвигнуть на брань против него знакомых и даже родственников. И если человек небдительный, рассеянный, нерадивый, если он не прислушивается к голосу Божию и к голосу своей совести, то он легко попадает в сети лукавого и начинает восставать на праведника. Гонимый праведник мог бы молитвой своей низвести огонь с неба и умертвить нечестивца, который оказался во власти сатаны. Но как истинный последователь и ученик Христов, он любит гонителя своего, молится о его спасении, терпит и ждет, когда же несчастный грешник распознает, наконец, козни дьявола и обратится к Богу с покаянием, а у него попросит прощения. В этом сила праведника, что он любит, терпит и ждет. Поэтому он и праведник. Поэтому Господь ему во всем помогает, посылает ему сугубую благодать, особые дары Святого Духа, что он идет по стопам Христа Спасителя. «Было время, я ликуя шел на разные дела. Говорил я, все могу я, предо мной падет скала. Я трудился рвением полным, строил дом, пахал поля. Но мой дом размыли волны, не дала плодов земля. И тогда с душой смущенной я людей на помощь звал, но в работе обновленной их совет не помогал. Безутешный и унылый я упал на берегу. Беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. До меня достигло слово. Я к тебе так близок был, силой, помощью готовый. Обо мне ты позабыл. Встань, возьми меня за руку. Много-много силы в ней. И твой труд, рассеяв муку, я совершу рукой своей. И пошел на зов я, смело взялся за руку Христа. С ним пошел на то же дело, на бесплодные места. И, о чудо, зреет колос, вырос дом на берегу. И воспел мой громкий голос. Все я с Господом могу.

ее нам. Если нерадение приносит вред и преуспевшим, то сколько же тогда вреда оно приносит молодым? Посему, чада мои, понуждайте себя, ибо враг усердно старается предать нас мучению, тем более, чем более мы не родим в подвиге собственного спасения. Не дремлите, если желаете избежать сетей дьявола, ибо всякий спящий получает смертельные раны, в то время как трезвящийся, сколько бы ни получал ударов, сам находится в подвиге и своему врагу наносит раны. Молитву, чада мои, не теряйте из-за нерадения и рассеяния ума. Не забывайте, что какое начало положите, такими и пребудете до конца. И так устрашитесь последствий, и со многим вниманием позаботьтесь о начале, ибо придут дни, когда вы поймете всю важность слов, которые я так подчеркиваю сегодня. Положите доброе начало теперь, ибо начало — половина всего. Громко призывайте спасительное для мира имя Иисуса Христа, чтобы его слышали не только ваши уши, но чтобы и ущелья отзывались на него эхом. Подвязайтесь, и тогда спасетесь и пожнете плод вечной жизни. Я выполняю свой долг, дабы явить перед Христом свое усердие в заботах о вашем спасении. А что касается грехов, то это дело личное. Побуждайте себя к ночному бдению, ибо от него проистекает вечная жизнь. Бдящий вкусит великую благодать ради понесенных в противостоянии естеству трудов. Нет никакого труда в монашеском жительстве, который был бы выше ночного бдения. А нерадивый в бдении вместо благодати пожнет горькие плевелы. И как в залатанном хитоне он предстанет Христу. Невыразим будет его стыд, когда в оный день его братья явятся в хитонах ослепительно белых и новых. Разумеющий да разумеет. Принесите себя в жертву, чтобы обрести себя навеки в раю. Да не господствует над вами забвение, которое погубляет всякую духовную росу, чтобы не засохнуть вам и не умереть для Бога. Станьте мужественными воинами Христовыми, не отрекайтесь от Него в своих делах. Прославьте имя Его и станьте жертвой всесожжения ради Него, дабы Бог обонял аромат вашего духовного благоухания. О вас я умоляю Бога, о вас плачу, ибо ничего не знаю, кроме одного. Любите страдать ради своих во Христе чад. Одного лишь прошу я у вас. Любите друг друга и смиряйтесь друг перед другом. Подвязайся, чадо мое, чтобы принести плоды своей душе, ибо каждый получит место рядом с Господом Иисусом соответственно своим трудам. Не бойся того, что мы пройдем через огонь и воду, через огонь, когда искушения покажутся нам подобными огню в своем действии. Это постыдные помыслы, ненависть, зависть и подобные.

0: не страсти. Через воду же, когда к нам придут помыслы отчаяния и уныния, потопляющие душу в водах безысходности. Однако после испытаний огнем и водой мы будем возведены в духовный покой освобождения от низких помыслов и вдарованное благодатью бесстрастие. Чадо мое, будь молчаливым, смиренным, послушным до смерти. В отсечении своей воли будь всегда готов принести себя в жертву, хоть это и покажется тебе настоящим мученичеством. Это называется самоотвержением. Когда все сие соблюдешь, не бойся ничего, никакого зла, ни от демонов, ни от людей, ибо хранящий божественные повеления храним Богом от всякого зла. Не будь резким в своих ответах, на обличение отвечай, благословите. Дьявол вводит нас в заблуждение, и мы забываем, что должны понуждать себя, ибо дни проходят, и мы постепенно приближаемся к смерти, к безутешному раскаянию. Понуждайте себя, чада мои. Время уходит. Будьте внимательны по отношению к самим себе. Дьявол не дремлет, но бодрствует и не прекращает брань, чтобы поглотить кого-нибудь. Чада мои, будем осторожны, дабы не потерять нам свои бессмертные и драгоценные души, которые не могут заменить тысячи миров. Размыслите о страшном суде Христовом, как все мы преклоним колено, ожидая окончательного решения, которое определит наше вечное будущее. Во время борьбы, в час брани, бес пускает свои мощные стрелы, наносит раны и старается убедить душу в том, что борющая страсть никогда не отступит. Все это для того, чтобы обессилить подвижника, дабы он потерял силу духа и сдался. Но если подвижник поймет его обман, проявит терпение, будет мужаться и скажет: «Жизнь или смерть, жизнь в Боге лучше жизни в нерадении и в обличениях совести», если с таковым ведением и мужеством он противостанет, то этот глубинный змей, поглощающий своим лукавством вселенную, убежит до времени. Он убежит не потому, что убоится, но чтобы не стать причиной венцов для подвижника, ибо видит в нем ревность по Богу, хранящую его. Почему, чадо мое, ты оставляешь без ограды свой виноградник? Почему не родишь о том, чтобы обнести оградой плод, который приобрел с такой борьбой? Почему сторожевого пса ревность души оставляешь ты голодным, и у него нет сил лаять, чтобы отгонять воров и диких животных? Ты позабыл, что Царство Божие дается понуждающим себя? Позабыл ли ты о том, что нерадивых в возделывании своей души ожидает вечный огонь? Восстань, что спишь. Конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни и воззови: Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного, и воздвигни мя к Твоему труду, да долги мои оставиши, яко человеколюбец. Подвигоположник невидимо предстоит, прозревая подвиг каждой души и взвешивая награды, которые будет раздавать в свое время. Поревнуем о венцах и станем подвизаться добрым подвигом, а по мере ревности будет и стяжание наград. Воспомяни, чадо мое, прилежание, которое было у тебя к учебе, когда ты был отличником. Так поступай в духовном образовании, в подлинном любомудрии, в стяжании благочестия, в умножении веры, в чистоте нрава. Преуспеяние в мирском образовании может стать препятствием для спасения души, а духовное преуспеяние – это воспарение к небесной высоте. Подвизайся, чадо мое, ради Христа. Иные хулят Его постыдными делами. Ты же прославляй Его в блистании твоего ума, свободного от всякого нечистого помысла. Изгоняя любую мысль, оскверняющую твои ум и сердце, которые осветились в божественной бане святого крещения через вселившегося в нас Святаго Духа. Бойся Бога, и это будет подлинной премудростью. Начало премудрости – страх Господень. Не бойся угроз бесовских помыслов, но утверди мышцу крепости твоей на Боге, спасающего тебя от малодушия и от бури. Крепись, шествуй, как сильный муж, по направлению к горнему Иерусалиму, и он встретит тебя в ликующем свете. Я получил твое письмо, чадо мое. Держись мужественно, хорошенько укрепи себя всем добрым подвиге, ибо брань ведется не ради приобретения материальных вещей, а ради стяжания небесного наследия и тем паче наследия Божия. Апостол Павел говорит нам, что их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его, и что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с горними небесными благами. Если, чадо, мы не будем подвязаться добрым и законным подвигом, то нас к нашему несчастью ожидает противоположное благу зло, гиена мучения, вечное осуждение и бесконечное сожительство с бесами. Сражайся мужественно и не бойся силы страстей, которую видишь в себе, ибо благодать следит не столько за натиском кишащих страстей, сколько на наше понуждение себя в борьбе с ними, и сообразно с этим творит исход брани. Будь внимателен к положенному тобой началу, не оставляй тот небольшой труд, который совершаешь, ведь сколько нам понадобилось времени, чтобы достичь этого? Итак, не обращайся вспять. Твердо иди вперед. Зри горе. Посмотри на небо, как оно сияет. Оно ждет тебя. Оно уготовило тебе вечную обитель. Христос ждет тебя, чтобы увенчать. Он наблюдает за твоим подвигом. Утесни себя, насколько можешь. Только утеснение спасает. Не отчаивайся, видя силу страстей и бесов. Не изнеможет у Бога всяк глагол. Когда мы с Богом, то нет ничего недостижимого. Посему мужайся и не падай духом. Господь будет сражаться за нас, а мы пребудем в молчании. Здесь, в Порторе, одна женщина внезапно умерла, когда ела яблоко. В другом монастыре одна монахиня тоже скоропостижно приставилась. Всего через 5 минут ее не стало. Сделали освидетельствование, и причины смерти так и не установили. Будь внимателен, чадо мое. Когда Бог выносит повеление, всякий человек сразу отходит к Нему. Стало быть, когда-нибудь и нам Он повелит явиться пред Ним. Подчимся быть готовыми, чтобы не устрашиться, если Он внезапно призовет нас. Смотри в оба, чадо мое, чтобы не изменить положенному тобой началу. Лучше же прилагай подвиг к подвигу, дабы, спасшись, вернее достигнуть престола Божия. Подвязайся, стоя на духовной страже, ибо подвиг наш ради стяжания неба. Что может быть прекраснее духовного подвига? Помысли о победителях греха, какие гимны будут петь им ангелы на небе, и какую славу будут воссылать, если ради обращения одного лишь грешника великий праздник бывает среди небесных сил? К чему же нерадение? Труды – ничто перед теми благами, которые ожидают нас в небесном царстве. Кто премудр и уразумеет это? Кто поднимет знамя восстания и возвысит глаз, как рыкающий лев на своего врага, и вырвет у него победу? Итак, вперед, чадо мое, мужайся, дерзай, Господь с нами. Возьмись хорошенько за смирение, ухватись за молитву, припаяшься поучением и чтением. Спеши мужественно к победе, возглашай молитву. На тя, Господи, уповах, да не постыдишь меня, на тя упование мое возлагаю. Умасти этим своего владыку помысл. Я с тобой, укрепляя тебя, своей бедной молитвой. Чада мои, принеся в совершенную жертву свою волю и свои похотения, нужно объявить войну с дьяволом, миром, своими дурными наклонностями и немощами. Ветхий человек страстей должен быть изгнан из нашего сердца, и тогда родится новый человек по Богу, то есть бесстрастие и чистота душевная и телесная. Подвязайтесь с дерзновением и упованием на Бога. Дьявол иногда будет ополчаться на вас пожеланиями мира, но вы бдите, как солдат на посту, чтобы вам не впасть в духовную дремоту, и чтобы этот супостат не погубил вас. Будьте осторожны, ибо супротивник рыкает дико, ища кого бы ему растерзать бесчестием страстей. Необходимо всегдашнее понуждение себя, дабы не остаться нам, как юродивым девам, вне чертога Христова. Подчимся к тому, чтобы наше духовное понуждение всегда питало огонь светильника нашей души, чтобы в этом свете узреть нам, как Христос будет входить в чертог и войти с Ним на вечный брак Агнца. Мужайся, чадо мое, выше голову пред своим врагом, ибо мы воины великого царя, который одержал победу на поле боя святой Голгофы. И если же будем побеждены, то да восстанем вновь и, обвязав раны с мужеством и твердым сердцем, возьмем свое оружие. Имея такого победоносного военачальника, и мы одержим победу силою Христовой, только бы дух смиренно-мудрия обитал в наших душах. Не теряй мужества, чадо мое, сколько бы ни бушевало бурное море различных искушений. Ты, помышляя о том, что все это, и даже еще худшее, не может преградить нам путь к благодати Божией и Его любви. Если же, чадо мое, желание Христа возрастет в нашей душе, то все соблазны станут весьма малыми и легко преодолимыми. Когда же в душе нет любви и желания Христова, тогда, да, соблазны становятся труднопереносимыми и напояют наши дни горячими слезами. Да, чадо мое, будем призывать Иисуса, доколе Он не возжжет в нас свой пламень, и тогда все терния обращаются в пепел. Поминая о том, что каждый день мы должны поднимать крест, который означает скорби, труды, искушения и всякое демонское действие. Да и какой святой проделал земной путь и прошел темными стезями, избежав опасностей и скорбей? И если мы призваны пройти тот же путь, то что же странного в том? Раз мы выбрали сражаться с дьяволом, то почему же все, что свойственно во время брани, приводит нас в недоумение? Вперед, и пусть горит светильник нашей ревности, и недремлющим оком да ожидаем в терпении пришествие Господа Иисуса. Понуждайте себя, чадо мои, к своим духовным обязанностям. Понуждающие себя восхищают венец победы, а нерадивые и ленивые зарабатывают позор и унижение. Понуждайте себя, чтобы стяжать Царство Божие. Дни приходят и уходят. Когда же мы начнем понуждать себя, чтобы наполнить свой кошель духовным златом? Смерть приходит внезапно. Внезапно порвется нить этой жизни, и горе тому, кто окажется недостойным Царствия Божия. Спешите, чадо мои, по пути добродетели. Не утомляйтесь, разите дьявола, любовью изгоняйте соблазны. Не будем отлагать своего исправления, дабы смерть не застала нас неготовыми. Тогда мы будем плакать, я первый, и возрыдаем безутешно, без луча надежды изменить наше горестное положение. Понуждайте себя. Вот пришло время великого поста. Даже не столько телесный пост, сколько пост языка, ума, сердца и чувств должен занимать нас. В особенности теперь, в Великую Четыридесятницу. Да очистимся посредством такого поста изнутри. Там гнездятся духовные змеи. Они отравляют духовную жизнь нашей души, и мы остаемся мертвыми, лишенными духовных сил для внутреннего исправления и преображения. Теперь в Великую Четыридесятницу понуждайте себя особенно. Будьте упрямы в борьбе. Это святое упрямство, а не эгоистичное. И увидите, сколько духовной пользы вы обретете. Ведь даже ради одного того, чтобы в меру нашей ревности были обузданы страсти, и мы избежали определенных грехов, стоит поупрямиться упрямству дьявола, который постоянно ввергает нас в одни и те же прегрешения. Подвязайся, чадо мое. Разве настоящая жизнь не время подвигов? Разве жизнь всякого земного человека не сон? Возведи очи своего ума и посмотри на небесные воинства ангелов и архангелов. Подними взор еще выше и взгляни на блаженное место прежде сиявшего денницы. Оно ждет наполнения. О, что за великое предназначение человека! О, святейшее призвание! Там, вблизи Божественного престола, спасенные души будут созерцать божественную красоту Христову и будут восходить от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, к преизбытку богатства божественной благодати. Но чтобы стяжать эти небесные блага, нужно проявить мужество, смелость и вступить в сражение, не обращаясь в бегство и не показывая врагам спину, уповая на Иисуса, сказавшего: «Дерзайте, ас победих мир». И еще: «Князь мира сего изгнан будет вон». Итак, уповая на непобедимую силу распятого, в простоте да предадим себя подвигу монашеского жития и пребудем в лобзании при чистых ног Спасителя, проливая слезы радости и признательности.
1: Это было духовное слово, уважаемые слушатели, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского звучали в нашем радиоэфире. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В спорткомплексе «Старт» города Екатеринбурга при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Регионального министерства спорта и Центрального спортивного клуба армии состоялось торжественное открытие Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по перетягиванию каната. Среди почетных гостей на спортивном празднике присутствовал руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Пастырь поприветствовал участников и преподал Божье благословение. В церемонии открытия также приняли участие кавалер Ордена Мужества, участник СВО, член Паралимпийской сборной России по фехтованию майор Николай Андреевич Голубкин, заслуженный тренер России, мастер спорта, наставник клуба ЦСКА, олимпик Артур Мамаджанович Агаджанян, заместитель министра физической культуры и спорта области Константин Ильич Деев, руководитель Уральской федерации армспорта «Медведь» и президент областной федерации перетягивания каната Юрий Владиславович Жилинский. В соревнованиях приняли участие команды Южного Московского центрального военного округа инженерных и сухопутных войск. В состязаниях по перетягиванию каната проявили себя более 200 спортсменов. В том числе в рамках продвижения ценности здорового образа жизни в молодежной среде и проекта «Богатырская застава» свои силы смогли испытать и совсем юные спортсмены из дошкольных учреждений. Очень ценно, что на таких спортивных мероприятиях происходит живое общение двух поколений – юного и уже выполняющих подвиг защиты нашего Отечества военнослужащих. Происходит преемственность поколений. Ребята фотографировались со старшими товарищами, знакомились и делились эмоциями, отметили организаторы. По результатам игрового дня первое место заняла команда сухопутных войск. Среди дошкольных учебных заведений – воспитанники детского сада номер 555. Радоваться не только собственной победе, но уметь поздравить соперника – важнейший принцип как в спорте, так и в жизни. Все участники соревнований достойно показали себя в схватках, принимая и победы, и поражения, поделился в МАКС-канале спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Перетягивание каната – дисциплина, где личный успех невозможен без помощи друга, поэтому юные спортсмены здесь учатся не только проявлять свою силу, но и стремлению быть частью команды. Желаем всем мира и спорта. Далее в этом выпуске. 17 сентября стало известно, что в результате атаки вооруженных сил Украины до основания разрушен старинный православный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской епархии. Об этом сообщил епархиальный сайт. Храм 1844 года постройки. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня 2026 года. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. И в завершение выпуска. На аэродроме Сиворицы в Гатчинском районе Ленинградской области состоялся семейный фестиваль «Крылья ДОСААФ». На фестивале развернули зоны активности, среди которых 2 ключевых кластера возглавили представители молодежного движения прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Глинка Тоснинского района, при котором действует авиамодельный клуб. Приходские активисты продемонстрировали гостям фестиваля захватывающие полеты радиоуправляемых авиамоделей с размахом крыла до 3 метров и представили спорт сверхлегкой авиации – парапланеризм. Детский хор «Созвучие», действующий при воскресной школе храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Ленинградской области, совершил поездку по древним городам России. Главным событием поездки стало участие во всероссийском конкурсе «Хоровой Олимп» в Суздале. Коллектив достойно представил свою гатчинскую епархию и получил диплом лауреата третьей степени. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. 25 сентября, день недели, пятница. С вами сегодня ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер нашего эфира Екатерина Попова. Несколько слов о дальнейших передачах, которые прозвучат сегодня на нашем радиоканале до 18 часов. В 12 часов 15 минут слушайте новости культуры. В 12 часов 30 минут в звучащей книге звучит роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Цикл «Детям о Боге» слушайте в 13 часов 10 минут «Детская Библия. Библейские рассказы». В 13.30 программа Виктории Кауган. Сегодня слушайте интервью с Рафаэлем Исхаковым о судьбе сегодняшней журналистики. В 14 часов 20 минут мы начнем беседы о вечном со священником Александром Дубасовым. «Почему не должно верить и надеяться только на себя?» Так называется тема нашего разговора с отцом Александром. В 15 часов 10 минут святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». В 15.30 слушайте цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. Сегодняшние гости – Елена Копленко. В 16 часов 10 минут мы повторяем православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 25 сентября. В 16 часов 20 минут слушайте рубрику «Ведущий. Почему так полезно христианину подвергаться искушениям?» Мы повторяем эту рубрику. А в 16.40 также повторим цикл «Детям о Боге. Детская Библия. Библейские рассказы». И в 17 часов 20 минут в нашу студию мы ждем гостя. Из послания святого апостола Павла к Ефесянам. «Братья, я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». Из послания святого апостола Павла к Ефесянам.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня в деревне Тарчево. На правом берегу виднеется надпись «Бог есть любовь». Ее расположение здесь совсем не случайно. Впереди на нашем пути остров Монастырский. Здесь расположены остатки Троицкого Макариева монастыря. Это древнее и почитаемое место. Его посещали цари Иван Грозный, Борис Годунов и Алексей Михайлович, император Петр I и императрица Екатерина II. Купец и путешественник Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря», молился здесь перед тем, как отправиться в Индию. Монастырь был устроен благодаря труду и упорству отца Макария в миру боярина Матвея Кожина. Отец Макарий вместе с еще несколькими монахами удалился из Клобукова монастыря и воздвиг на берегу Волги новую обитель. По преданию, деревянная Троицкая церковь, от которой и получил название монастырь, была возведена монахами всего за 7 дней. Постепенно обитель разрасталась. Из всех церквей на территории монастыря особой красотой выделялся Троицкий храм. Его 5 глав были покрыты железом, а средняя украшена звездами. В 1748 году в храме был установлен 4-ярусный иконостас – настоящий памятник искусства резьбы по дереву и золочения. Клязинский монастырь считался одним из самых образцовых во всей России, но в советские годы было решено разобрать обитель под ложе Угличского водохранилища. Так на месте обители расположились 2 острова, которые так и называются – монастырскими. Память о монастыре и его основателе снова ожила уже в современные нам годы. В начале 00-х была восстановлена юго-западная башня ограды монастыря. Там расположилась часовня Макария Клязинского. Ее восстановили по старым чертежам, а в фундамент заложили валуны из реки. Из особо ценных реликвий в часовне хранится частичка мощей преподобного, а также древняя икона с ликом святого. На ней Макарий держит свиток с последними словами, произнесенными им на земле. «Сия обитель не оскудеет, а распространится». И завет его воплощается в реальность. Посреди водной глади у славного города Клязино стоит одна из самых известных достопримечательностей Волги – затопленная колокольня. Раньше она возвышалась прямо из воды, сейчас вокруг нее насыпали искусственный остров. Согласитесь, зрелище очень впечатляющее. Иногда эти места называются Тверской Атлантидой. А когда-то это была колокольня Никольского собора. Она была построена в 1800 году при Николаевском соборе бывшего Николы Жабенского монастыря в стиле классицизма. Это был главный храм Клязина. Это подтверждал и тот факт, что перед храмом располагалась торговая площадь, куда съезжались купцы и крестьяне. После революции в стране был взят курс на индустриализацию и электрификацию. На Волге стали строить плотины и гидроэлектростанции. Для этого пришлось расширить русло реки и поднять уровень воды на несколько метров. Сотни деревень и городков оказались затопленными. Частично был затоплен и Клязин. Остатки мостовой, ведущей к монастырю, сохранились по сей день. Обычно перед затоплением дома и другие сооружения разбирали и перевозили. Эта участь постигла собор и другие строения монастыря. Но колокольню в Клязине оставили для работы в качестве маяка. В этом месте Волга делает поворот, поэтому нужен был хороший ориентир. Так колокольня получила новую жизнь, став маяком для речного транспорта, достопримечательностью для путешественников и символом, в котором каждый может увидеть что-то свое, от религиозных мотивов до судьбы всей России. Сегодня колокольня возвышается на 75 метров и имеет 12 колоколов. В 1980 году фундамент колокольни укрепили, вокруг нее был создан искусственный островок с причалом для лодок. Внутри колокольни находится небольшая часовня, где можно поставить свечи и написать записки. На 2-м ярусе колокольни расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на город и водохранилище. Колокольня даже появлялась в советском фильме «Берег» по одноименному роману Юрия Бондарева. На кадрах мальчик ныряет в воду к развалинам собора и звонит в колокол под водой. При последней реконструкции в 2021 году на колокольне установлены новые колокола, шпиль, крест и часы с боем. Так что она продолжает выполнять и свои прямые функции –

0: Горячая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш радиоэфир продолжается. Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава пятая. Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году в королевстве Саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе. Сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде, и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На 28-м году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками. Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов. Он решился остаться и испытать свое счастье. В течение 20 лет бедный немец пытал свое счастье. Побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед. Но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался. Она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. 50 лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом, как только что залитые угольки глухо тлели его крошечные неподвижные глазки. Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое и неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру. Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если бы жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело как следовало, поклониться, кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночи кто в реку бросил. Лем, наконец, махнул рукой на все, притом и годы брали свое. Он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни, он никогда женат не был, проживал он в небольшом домишке недалеко от Калитинского дома, много гулял, читал Библию до собрания псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял. Но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов. Некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев. Оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы, духовная кантата, сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем Х.Т.Г. Лемом». Слова «только праведные правы» Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних». Оттого ты, Лем, и покраснел и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате. Глава 6. Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты, он играл вторую руку. Но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. «Что с вами?» — спросил он. «Зачем вы не сдержали своего слова?» — сказала она. «Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней». «Виноват, Лизавета Михайловна. К слову пришлось. Вы его огорчили. И меня тоже. Теперь он мне доверять не будет». «Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить». «Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль. Вам хочется дразнить его». Паншин смутился. «Вы правы, Лизавета Михайловна», — промолвил он. «Всему виной моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста». Паншин помолчал. С чего бы он ни начинал разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая. Вы? Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — «вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам. Едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Ну а вы», — промолвил он, — «я вам тоже кажусь эгоистом». «Я вас еще мало знаю», — возразила Лиза, — «но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам». «Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. «За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, Для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля. Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди, промолвила Лиза. Вот и все. Паншин немного нахмурился. Послушайте, сказал он, не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пюпитре тетради. Думайте обо мне, что хотите. Называйте меня даже эгоистом, так и быть. Но не называйте меня светским человеком. Эта кличка мне нестерпима. И я тоже художник. Я тоже артист, хотя плохой. И это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же. Начнем, пожалуй, сказала Лиза. Первое адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая аллегро, совсем не пошла. На 20-м такте Паншин, отставший такта надво, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышит, он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть, сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен». Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то косясь на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом. «Ага», — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мои пейзажи. Прекрасно. Очень хорошо. Вот тут только... Дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени. Смотрите». И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке? Да и вообще в жизни», — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево. «Легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Разве вы не остаетесь чай пить?» «Мне домой», — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит». «Ну что за пустяки, останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире». «Голова болит», — повторил старик. «А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату», — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно». «Вы бы опять спел свой романс, лучший», — возразил Лем, отводя руки Паншина, и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним, она догнала его на крыльце. «Христофор Федорович, послушайте», — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора. «Я виновата перед вами, простите меня». Лем ничего не отвечал. «Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату. Я была уверена, что он ее оценит. И она точно очень ему понравилась». Лем остановился. «Это ничего», — сказал он по-русски. И потом прибавил на родном своем языке. «Но он не может ничего понимать. Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут». «Вы к нему несправедливы», — возразила Лиза. «Он все понимает и сам почти все может сделать». «Да все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и право. А я не сержусь. Это кантата и я. Мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно, но это ничего. «Простите меня, Христофор Федорович», — проговорила снова Лиза. «Ничего, ничего», — повторил он опять по-русски. «Вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка». И Лем утопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О, от знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней. Глава 7. «Вы меня не узнаете?» — промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже 8 лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?» «Матушка будет очень рада», — возразила Лиза. «Она слышала о вашем приезде. Ведь вас зовут, кажется, Елизаветой», — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. «Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфеты». Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. «Здравствуйте! Здравствуйте, мой милый кузен!» — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. «Как вас Господь милует! Садитесь! Садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. Я уж сам отрекомендовался, Елизавета Михайловна», — перебил ее Лаврецкий. «Месье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский, да садитесь же. Гляжу на вас и право даже глазам не верю. Как здоровье ваше? Как изволите видеть, процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас ни сглазить, не похудели в эти 8 лет.
3: Как подумаешь, сколько времени не видались, — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. — Вы откуда теперь? Где вы оставили... То есть я хотела сказать, — торопливо подхватила она, — я хотела сказать, надолго ли вы к нам? —
2: Я приехал теперь из Берлина, — возразил Лаврецкий, — и завтра же отправляюсь в деревню, вероятно, надолго.
3: Вы, конечно, в Лавриках жить будете. —
2: Нет, не в Лавриках. А есть у меня в верстах 25 отсюда деревушка. Так я туда еду. —
3: Это... «Деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?»
2: «Та самая».
3: «А милуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом».
2: Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да, но и в той деревушке есть флигелек. А мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное».
3: Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко, но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее, здорова ли она.
4: «Слава Богу!» — возразила Марья Дмитриевна. «А что?»
2: «Так... Мне показалось, что вам не по себе».
3: Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, — подумала она, — мне совершенно все равно. Видно, тебе, мой батюшка, все как с гуся вода. Иной бы с горя и щаха тебя еще разнесло». Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась, вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых, на выкате и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и спокойно и скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» — раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. «Федя! Точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» — промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел нисколько, право! Да что ты руки у меня целуешь? Ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросила обо мне, что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой. Ну да это все равно. Где тебе было обо мне вспомнить? Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, угостила ты его чем-нибудь?» «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чая ему не дадут. Лиза, поди похлопочи, да поскорее. Я помню, маленький он был обжора страшный. Да и теперь, должно быть, покушать любит». «Мое почтение, Марфа Тимофеевна», — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь. «Извините меня, государь мой», — возразила Марфа Тимофеевна, — «не заметила вас на радости». «На мать ты свою похож стал на голубушку», — продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому. «Только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался». «Ну, и надолго ты к нам?»
5: «Я завтра еду, тетушка».
3: «Куда?»
5: «К себе в Васильевское».
3: «Завтра».
5: «Завтра».
3: «Ну-ка ли завтра, так завтра. С Богом, тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься». Старушка потрепала его по щеке. «Не думала я дождаться тебя. И не то, чтоб я умирать собиралась, нет. Меня еще годов на 10, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильнями нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Но молодец ты, молодец. Чай по-прежнему 10 пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж, на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебя нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается? Однако что это я так раскудахталась? Только господину Паншину...» — она никогда не называла его как следует Паншиным — «рассуждать помешало. А, впрочем, станемте-ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его батюшку пить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте. А ты, Федюша, дай мне руку. О, да какая же она у тебя толстая! Небось, с тобой не упадешь». Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы. Он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день в 11 часов вечера вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом. К чему тут слова, когда и так все ясно?» Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала свои руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колени и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала. Она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.
1: Это была «Звучащая книга». Вы слушали роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Участники проекта «Будем жить» совершили 16 сентября паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково и царскую обитель на Ганиной Яме. В поездке членов семей участников специальной военной операции, жен и матерей бойцов сопровождал координатор проекта Екатеринбургской епархии по оказанию духовно-психологической помощи участникам СВО и членам их семей «Будем жить» настоятель прихода во имя Пресвятой Троицы поселка Староуткинск протоиерей Виктор Вельчинский. В Свято-Троицком храме села Тарасково паломницы совместно прочитали акафист Пресвятой Богородицы перед чудотворной иконой Всецарица. Молитва, произнесенная своими словами, отметили женщины, стала единой и сильной, соединила в себе скорбь, надежду и просьбу о заступничестве. Особое место в путешествии заняло посещение святых источников, которыми знаменита Тарасково. Вода из них считается целебной, и многие паломники приезжают сюда именно за ней. Женщины набрали воды с собой, кто-то окунулся, кто-то просто умылся, но все ощутили необыкновенную легкость и мир в душе. Главным итогом поездки, поделились паломницы, стало ощущение внутреннего мира и укрепление веры. Они от всей души поблагодарили отца Виктора за совместное путешествие, его молитвы, заботу и духовное наставничество, а также братьев монастырей за гостеприимство и молитвенную поддержку. Далее в этом выпуске. Священник Александр Фадеев провел беседу о значении исповеди в жизни христианина и человека, несущего ответственность за других, со слушателями Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по городу Москве. После выступления отец Александр обсудил с руководством Центра дальнейшее сотрудничество. В храме святого благоверного князя Александра Невского в московском районе Хорошово состоялась музыкальная встреча прихожан с бард-дуэтом «Двуречье». Гости представили программу «Букет летних мелодий». Прозвучали песни на стихи иеромонаха Романа Матюшина, Ильи Глазунова и Александра Блока, посвященные размышлениям о жизни, красоте Божьего мира и духовном пути человека. И в завершение выпуска. Приход храма нерукотворного образа Господа Иисуса Христа присоединился к акции сельской библиотеки из села Верх-Иньва Кудымковского округа Пермской епархии «Ноль – лучший градус для жизни», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Помощник настоятеля храма Елена Вячеславовна Надымова и старшеклассники подготовили буклеты об истории Всероссийского дня трезвости с молитвами об избавлении ближнего от недуга пьянства. Волонтеры рассказывали сельчанам о здоровом образе жизни и вручали буклеты. На плацу Пермского института ФСИН России состоялось мероприятие, посвященное приведению к присяге курсантов первого курса. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко и ректор Пермской духовной семинарии священник Алексей Сафронов. Церемония прошла в соответствии с традициями ведомства. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Наш эфир продолжается. Детская Библия, библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Даниил толкует значение непонятных слов. После Навуходоносора вавилонским царем стал его сын Валтасар. Однажды он устроил пир для тысячи своих вельмож. Для этого он приказал слугам принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец вынес из Иерусалимского храма. Когда были принесены сосуды, взятые из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, царь, его вельможи и их жены стали пить из них вино и славить своих золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных богов. Но вдруг в царском чертоге, где шло пиршество, появилась кисть человеческой руки и стала писать на стене напротив лампады. Царь, увидев это, изменился в лице от страха. Он сразу ослаб, и колени его стали дрожать. Царь громко закричал и повелел привести мудрецов вавилонских для объяснения написанного. Он обещал сделать третьим властелином в своем царстве того, кто объяснит значение непонятных слов. Но никто из вавилонских мудрецов не смог объяснить значение написанных на стене слов. Царица услышала об этом, вошла в палату, где шел пир, и рассказала царю о Данииле, сказав, что в нем обитает Дух Святого Бога, ведение, разум, способность объяснять сны, толковать загадочное и распутывать узлы. Привели Даниила, и царь попросил его прочитать и объяснить значение непонятных слов. Даниил сказал Валтасару, что Бог гневается на него за его гордость и за то, что он взял священные сосуды, чтобы пить из них вино, прославляя при этом идолов. Затем он сказал, что написано на стене. И вот что начертано. «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене» исчислил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое и дано медиянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь случилось то, что Бог предсказал через написанные на стене дворца слова. Валтасар был убит, и его царством завладел Дарий Медянин. Книга пророка Даниила, глава 5, стихи с 1 по 31. Даниил молится. Царь Дарий, овладевший престолом после Валтасара, был тоже человеком гордым и поклонялся идолам. Но он очень полюбил Даниила за его мудрость и высокий дух. Угодно было Дарию поставить над царством своим 120 сатрапов, чтобы они управляли во всем царстве, а над ними поставил он 3 верховных князей, одним из которых был Даниил. Сатрапы давали им отчет, чтобы не обременять царя. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов высотой ума и духа, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать против Даниила предлога к обвинению по управлению царством. Но никакого предлога и вины не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Однажды, наконец, царедворцы придумали хитрый план, чтобы очернить Даниила перед царем. Они знали, что Даниил часто молится своему Богу. Поэтому они попросили царя издать закон, запрещающий в течение 30 дней что-нибудь просить у какого-либо бога или человека, кроме царя Дария. Если кто-нибудь решится нарушить этот закон, то он будет брошен в львиный ров. Царь не знал подлинной причины этой просьбы и согласился подписать указ. Даниил, услышав о новом законе, не перестал молиться своему Господу. Он имел обыкновение 3 раза в день преклонять колени и молиться в горнице. Окна горницы были открыты в сторону его родного города Иерусалима, где до его разрушения слава Божия являлась в храме. В молитве Даниил получал духовные силы, утешение и благословение. Злые люди, ненавидевшие Даниила, подсмотрели и нашли его молящимся перед своим Богом и просящим его милости. Тогда они решили немедленно донести на него царю. Книга пророка Даниила, глава 6, стихи с 1 по 11. Даниил в львином рве. Придя к царю Дарию, придворные, ненавидевшие Даниила, сказали, что Даниил не обращает внимания ни на царя, ни на подписанный им указ, и 3 раза в день молится своему Богу. Услышав это, царь сильно опечалился и решил спасти Даниила. Но придворные сказали, что по закону никакой царский указ не может быть изменен. Тогда царь велел бросить Даниила в львиный ров. Но он знал, что Бог Даниила был великим Богом, и поэтому он сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Затем царь вернулся в свой дворец, лег спать без ужина и всю ночь не мог уснуть. На рассвете царь поспешил к львиному рву и, подойдя жалобным голосом, позвал Даниила. «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Дарий чрезвычайно обрадовался, что Даниил жив, и повелел поднять его из рва. И когда его подняли, оказалось, что львы не причинили ему никакого вреда. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После этого случая царь Дарий написал письмо и послал его во все области своего царства. Этим письмом он повелел всем народам чтить Бога Даниила, потому что он — Бог живой, вечный, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Книга пророка Даниила, глава 6, стихи с 12 по 28. Возвращение иудеев из плена. Как мы уже читали, ассирийские войска завоевали Северное царство Израильское и увели народ в плен. Это случилось за 700 лет до рождения Христа. Лет на 100 позже объединенные войска медийцев и вавилонян уничтожили после 2-летней осады Ниневию. Вавилон, став сильным государством, грабил соседние народы, среди них также Южное царство Иудейское вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вавилонский плен. Но и сильной Вавилонской империи пришел конец. Ее завоевали медийцы и персы. Вскоре персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный. И он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». На родину возвратилось более 40 тысяч евреев, в основном иудеев, то есть евреев из колена Иуды. И считается, что также люди из других 11 израильских колен. Но много евреев все же осталось в персидских странах. Во второй год после возвращения на родину израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили снова построить разрушенный храм Господень и заложили основание нового храма.

Зарававель руководил возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке храма на 15 лет, до царствования нового персидского царя Дария. Это другой Дарий, а не тот, о котором мы читали раньше и который завоевал Вавилон. Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо с указом окончить постройку храма. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестый год царствования царя Дария». Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного Соломоном более 450 лет тому назад. Ездра, главы с 1 по 6. Царица Есфирь. Персидский царь Артаксеркс решил жениться. Чтобы найти себе самую красивую в персидском царстве жену, царь разослал гонцов во все области своего царства, чтобы собрать всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя. В это время в Персии было много потомков евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был в Сузах один иудеянин, то есть еврей из колена Иуды, имя его Мардохей, и был он воспитателем Гадассы, дочери дяди его, она же Есфирь, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Есфирь в царский дом. И полюбил царь Есфирь более всех жен. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Есфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственную щедростью. Есфирь все еще не рассказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. После этого возвеличил царь одного из князей своих, Амана, выше всех князей персидских. И все служащие при царе кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И исполнился гнева Аман, и задумал Аман истребить всех иудеев во всем царстве Артаксеркса. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют». И сказал царь Аману: «Поступи с ним, как тебе угодно». И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Царица Есфирь. Продолжение. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то известил царицу Есфирь о царском указе и наказывал ей

0: чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. А я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесили Мардохея на нем. На третий день Есфирь оделась по-царски и пошла ко входу дома царя. И простер царь к Есфире золотой скипетр. Есфирь коснулась конца скипетра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на следующий день пригласила царица царя и Амана на пир. И сказал царь: «Какое желание твое, царица Есфирь?» И отвечала царица Есфирь: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему, и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель». Так узнал царь, что его жена — еврейка, и понял коварный замысел Амана. По повелению царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Однако невозможно было отменить или изменить указы об истреблении иудеев в Персидском царстве, так как написаны они были от имени царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением, чтобы передать эти письма правителям 127 царских областей от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев Мардохей установил ежегодный праздник, называемый Пурим, который до ныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца Адара, в марте. Книга Есфири. Главы с 1 по 10.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Детская Библия. Библейские рассказы». Текст читал Алексей Рассашанский. Дорогие братья и сестры, ушел из жизни легенда, замечательный журналист, преподаватель факультета журналистики УРФУ Рафаэль Исхаков. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию послушать интервью Виктории Кауган, посвященное его памяти.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня прозвучит интервью с Рафаэлем Лутфуловичем Исхаковым, доцентом и преподавателем факультета журналистики Уральского федерального университета, экс-редактором газеты «Уральский рабочий» и не только, также заместителем декана по работе с иностранными студентами и заместителем декана по научно-исследовательской работе. Также студентов. Мы поговорим о журналистике, о целях студентов сейчас и о том, как меняется профессия и какое сейчас поколение учится. Здравствуйте, Рафаэль Лутфулович. рада вас видеть вновь. Сколько лет, сколько зим, давно вас, очень давно не видела.
3: Прежде всего, я рад приветствовать ваших слушателей, рад приветствовать вас. Значит, особенно в эти дни, начало апреля, всегда на факультете журналистики, они праздничные, потому что 2 апреля 1936 года было подписано постановление Совнаркома о создании у нас в Свердловске Коммунистического института журналистики, из которого потом вырос факультет журналистики. Но журналистское образование появилось раньше, чем появились факультеты, институты и прочие вещи. Значит, Уральской школе журналистики 90 лет исполнилось, потому что Уральская школа – это не только факультет, но и все предшествующие ему институты.
2: До него, да?
3: Да, все, что присутствовало до него. И в связи с этим было организовано, ну, скажем так, широкое празднование, которое включало в себя, ну, прежде всего, поскольку мы исследователи, что научно-практическая конференция. Надо было подвести итоги тому, что сделано и что предстоит, посмотреть, как дальше корабль вести, что называется. Да? Потом, значит, сегодня торжественное заседание состоялось выпускников и студентов журфака. Наградили там наградами законодательное собрание, городской думы, университетскими наградами, районной администрации наградили. То есть поощрили тех, кто... Школа – это всегда учитель и ученик. Поэтому сегодняшний праздник – это не только праздник учителей, но и учеников. Да? Поэтому за эти 90 лет наш факультет закончил 11 545 человек, закончили, которые получили диплом, в котором черным по белому написано «журналист». Особенно, наверное, интересные годы, ну, в связи с моим увлечением военной журналистикой, это, конечно, годы 1941-1945 год. За это время всего 150 студентов закончило факультет журналистики, потому что мальчишки ушли на фронт, преподаватели ушли на фронт, 22 человека погибло, из них 6 преподавателя погибло. Значит, но 150 человек закончило, 154, если точно, закончило этот факультет журналистики. И вот даже в гимне журналистов, там есть гимн журналистов у нас, песня о веселом репортере времен Великой Отечественной войны. Поэтому традиция вот эта, я всегда говорю словами Конфуция о том, что камни истории – это ступеньки в будущее. Поэтому было важно вчера на научной конференции подвести итоги, а что сделали и что предстоит сегодня. Журналистское образование – это очень интересное образование. Оно постоянно меняется в зависимости от инструментов. Были газеты. С 20-х годов учили газетной журналистики. С 30-х годов появилось радио. Стали радийной журналистики обучать. В 60-е годы телевидение активно вошло. В 90-е годы интернет. И сегодня в зависимости от инструментов журналистики мы готовим. И мы прошли путь от газетоведения до медиазнания. Широкий-широкий путь. Поэтому сегодня у нас кафедра, отделение даже есть медиакоммуникации, есть отделение издательского дела, книжки все равно пишут, выпускают, издают. Создали базовую кафедру телевидения и новых медиа, под которым подразумевается кино, в частности, документальное кино. В общем, перспективы широчайшие, конечно.
2: И журналистика идет в ногу со временем, то есть она развивается, появляется вот кафедра кино, не кафедра, а даже факультет, что для меня сегодня было открытием.
3: Да, вот и уже даже ребята отмечали, потому что они вообще молодцы. Вообще студенты журфака – это молодцы. Мы сердимся каждый день, конечно, о том, что вот, то не сделал, это не сделал.
2: Мелочи, наверное, да?
3: Все. Когда я учился, значит, нам говорили о том, что у каждого журналиста должен быть свой почерк. И учили своему почерку, свое мышление, свой менталитет, свой почерк. Сегодня, когда я сержусь на студентов, когда курсовые сдают, рефераты сдают, почерк у всех один, извините, Times New Roman кириллица.
2: 14-й
3: кегль плюс полтора интервала. То есть вот хотелось бы, чтобы вот какой-то есть человек, чтобы такой же журналист, чтобы если корявый у тебя почерк, пусть твоя журналистика будет корявая. Если у тебя удачный почерк, то и удачная журналистика. Конечно, хотелось бы, чтобы вы стремились. Но чтобы каждый журналист имел свое лицо. Вот самое главное.
4: А меняется студент? Наверное, у меня такая мысль, что раньше писали больше. Потому что газета все-таки была на первом месте, и она была единственная. А сейчас есть лонгриды, сейчас есть разные медиаплощадки, социальные сети, мессенджеры.
3: Во всяком случае, конечно, журналист меняется, студент меняется, потому что изменилось образование, как в школе, в средней школе, так и в высшей школе. После того, как были приняты указы 93-го года об образовании в Российской Федерации, о высшем образовании, значит, учебные заведения перевели, и очень обидно, в категорию учреждений, оказывающих образовательные услуги. Когда я перевожу на разговорный язык, что такое учреждение, оказывающее разговорные услуги, это магазин по продаже дипломов. Потому что прихожу в магазин, это учреждение по оказанию товарных услуг. А здесь образовательные услуги. Во-вторых, во-вторых, еще сегодня пришла категория студентов, я их, шутя, зову внуками Бабы-Яги, потому что каждый из них принес 100-бальный лист от ЕГЭ. Усреднили все. И последний, 11 класс сейчас, по-моему, учат в основном процедуры заполнения вот этой угадайки.
4: Анкет.
3: Угадайки, что за эту черту нельзя, заходить сюда нельзя, здесь такое-то должно быть. А сам предмет, к сожалению, уходит куда-то на задворки. И, ну, когда я учился, наши преподаватели называли таких людей полузнайками. То есть они что-то слышали, а что конкретно, уже знать не могут. Главное, чтобы эти крыжики поставили в нужных этих вещах. А так они, конечно, милые студенты все. Они, ну, во-первых, не дают мне состариться, лично мне, потому что я, наверное, как это называется, как-то, которая не кровь потребляет, а молодость потребляет у них. Скорее всего, энерговампир, наверное.
4: Почему вы считаете себя энерговампиром?
3: Потому что, ну, моему возрасту, конечно, не дашь никак 90 лет, да, потому что если кто фотографию мою посмотрит, ну, редко кто говорит о том, что мне столько-то лет.
4: А какие сейчас студенты? Что они спрашивают? Хотят ли они учиться? Хотят ли они писать, доносить информацию? Они поменялись? Как быстро меняется поколение сейчас, на ваш взгляд? Раньше-то, я слышала, было 20-30 лет, сейчас чуть ли не 5-10 лет.
3: Так, ну, во-первых, студент, конечно, поменялся. Было бы неправда сказать, что он не поменял. Поменялся прежде всего в запросах. Значит, сегодня, когда я беседую, у нас творческое испытание есть, которое называется «Собеседование». Беседую, когда говорю, а что вас привело на журфак? Мне так прям... А мне мама сказала, что я хорошо пишу сочинения.
4: Ну, ведомо, да, видимо, ведомо. Кто-то подсказал и пошли.
3: Мама их послала сюда. Если раньше государство заказывало журналиста, то сейчас у нас мамочки-заказчики. Они платят. Значит, они, конечно, наши кормилицы получаются, да? А, значит, и поэтому они прислали сюда ребенка учиться. Ребенок, к сожалению, инфантилизм сегодня остается... В общем, мне исполнилось 19 лет, я поехал в стройотряд, я заработал большие тогда денежки первые, и домой сообщил о том, что папа, мама, никаких денег мне не присылайте. И все, в 19 лет у меня юность закончилась, уже стал на свои деньги. А сегодня смотришь, в общем, солидно это стоит обучение сегодняшнее. Ребятёшка, значит... Мама платит, а у него еще и 8 и 13 хвостов бывает. То есть, подождите, мама-то за что заплатила? За то, что он... То есть нет у него вот этой ответственности.
4: Осознание, что...
3: Хотя бы перед мамой. Хотя бы перед мамой о том, что... Ну, правда, бывают случаи, когда на старших курсах, когда стоят... И ухожу с журфака вечером, стоит молодой человек, весь в слезах. Что такое? Да мама сказала, чтобы я или диплом принес... Или все хвосты, значит, а меня Татьяна Семеновна, замдекана, отчисляет. А я ей денежки должен вернуть. Она сказала, не хочешь учиться, пожалуйста, возвращай деньги, уходи.
4: И сразу осознание, что надо.
3: И сразу.
4: Вот как интересно.
3: Я уж не знаю, за неделю или за два дня с хвосты все сдал, конечно.
4: Но зато какой стимул, да, чтобы не платить обратно. Инфантилизм, не отдавать деньги.
3: Инфантилизм, конечно, в 20 лет. Потому что они заканчивают университет в 21 год, им не всем даже исполняется в 21. А остается, ну, в общем, 17-летними ребятишками, которые 4 года назад пришли в университет.
4: Кого больше все-таки? Девушек или мальчиков? Потому что когда училась я, однозначный ответ: девчонок больше, мальчишек меньше.
3: Потому что профессия журналиста, к сожалению или к счастью, феминизируется. Да? Но самое любопытное, что в массовом порядке, да, если зайдешь в редакции, сидят мужики, работают. Да? А на журфак придешь, сидит 100 человек, и 100 человек, 6 человек мальчишек только сидит. Да? Поэтому, конечно, значит, сегодня очень сложно, глядя на ценовое поле, на налоговую там систему и прочее, сегодня сложно, значит, на уровень, неконкурентный уровень зарплат в журналистике, значит, для дорогой жены и сапоги купить, и шубу купить, и еще что-то, и все это новомодно, чтобы не повторяться каждый второй день там в одежках и еще. Это, конечно, к сожалению. Поэтому, естественно, ну, декан сегодня хорошо сказал о том, что сколько 30 лет отработал, и основное чувство – не хватает денег.
4: Сколько лет вы уже преподаете, и были ли моменты перегорания, когда хотелось уйти, надоедало все? И, ну, может быть, это вот такой, это отчасти личный вопрос, но если да, как боролись?
3: В общем, очень интересный вопрос. Значит, в журналистику я пришел в 8 классе. Я написал заметку в районную газету о том, что в школе состоялся вечер тургеневский, девочки тургеневскими барышнями переоделись, мальчишки в ночном сидели, там музыку какую-то, белый стих читали и прочее, прочее. Да? И написал об этом заметку. На утро в своем ауле я проснулся знаменитым. Иду по улице, на встрече деревенские бабы: «Это ты написал?» «Да, это я написал».
4: Сразу такое.
3: Мужики идут: «Это ты написал?» «Это я написал». Пальцы веером, значит, это все. «Это я стал известный на весь свой нефтяной поселок». Да? И потом практически не было номера газеты, а выходила она 3 раза в неделю, чтобы не было моей заметки какой-нибудь. Сначала заметульки писал, потом очерки стал на полосу писать и прочее, прочее. И это превратилось у меня в хобби. Поэтому я
4: писать хобби,
3: любимое дело. И поэтому я это любимое дело сделал своей профессией. И вот нет большего счастья, чем заниматься всю жизнь любимым делом, а тебе даже за это денежку подплачивают. Ну, мало, конечно, но подплачивают. Поэтому всем рекомендую. Делайте своей профессии ваше любимое дело, ваше хобби. И тогда ни один день вам не придется работать. Вы будете каждый день заниматься любимым делом, а вам за это и будут платить. И вот когда я заканчивал факультет журналистики, я, извините, был неправильно студент, в студенческом научном обществе состоял и прочее, знак есть отличник учебы, в общем, неправильно студент. Что такое?
4: Почему неправильный? Вы же были отличник.
3: Потому что я не знаю, что такое хвосты, что такое пересдача, то есть вот это
4: учились.
3: Вот этой полноты чувств у меня нет, да? И мне сказали, что вот есть целевое направление в аспирантуру, давай в аспирантуру. Я гордо поднял голову и сказал: нет, только на практику. И 19 лет потом, ну, 18 с небольшим, отработал в конкретной журналистике. А тут как-то иду по улице, по историческому скверу, на встречу Борис Николаевич Лазовский. Говорит: «Старик, а давай к нам на журфак». Такого, в общем, еще у меня в жизни не было, чтобы...
4: Предложение, просто на улице идете, думаете о своем,
3: да,
4: может быть...
3: На встречу, значит, и говорит: «А давай к нам». Ну, 19 лет – это достаточно объем практики, чтобы в ночи тебя в любом состоянии, пьяном, полупьяном, разбудили, и с любого момента газету начинать делать, мог рассказать. Я говорю: а чем черт не шутит? А давай попробуем. И вот в феврале прошлого года исполнилось 30 лет, как я служу на журфаке. Значит, вижу, как за 30 лет студенчество меняется, какие они разные, но такие же, как и мы были, конечно. Да? Но это часть журналистского образования, медиаобразования. Это часть моей профессии, часть моей жизни, получается.
4: Не буду вас отвлекать, потому что мы с вами в таком непринужденном общении сейчас после праздника. И хотелось бы спросить еще один вопрос, один с вашего позволения. Какие темы курсовых сейчас выбирают ребята? Это, наверное, что-то про мессенджеры? Про социальные сети, социологический момент.
3: Не совсем так, да, потому что нынешние студенты – дети своего времени. Значит, если включить, значит, телевизор, если включить даже радиоприемник, который, ну, там, хотя бы в машине, да, включить, то самые первые и главные слова, которые с утра до вечера идут, это искусственный интеллект, цифровая реформа, форматирование, цифровая эпоха, да? И поэтому они, конечно, сегодня изучают внешнюю атрибутику, да? Внешнюю атрибутику, цифровая эпоха. А вот контент, чему мы учили вас, в частности, чему сами учились, создание нового контента, создание как смыслотворчества, если есть такой термин, да? Вот, как мы учили смыслотворчество. Потому что каждый человек, будь он журналист, не будь журналист, он по-своему видит мир. Значит, ну один вот, сейчас мы в аудитории сидим, да, в концертном зале, один скажет, зал был наполовину полон. Другой скажет, да нет, ты что, зал был полупустой. Хотя везде будет видно о том, что фактически 50% зала занято, да? Поэтому у каждого своя картина мира. И вот эта картина мира, чтобы передавалась в смыслах. И тогда не появятся вот эти новомодные фейки, да, которые похожи на правду, но неправда. Поэтому, конечно же, писать о смыслах, особенно не морализаторство, а о смыслах жизни писать. То, что народ интересует. Ну вот я родом из деревни, говорю, когда кинофильм заканчивался, приходит кино, выходят зрители из кинотеатра, мне всегда нравились деревенские бабы, в слезах утираются, жизненное кино. Вот хотелось бы, чтобы посмотрели телевизионную программу, послушали радийную или в интернете что-то посмотрели. Жизненно, так оно и есть, жизненно.
4: Да, жизненно, чтобы писали жизненно, чтобы писали живо, чтобы писали с частичкой своей души, совести, любви к человеку, как к Божьему творению. Давайте всем пожелаем, конечно же, любви к профессии и вам, вам, конечно, добрых, положительных, благодарных студентов, Рафаил Лутфулович.
3: А вот это за это большущее спасибо. Потому что и вдобавок ко всему я еще заместитель декана по работе с иностранными студентами, которых он у нас, ну, в общем, более полусотни, да, и заместитель декана по научно-исследовательской работе студентов. Их курирую, их студенческое научное общество.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью Рафаилем Лутфуловичем Исхаковым, доцентом и преподавателем Уральского федерального университета, также заместителем декана по работе с иностранными студентами и заместителем декана по научно-исследовательской работе. И Рафаил Лутфулович работает больше 30 лет на факультете журналистики. И наша встреча состоялась в рамках празднования дня рождения журфака. 90 лет исполнилось факультету в этом году. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.
1: Вы слушали интервью Виктории Кауган, посвященное памяти замечательного журналиста Рафаиля Исхакова.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 35-летию возвращения храма Русской Православной Церкви, библиотеки Вознесенского архиерейского подворья 20 сентября состоялась лекция «Архитектура Вознесенской Церкви. Отражение двух эпох». Встречу провел магистрант кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральского государственного архитектурного университета Александр Алексеевич Трегубов. В библиотеке в этот день собрались около 40 верующих, интересующихся историей Вознесенского храма. Храм был построен в духе барокко, стиле, который добавляет зрелищности архитектурным элементам. На Урал барокко попал в XVIII веке, причем оно начинает развиваться как региональный стиль на основе украинского барокко, так как тобольский митрополит того времени был выходцем из Киева, и он привез свои вкусы в церковной архитектуре. Также влияние оказало московское барокко, оно же Нарышкинское. Именно такой архитектурный процесс на Урале существовал к моменту начала проектирования Вознесенской церкви. Александр Алексеевич рассказал, что на Урале и в Сибири появилась традиция ставить в одном месте два храма – летний и зимний. Отапливать здание с большим подкупольным пространством – дров не напасешься, поэтому выход был найден как раз-таки в устройстве двух храмов в одном месте. Позже для удобства их решили соединить под одной крышей, расположив один над другим. Так произошло и в Вознесенском храме. Храм был заложен 16 мая 1792 года. Нижний храм освятили в 1801 году, а верхний – к 1818. Композиции плана церкви типичны для храмов XVIII-XIX веков. Кораблем, когда в одном объеме по одной оси располагаются притвор, колокольня, трапезная, собственно, храм и алтарь. К 1830 годам со сменой времен, веяний и других обстоятельств, влияющих на архитектуру и ее восприятие, было принято решение о реконструкции храма и был создан проект, автором выступил архитектор Николай Шулаев. Предполагалось устроить новые пределы, крыльцо, изменить фасады, поменять облик в духе главенствовавшего тогда русско-византийского стиля. Новая, актуальная архитектура начинает постепенно надстраиваться над старой. К храму были добавлены 4 новых предела и новое крыльцо. Также свой вид изменили колокольня и главы. Таким образом сформировалась современная разностилевая симфония, и здания Вознесенской церкви самобытно начали звучать с разных точек зрения. В панораме Вознесенской горки перед нами русско-византийский храм. За колокольней виднеется главка, рифмующаяся с главкой колокольни. И при приближении или при взгляде с улицы Тургенева нам открывается актуальный барочный фасад, который в том числе продолжает рифмоваться и с членениями колокольни, и с оформлением восьмерика и сомкнутого свода, рассказал лектор. Далее в этом выпуске. В московском парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный спецпроект Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант». На снимках церковные проекты помощи, московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области, социальный центр умиления в Вырице Ленинградской области, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоньевская богодельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексия, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, Церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи – приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны. Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году отделу исполнилось 35 лет. И в завершении выпуска. Право женщин, чьи мужья умерли от последствий военной травмы, на одновременное получение пенсии по старости и по утрате кормильца защитил Конституционный суд Российской Федерации. Он рассмотрел жалобу женщины, чей муж умер из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Вдова получала пенсию по старости и пенсию по потере кормильца, но затем ей сначала отменили вторую из этих пенсий, а затем восстановили, отменив пенсию по старости. В судах женщине не удалось восстановить справедливость. Оказалось, что в законе, который дает не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих право на две пенсии, говорится только о погибших военных, а умершие впоследствии от ран там не упомянуты. Это положение не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд РФ. Он предписал пересмотреть оспоренный в суде закон, а до тех пор выплачивать не вступившим в новый брак вдовам умерших вследствие военной травмы пенсии и по возрасту, и по утрате кормильца одновременно. Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру, сообщается на официальном сайте суда. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижние Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, священник Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Я бы даже сказал, здравствуйте, Евгения Дивеевская. Вот даже прям так.
1: Прям, батюшка, вы сегодня чувствуете, будете меня мучить. Итак, почему не должно верить и надеяться только на себя? Ну вот сегодня такая тема беседы интересная. Я бы ее хотела начать тоже с такой важной цитаты, что со времени преступления прародителей Адама и Евы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас об лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное.
2: Да, я бы сказал, что источник всего этого — гордыня и гордость. И если как-то так условно разделить эти два понятия, они вроде бы как похожие, так чтобы

0: образование, наверное, у него есть какая-то профессия, наверное, он даже может быть хороший специалист, возможно, у него семья, дети, и вот он живет таким образом, да, что, как ему кажется, он в Боге-то и не нуждается. Вот это уже гордыня. То есть корень, говорят святые отцы, корень всех зол, из которого все произрастает, да, и, соответственно, эта гордыня вот человека, по крайней мере, очень долгое время в этом состоянии держит. Человек, скажем так, религиозный, если он впадает в гордость, ну, конечно, тут еще более сложная ситуация, да, потому что, как правило, это вообще причина падения последующего, как правило, да, потому что если человек все-таки это не рассмотрит, не преодолеет, не научится это как бы так видеть, это свое состояние, да, то, конечно же, то есть такое прельщение приведет к тяжелым последствиям. Человек нерелигиозный, да, скажем так, нерелигиозный, мы говорим, не выцерковленный, да, как-то вот не обращающий вообще внимания, может быть, на какие-то духовные составляющие своей жизни, да, он, скорее всего, живя так, превратится в некий такой суровый, такое суровое каменное состояние, окаменелое, когда это называют, да? Окаменелое нечувствие. Да, да, совершенно верно. Когда все будет происходящее вокруг него как-то вот так свидетельствовать, да, то есть о чудесах, о Божьем присутствии, о Божьем участии, о Божьем промысле, да, то есть он все это будет, так, поскольку чувства-то нет, да, то есть, а есть хорошо работающий ум, да, ну, то есть, опять же, мы сказали, если, так скажем, человек и образованный, и, в общем-то, какой-то специалист определенный, да, и имеющий, как, видимо, и какие-то успехи определенные жизненные, да, то есть, и вот поскольку сердце окамененное, да, то есть туда, скажем так, какое-то идет от Бога, какой-то такой призыв, позыв, да, то есть, ну, тут, а там камень, а там заасфальтированное поле, вот скажем так, да, вот, все это отражается на ум, а ум сразу же это все объясняет, да.
1: И все это отражается во взгляде человека.
0: Да,
1: это человек, на человека даже страшно посмотреть бывает, какой он злобный.
0: Ну, и даже не столько злобный, сколько самонадеянный. Вот проблема-то в чем, наша-то тема-то, да, какая, да, почему не должно надеяться только на себя? То есть на себя надеяться можно? Ну, можно, нужно. Но в чем и как? Да? То есть с осознанием того, что все, что есть у меня, дал мне так или иначе Бог. Он мне дал, но не просто дал, да, а предложил совместно с ним это все развивать. То есть, ну, так скажем, по нашему евангельскому.
1: А старец Никодим Святогорец как раз говорит о том, что ни под каким видом нельзя надеяться на себя.
0: Ну, ведь,
1: вот вообще, вот просто
0: на
1: он
0: первом
1: об этом
0: этапе,
1: говорит,
0: на
1: пишет,
0: первом
1: пишет.
0: Этапе особенно, да. Ни под каким, это, вы знаете, можно сравнить человека с, ну, с ребенком. Вот когда вот он начинает первые шаги делать, да, в духовной жизни, ну, естественно, как вот ребенок маленький, да, ни под каким видом нельзя, например, ребенка отправить одного, например, куда-то. Ну, он, скорее всего, или не вернется, или вернется еще. Но когда человек вырос, и будет удивительно, да, когда, скажем, человек в 20, в 30 лет, человек говорит: мама, пойдем, проводи меня куда-то. Да? Поэтому, скорее всего, контекст преподобного Никодима именно о начале образии человеческой жизни. Да? То есть тогда да, ни под каким, потому что очень часто человек эту благодать чувствует. Если он это не распознает и не поймет, что это благодать-то Божия, да, то он может почувствовать, что это он такой способный, он такой прямо такой талантливый. Да? И, естественно, то, что дальше его куда поведет, это все состояние, оно поведет его, ну, вот-вот, ни под каким видом, как говорится. Как говорится. Но когда человек начинает духовно возрастать, и все-таки духовно какое-то определенное достигает какого-то определенного состояния, и, ну, если уж не говорим совершенство, но, по крайней мере, какое-то духовное определенное развитие и стабильности, да, ну, естественно, он уже ни под каким видом, то это уже как бы пройденный этап, да, уже оставаться ни под каким видом будет нельзя, да, потому что надеяться все возлагать на Бога, это другая крайность, да. Младенец, маленький ребенок все возлагает на родителей, совершенно верно. Без родителей он не может существовать, да, но взрослый человек уже понимает, да, что где-то про и родителей ему надо поддержать, да, то есть в данном случае уже он Богу отдает, воздает именно не только что, только Бог и все, да, то есть: Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал возможность, да, и я эту возможность, в общем-то, воспринимаю и стараюсь правильно ею пользоваться, правильно, скажем так, свои эти возможности развивать, да, то есть так, это вот, вот такой вот важный момент. Поэтому крайности мы видим две: все возложить только на себя, да, то есть и прийти, в общем-то, к состоянию гордыни, окаменного нечувствия, и, соответственно, прожить так жизнь, и в конце концов в старости, может быть, попытаться что-то сделать, а что-то

0: сделаешь в старости, что ты можешь изменить. Ну вот редко кто уже в таком преклонном возрасте что-то кардинально мог менять. Да, это бывает крайне редкая ситуация. Все равно любое какое-то изменение, хорошее, качественное, высокое, это время зрелого возраста. Да. То есть человек, скажем так, в 60-70 овладеть какой-то новой профессией до уровня профессионализма, ну, не знаю, я таких не встречал, по крайней мере, пока людей, может быть, где-то они еще, где-то они, может, в огромном количестве присутствуют, но я за свои 60 лет пока не встречал. И даже сам...
1: Вам еще нет 60.
0: Почти.
1: Ну, не придумывайте.
0: Вот. И, вот, да, и вот, скажем так, если мне сейчас предложить, например, овладеть какой-то профессией, ну, вот, скажем так, именно в моем возрасте, да, то я, может быть, и на каком-то уровне овладею, но чтобы стать таким высоким профессионалом, как то, например, ну, есть люди, которые это делают давным-давно, и, может быть, даже с какого-то определенного... Ну, условно говоря, научиться играть на скрипке. Ну, не научусь я играть на скрипке. Хоть я там что буду? Хоть я буду по 10 часов, это я не смогу это делать, тогда у меня уже артрит, артроз, там что-то еще, ну, не смогу я это делать, да? Или, скажем так, скажет мне, вот, стань хорошим там этим каменщиком, да? Ну, нет во мне обрабатывать камень, например, я уже с каким-то определенным этим не смогу, потому что где-то рука не твердая, где-то она уже имеет тремор, так называемый, да, то есть и что-то еще там, где-то глаза уже подводят, ну, не сделать мне, да, вот мне вот удалось, скажем так, во время ковида, увлекшись, скажем так, игрой на барабанах, удалось определенных как бы, но это было в 50 лет. Да, если в 50 еще, да, я думаю, что вполне в духовном овладеть барабаном не получилось, сейчас на каком-то определенном. Опять же, когда я смотрю на молодежь, как они играют, да, я понимаю, что мне так никогда не, я не тогда так не смотрю. Потому что в 50 и, скажем, в 15, в 10, да, это абсолютно разные вещи. Да, в 15, в 10, в 20 можно было овладеть на очень высоком профессиональном уровне. В 50 это, ну, такой, даже не средний, да, где-то, ну, такой ниже среднего, да, какой-то для себя, для удовольствия какого-то такого и так далее. Вот, поэтому, а ты думаешь, если я к этому подошел бы в 60 лет, то мне бы этого уже уровня не достичь, да, потому что, ну, вот, естественно, да. Еще я играю в хоккей, например, и понимаю, да, например, что вот хоккей, ну, я с детства играю, да, так, не на профессиональном уровне, но с детства, скажем, играю, да, да, поэтому у меня какая-то есть вот близко к своим 60, я что-то еще могу, да. И сейчас человек в 60 лет встанет на коньки, я боюсь, что вряд ли у него что-то хорошо получится, да. Вот и другой момент, вот недавно тоже это, у нас один дедушка, ну дедушка, вот ему 77. Он для 77 очень неплохо катается на коньках, потому что он всю жизнь на них катался. Но вот мы поставили его на ролики. Результат ноль. Отрицательный. Он не может на них ничего сделать, потому что если на коньках он за свою жизнь привык, и даже до старости, так, конечно, какой-то хоть что-то сохранил, да, вот, то тут он расписался в полной своей невозможности, неготовности. Вот одного профессионального уже достаточно такого тренера спрашивал, ну, уже в таких преклонных годах, говорит, я, говорит, боюсь кататься. Почему? Потому что надо, чтобы нога была полусогнута, а у меня, говорит, там такой момент, что вот она, вначале она прямая, а когда она начинает немножко сгибаться, она проваливается до такой степени, что я просто я убьюсь сразу же. Вот, профессиональный спортсмен, да, то есть и так во всем. Поэтому в духовной жизни примерно та же самая ситуация, то есть начать духовную жизнь в преклонном возрасте бывает крайне сложно. Есть там очень хороший момент, да, когда человек это делает в крайней степени смирения. Это надо сказать, эти противоядия против гордости, гордыни и, в общем-то, вот этого вот, скажем так, возыметь такое, что ли, мысль, да, возлагать все только на себя, да, вот эта крайняя степень смирения, правильный подход, да, может дать очень хороший результат в любом практически возрасте, да, то есть даже на смертном одре, вот, но ведь это тоже искусство смирения, да, если человек всю жизнь не смирялся, если человек всю жизнь шел против рожна, как говорит Господь, да, то как это сделать в тех годах, то это, ну, крайне, наверное, редко и не так часто встречается, вот, поэтому все возложить на себя – это одна крайность. Все возложить на Бога. Господи, ты все делаешь, мне здесь ничего делать не нужно, я тут из себя ничего не представляю – это другая крепость, другая степень, да, крайность. Вот поэтому православие – это синергия, это содружество, это сотрудничество, это совместное делание. То есть Бог дает нам все необходимое, чтобы мы под Его надзором, под Его, с Его, под Его, скажем так, промыслительно, да, то есть с Его таким, с Его поддержкой, да, с Его опорой, да, то есть шли по пути спасения, да, то есть и вот этим шли так называемым срединным царским путем, да, то есть все возлагать на Бога с пониманием, что Бог нам дает таланты, да, которые мы должны где-то сохранять, где-то развивать, где-то приумножать, и с этим, этим самым служить себе для спасения, служить для спасения ближних, да, то есть и прекрасно, если мы умеем за это все благодарить Бога. Да, то есть, вот, благодарение Бога – это величайшая добродетель. Ведь смотрите, как молитва располагается у человека, да? Если рассматриваем молитву как три определенных вида, да? Молитва просительная, да, то есть виды молитв. Молитва покаянная, молитва благодарственная. Просительная молитва, ну, в общем-то, наверное, чуть ли, наверное, у большинства людей – где-то вот мы смотрим, да, то есть «Господи, помоги», «Господи, дай», «Господи, помилуй», ну, такая вот такое, да. Это первый этап. Неплохой, уже хорошо, да. Но если человек на этом этапе останавливается, он останавливается, да, то есть это не должен останавливаться, потому что постепенно он должен понимать, что если он не перейдет, не овладеет видом молитвы именно покаянной, да.
1: А как оно потом возникает после первой молитвы, после просительной, вот покаянной молитвы?
0: Ну, тут, видите, это ведь, в общем-то, вот таинственные этот... вещи. Ты как об них скажешь, что это те вещи, которые у каждого человека, наверное, переживает индивидуально и у каждого по-своему. Ну, у меня как было? Я 1.5 года молился по молитвослову Царю Небесного Отче наш, вот эти вот, да, вот это вот начало. Молитвословие прочитал и 1.5 года молился. А потом для меня случайно, но для Бога промыслительно, он говорит, а загляни дальше, что там? Говорит Господь, я загляну, ой, вот это да, а вот там сокровище-то где скрывалось. Ну, 1.5 года понадобилось на того, чтобы к этому сокровищу как-то вот до него дозреть, потому что взять его было невозможно. Но опять же, наверное, да, если человек ходит в садик, да, он готовится к школе, да, то есть он начинает в 1 классе, скажем так, где-то там писать буквы, складывать какие-то элементарные цифры, да, то есть, ну, понятно, что это только начало. Да, то есть впереди еще много-много открытий, прекрасных и удивительных вещей. То же самое в духовной жизни, да, то есть ты чего-то начинаешь, ты чем-то пользуешься, что-то делаешь, но останавливаться на этом, в общем-то, не рекомендуется. Очень часто так бывает, люди приходят, говорят, я 10 лет читаю «Отче наш». Да, вот 10 лет назад «Отче наш» — это прекрасно, это великолепно, это замечательно, это просто, ну, очень... Но 10 лет спустя только «Отче наш» — это ничего. Это даже еще и плохо. Ты вроде бы понимаешь, что тебе надо молиться, но ты ничего не делаешь больше. Вот ты какое-то что-то, как говорится, откупился от Бога вот этой молитвой, как мантру ее зачитываешь, да, какой-то заговор, приговор. И все, так что же это? Да и более того, я сразу же, как только прочитаешь, зайдет, я говорю, у нас, где вот мы оглашаем на наших готовящихся к венчанию, к крещению, там, к исповедям, еще что-то. Я говорю, хорошо, вот Отче наш иже еси на небеси. А что такое иже? Даже не 9 из 10, а 99 из 100 сказать не могут. Я говорю, так что же вы-то читаете, если вы даже не понимаете, что вы читаете? Ну, если уж за 10 лет вы даже ничего вообще не сделали. Мало ли, что вы не, как бы так, не заглянули, что же там дальше в молитвословии. Да? Так вы еще и ту-то молитву, которую вы, в общем-то, как думаете, что вы ей молитесь, да, так вы даже ее не понимаете. Вот. Поэтому возлагать все на Бога, но опираться на те таланты, которые Бог человеку дал. Вот, наверное, будет очень хорошее и правильное такое движение и путь к Богу.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Вот все-таки... познай свое ничтожество. Я вот еще не назвала тему беседы. Почему не должно верить и надеяться только на себя? Uh-huh. Вот я хочу повторить, о чем мы сегодня говорим. Это очень тяжело человеку. Вот когда-то просто мой сын наткнулся на такую, это было очень давно, но у него уже была маленькая дочка, и он наткнулся на одну из моих книжек, где старец беседовал с девушкой молодой, которая готовит себя к монашеству. И вот ему попалась такая фраза, что «думай о себе, что ты ничто, что ты хуже всех людей». И вот тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Это святоотеческая мысль.
0: Я бы тут сделал бы корректировку к этой святоотеческой мысли, да, потому что мы тоже к этому причастны себе. Если мы сегодня будем, скажем так, все то богатство, не будем как-то его переосмысливать и для себя принимать, и в этом смысле приумножать, да, то эта святоотеческая мысль превратится в какой-то такой уже мертвый достаточно памятник, да, которым пользоваться будет. Ну, только так смотреть на него, вспоминать, и все. Да. То есть я бы сказал, как, да, что действительно ты ничто, да, на сегодняшний день, да, уже не подходит. Да. То есть было время, когда действительно человеку, человечеству надо было это понимать так. Да. Бог, все ты ничто. Да. Но сегодня мы понимаем, что мы сыны Божии, мы чада Божии. И сказать, что я как чадо Божие ничто, это просто-напросто, я думаю, очень сильно огорчить Бога. Просто Богу, ну, скажем,
1: но мы
0: все...
1: же эту мысль, да, мы ее периодически встречаем.
0: Я сейчас объясню, я хотел дальше через запятую, да, сказать, что же дальше. Да? То есть это просто-напросто, Бог в нас вложил
1: образ и подобие Божие.
0: Да, да, а мы ничто. Вот, подожди, так, а что тогда
1: непонятно
0: делать? Непонятно, да. Угу. Вот поэтому я ничто когда мое сердце превратилось в камень. Вот эта мысль прекрасно начинает этот камень разбивать. Господи, да я же ничто. Вот начинает разбивать. Но когда камень, ну, скажем так, не у всех камни все-таки, да, в душе, каменистые почвы, да, у кого-то плодоносящая почва, да, и об этом сам Господь свидетельствует, кто-то приносит плоды в 30, в 50, в 60. Если мы к этой плодоносящей почве начнем подходить именно с инструментом, который требует разбивать камень, то мы ее просто-напросто, эту почву разрушим. То есть камень надо разбивать, ну, в сегодняшних реалиях, да, отбойным молотком. Но если мы почву начнем рыхлить отбойным молотком, скажем, человек, ты или нездоров, да, или что-то ты не понимаешь, почву надо, там, скажем так, хорошо там боронить, вскапывать, засеивать. Ты что делаешь со своим отбойным молотком? Мы нисколько не думаем уничижить какое-либо то или иное высказывание того или иного святого отца, просто надо понимать, да, что очень важен контекст. Так, кому, для какой аудитории этот святой отец говорил. И если мы этот контекст разумевать не будем, то мы можем тут даже вот в этом смысле ошибаться, да, то есть действительно, может быть, той или иной девушке, которую вот мы сейчас читали, да, говорил, ну, действительно, видя ее гордыню, видя ее вот это состояние окаменелости, он говорит, да, считай себя за ничто. То есть плачь о своем ничтожестве. Нормально. Все прекрасно. Но когда человек уже, условно говоря, находится в вере длительное время, уже действительно живет духовной, полноценной жизнью, да, и все, скажем, искать «я ничто», ну, подождите, уже другой этап. Это тот этап уже пройден. Уже надо следующий выходить на следующее, да. Но время от времени, конечно, это посещение такое бывает. Господи, ты мое ничтожество претворяешь в такую благодать, в такую радость. Господи, я тебя благодарю. Тоже можно так сказать, да? Не сказать, что, ох, я как вырос, какой я стал знаменитый, какой я стал способный, какой я стал велеречивый, какой я стал прямо вот-вот-вот. Вот с этого состояния надо опять уходить в ничтожество. Господи, да что я без тебя? Все, что есть, это ты.
1: То сейчас получается, что, как мы говорили, что Евангелие нужно читать с толкованиями святых отцов, и святых отцов тоже нужно.
0: А у нас контекст, кому он это обращает,
1: вот, это тоже
0: кому
1: нужно
0: направляет.
1: Понимать.
0: Конечно, конечно. Еще раз, ведь были времена, когда, скажем так, и человечество, и сам человек были достаточно в таком состоянии, ну, таком, что ли, более таком детском, что ли, состоянии. Да? Вот взять нашу же матушку Россию, да, вот именно то время правления, вот, царское правление, да, вот это вот императорское, да, все-таки это мы видим, что наш народ как такой вначале ребенок, потом такой подросток, Да, вот, им вот это вот. И вот он,
1: а сейчас в каком состоянии вот, находимся наш народ?
0: После революции это такой достаточно злой молодой человек, достаточно такой циничный, да, нигилист, да, вот у него такой максималист, да, то есть вот это, скажем так, где-то вот 20, 25, 30 лет, да, то есть вот. А сейчас, я думаю, все-таки мы более-менее зрелые,
1: Но ведь и умирать придется тогда, получается.
0: И придет время смерти, да, то есть вот именно сейчас наша страна, как вот именно вот такой, если единая организация, да,
1: все-таки мы вот уже,
0: я думаю, мы прошли вот это вот время и детства, и юности, и отрочества, и, скажем так, молодости, такой буйной молодости, да, и вот сейчас мы пребываем в таком достаточно зрелом. У нас уже у нас многое есть, у нас есть многие понимания, у нас есть намного больше пониманий, чем у людей, живших там, условно говоря, там, в нашей... Возьмем нашу страну, да, то есть не будем говорить о всем мире, да, ну, которые жили там в 12, 13, 14 веках, да, то есть и после. Вот, скажем так, имея... Нет, конечно, мы можем сказать, что весь, например, какой-либо... с точки зрения искусства, музыки, да, это 19 век, да, то есть вот мы развились, мы вот это вот сокровище создали, но оказывается, что только развивая вот эту часть человеческой жизни, да, то есть вот музыка, картины, богословие, толкование, оказывается, это еще все недостаточно, да, то есть нужно было пройти вот это вот время, когда какая-то часть народа не захочет все это воспринимать, да, и захочет жить по своей воле, захочет жить, вот именно взять на себя всю ответственность. Ведь почему многие сейчас отвечают и так вот размышляешь, да, почему все-таки, скажем так, коммунизм, ну, условно говоря, вот то вот время советского, то советское время оказалось, в конце концов, нежизнеспособным. Богу места не дали вообще. Вот не дали места, да. Даже после того, когда можно было бы уже дать. Ну да, конечно, 20-е, 30-е, 40-е годы. Это было сложно себе представить, что Богу дать, официальную прописку Богу дать. Да, может быть, да. Но даже когда уже сам строй стал разрушаться, и когда можно было в тех же 90-х годах, скажем так, партии, так скажем, уже КПРФ сказать, да, недочеты, ошибки были, давайте их учтем и все-таки поймем, что не все от человека зависит, а все зависит от Бога. А человек – это тот, кому Бог вверяет это все осуществлять. Вот скажи только это. И эта партия бы стала бы ведущей, потому что ведь советский опыт
1: только
0: был...
1: Только веры в них нет.
0: В том-то и дело, нет места Бога. Все, вот все, что можно взять с человеческих вот возможностей, все было выжато до предела. Ум, настроение, какое-то там, значит, направление, устремление, все.
1: Сейчас они, кстати, говорят о том, что как важно строить дома не ввысь, а горизонтально, чтобы люди жили. Вот это вот очень вот такое у них.
0: Ну, это правильная мысль, я тут поддержу, конечно. Прекрасно, да. Еще раз,
1: все,
0: что с точки зрения человеческого какого-то достижения, каких-то талантов человеческих, вопросов никаких нет, да. И прекрасные у нас были учебные заведения, прекрасные у нас были, значит, законы старались выстраивать и, значит, оберегать свой народ, все остальное, да. Но ошибка какая, да, то есть, скажем так, то управление, которое было, да, оно, во-первых, старалось контролировать все и вся. Только я все это делаю, да. Ну и опять же, да, контролируя все и вся, естественно, место Богу просто было невозможно было дать. Вот дать бы место Богу, и на этот бы, ну, условно говоря, вот сейчас как Китай, да, показывает эти вот высоту и чудеса, да, своего строя. Ну вот ведь, пожалуйста, идея-то наша. Идея-то наша, да, ведь, в общем-то, советское восприятие, советское, так скажем, такое мировоззрение, да, общество на первом месте, все частное, все свое личное, да, на втором. То есть коллектив прежде всего, так это прекрасно. Но дай ты этому коллективу, кроме вот этого понимания еще, что Бог над всем этим, и все. И все встало на свои места. А когда говоришь, да, коллектив на первом месте, и коллектив, и вместо Бога, ну вот простите, такая схема не жизнеспособна. Да. Ну ладно, не будем слишком углубляться в эти вещи, да, будем говорить больше о себе, да. То есть самое главное здесь это возможность понимания, да, то есть если мы совместно с Богом, мы можем все необходимое для человека осуществить. А что необходимое? Построить дома вверх или по горизонтали? Нет. Устроить свое спасение. Если мы это поняли и в этом направлении, в этом движении, на этом пути взяли никого, ни какого-то авторитета, ни какой-то авторитетный коллектив, а взяли самого Бога, ну, я думаю, тут даже можно сказать так, что не спастись-то и невозможно. Если только вот взять вот так вот, опять же, да, сойти с ума, ну, неужели Господь это допустит? Так что помогай нам, Господь. От ничтожества о себе восходить на величайшую ступень соработничества с Богом.
1: Спасибо, отец Александр. Нас ждет еще одна передача. Она тоже имеет, как бы, так скажем, параллель какую-то определенную.
0: Продолжение этого разговора.
1: Да, продолжение. Сейчас наша передача называлась «Почему не должно верить и надеяться только на себя?», а следующая будет называться «О надежде на единого Бога и уверенности в Нем».
0: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое. Я тоже хотела бы потом поделиться еще своими небольшими впечатлениями о Дивеево. Это очень важно. Да,
0: так
1: немножечко,
0: вот
1: как бы сказать.
0: Вторую передачу, что об этом и будем говорить.
1: Да, дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов принимал участие в нашей программе «Беседа о вечном». До встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи. До свидания.

Сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама. Не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно. Ночью часто не спала. И лампадку зажигала. И молитву.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 6 по 10 февраля 2027 года в Екатеринбургской духовной семинарии состоится 15-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие, история», посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Регламент работы конференции предусматривает работу по секциям 8-10 февраля, пленарные заседания 8 февраля и торжественные богослужения 6-7 февраля. Основные направления работы конференции – святые, царственные, страстотерпцы, жизнь, почитание и эпоха, церковная жизнь Екатеринбурга и Екатеринбургской епархии, жизнь евхаристической общины, история и современность, библейские исследования, каноническое право и правовое регулирование церковно-государственных отношений, богослужение и храмовое пространство, история, теория и практика церковного пения, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти, православное богословие и церковная письменность в истории и культуре, православие и русская литература, православная церковь в истории России и Урала, история богословского образования и науки, церковное образование, катехизация и миссия в истории и сегодня, традиционная книжная культура, жизнь церкви в музейной экспозиции, опыт презентации, цифровые коммуникации и миссия церкви, вызовы и стратегии в современном медиапространстве. В рамках конференции предполагается работа секции студентов и молодых ученых. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Далее в этом выпуске. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Составитель – диакон Иоанн Змеев. Книга издана под общей редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения. Четвертый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет в Москве с 21 декабря 2026 года по 14 января 2027 года. Как и прежде, миссия фестиваля – возрождение и формирование традиций ожидания и празднования Рождества Христова в отечественной культуре, а его цель – поддержка людей, остро нуждающихся в помощи. За три прошедших сезона фестиваль объединил вокруг этой цели выдающихся деятелей искусства, а его благотворительный сбор в прошлом году составил более 6 миллионов рублей. В новом сезоне программа расширяется. К традиционным концертам, спектаклям и ярмарке добавляются премьера анимационного сериала, показы документального кино и дискуссия о русской сказке. Фестиваль откроется 21 декабря в 19 часов концертом в Соборной палате. Выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема с солистами. В этот вечер бессмертные шедевры Моцарта и Чайковского подарят свет, тепло и надежду, то, чего мы все так ждем в канун Рождества. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. В преддверии самых волшебных дней в году мы хотим помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие 14 января 2027 года в 19:00 на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Соберутся одни из самых ярких музыкантов страны. Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением дирижера Арсения Ткаченко исполнит программу торжественного благотворительного гала-концерта, а за роялем Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии. Особую атмосферу вечеру придаст выступление Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Юные голоса символично завершат праздничную программу фестиваля. Каждый билет на этот вечер – это не просто возможность услышать выдающихся исполнителей, а личный вклад в доброе дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Мы продолжаем наш эфир, дорогие слушатели. Святитель Игнатий Брянчанинов. Скорби при изучении Слова Божия. Послание к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря. Возлюбленнейшие отцы и братья, благодарю вас за опамятование ваше о мне грешном, за любовь вашу ко мне. Благословение Божие да почиет над вами и над всеми, переплывающими житейское море с целью спасения, с целью достижения божественной пристани. Кто же зрит единственно к выгодам, преимуществам, наслаждениям приходящего мира, к тому нет у меня слова. Во время путешествия моего из Сергиевой пустыни через Москву в Бабаевский монастырь я посетил многие иноческие обители и видел на опыте то, что святые отцы описывают в своих боговдохновенных книгах. Видел, что во всяком месте, и в пустыне уединенной, и среди шумящего многолюдства, те из христиан, которые вникают в Слово Божие и стараются осуществлять его жизнью, наполняют мышцы свои, ум и сердце напутствием к блаженной вечности. Напротив того, те, которые не брегут о упражнении в Слове Божием, а исполнении святых Божьих заповедей, пребывают в горестном омрачении греховном, в плену у греха, в совершенном бесплодии, несмотря на то, что живут в глубокой пустыне. Пустынножитие, не соединенное с духовными занятиями, вскармливает, тучнит и усиливает греховные страсти. Так наставляют нас святые отцы, так есть на самом деле. Слово Божие — живот вечный, питающийся им жив будет вовеки. Где бы ни питался человек Словом Божиим, в пустыне ли, или посреди многолюдства, везде Слово Божие сохраняет свое святое свойство — свойство живота вечного. А потому никакое место не препятствует этому животу вечному сообщать причащающимся ему жизнь духовную, единую, истинную жизнь. Пребывая с вами, всегда напоминал я вам, увещевал вас заниматься Словом Божиим. Оно может даровать нашей шумной обители достоинство обители уединенной. Оно может построить духовную ограду вокруг обители нашей, не имеющей вещественной ограды. Эта духовная ограда будет крепче и выше всякой ограды, воздвигнутой из кирпичей и камней. Никакой порох не проникнет в обитель наш, никакая добродетель не утратится из нее. Находясь в отсутствии, не нахожу ничего лучшего, как повторить вам письменно то, что говорил устами. Братья, не проводите жизни вашей в пустых занятиях, не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретений вечных. Она, жизнь, пробежит, промчится и не возвратится. Потеря ее невознаградима. Проводящие ее в суетах и игранях лишают сами себя блаженной вечности, уготованной нам Богом. Употребите ее на изучение воли Божией, изложенные в Священном и Святом Писании. Когда милосердный Господь, даровав мне некоторое поправление телесного здоровья моего, возвратит ваше благословенное общество и сподобит узреть лица ваши, как лица святых ангелов, и тогда мое слово к вам будет то же самое, какое оно было прежде. И прежде увещевал я вас, чтобы вы, претерпевая в богоданном нам убежище, искали мира душевного в Слове Божьем, не увлекаясь помыслами и мечтами, которые обещают нам дать мир и отнимают его. «Безумного часть мала пред очами его», — сказал великий Исаак Сирин. «Напротив того, в душе, принимающей с благодарением дары Божии, возрастает ценность этих даров. так говорю о нашем пристанище, Сергиевой пустыне. Благодарение Богу за эту пристань может сделать пристань тихой, приятнейшей. Смущенные взгляды ропота и недовольства передают свою мутность, свою прозрачность и тому, за что по всей справедливости следовало бы благодарить, прославлять Бога. Древо, пересаживаемое с места на место, растрачивает свои силы, хотя по природе оно было и сильно, лишается возможности приносить плоды. Погружаюсь в созерцание нивы Христовой. Сколько на ней посеяно семян, сколько выросло колосьев, как они прекрасно зеленеют, шумят утешительно и насладительно, волнуемые ветром. Приходит для этих колосьев время зрелости, время жатвы. Они оставляют поле, на котором родились и выросли, сбиваются на гумно, сушатся, обмолачиваются, вывиваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных переворотов, чтобы человек увидел всю суетность мира, всю его ничтожность, достиг, наконец, как гумно, недра святой обители. Тяжеловесное, плодоносное зерно, как бы ни перевивали его, всегда падает на гумно. А плевелы и зерна бессильные, пустые, легко уносятся с гумна ветром. Сперва показываются они облаком, чем-то значащим, потом редеют, редеют, теряются из виду и пропадают. Скорби, встречающиеся в обществе, не могут быть извинения малодушия. Быт и место бескорбное на земле — несбыточная мечта, которую ищут умы и сердца, чуждые божественного просвещения, обольщенные бесами. Нам заповедано искать мира душевного во взаимном ношении немощей. Не переменами места, рождающимися единственно от осуждения ближних, исполняется закон Христов. Нет. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Убегает от исполнения закона Христова безумно ищущий место бескорбного. Место и жизнь бескорбные только на небе. Земля же — место воздыханий, и блаженно воздыхающие на ней, они утешатся на небе. Место и жизнь бескорбные, когда сердце обрящет смирение, и смирением войдет в терпение. Всему этому, всему, что не есть благое и спасительное, научает нас Слово Божие. И потому сам Господь повелевает — все пророки и апостолы, все святые отцы увещевают, заповедуют, умоляют пребывать постоянно в Слове Божьем, который источник всех благ, который жизнь, который свет на земле, в этой ее доле плача, глада, тьмы и смерти. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вводимый лучом этого света, выходит странник земной на пажить спасительную, духовную, отсюда предначинает жизнь вечную. Примите, братья, слова мои, которые не что иное, как отголосок учения всех святых. Так пустынный дикий вертеп, жилище гадов и всякой нечистоты, повторяет эхом своим вдохновенные звуки божественных песнопений. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Продолжение следует.
1: О, Боже мой!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа о писателях и не только. И мы продолжаем знакомиться с творчеством Елены Геннадьевны Копленко, писателя из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: И у нас сегодня продолжение семейной темы. Какой рассказ сейчас мы почитаем?
1: Да, «Крепкая шея» называется. Это из книги «Жажда». Продолжаем оттуда рассказики читать. Давным-давно, 55 лет назад, начала рассказ моя свекровь. Мне понравилась его шея. Да-да. Я с подругой приходила на танцы в горный институт, а он все время танцевал почему-то ко мне спиной в своем кругу среди своих друзей. А мне его шея понравилась. Толще, чем у других парней, сильная такая. Да и сам он был такой крепкий, коренастый, и стрижка у него мне тоже понравилась. Вот я еще раз пришла на танцы, потом еще, и все его лица увидеть не могу. Так вот, на четвертый раз подруга мне и говорит: «Пойдем, я тебя познакомлю с одним парнем из горного института. У него девушки нет, он приезжий». А я еще удивилась про себя, как это? Приезжий из какой-то тайги, а как хорошо танцует. А у них там, оказывается, иностранные учителя были, немцы, поляки. Вот так мы с ним и познакомились, и 53 года уже вместе. А сегодня день Святого Валентина, и я приготовила ему подарочек. Кружку купила, в нее любимых его конфет положила, вырезала из открытки сердечко, сделала дырочку, в нее вдела шнурочек и положила сердечко на кружку. А другой конец шнурка привязала к ручке кружки. А он мне сегодня утром стихотворение свое очередное вручил перед уходом на работу. Так вот и живем потихоньку. Сыновей троих вырастили, и внуков уже семеро.
0: Как здорово. Это рассказ-то биографичный?
1: Да. Ну, конечно, это... Ну, всего-то там полминутки какого-то разговора семейного, да? А сколько событий на самом деле?
0: Вся жизнь, 55 лет.
1: Да,
0: да, они поженились. Знакомство, да. Вот, да, как все случилось.
1: Событий там очень много, мы с ней очень хорошо общались со свекровью.
0: И информации много, то есть да, и как да. Она выбирала жениха, да? Да, то есть она же как крепкая шея, то есть она как мыслила, что парень крепкий,
1: да,
0: да, сможет работать хорошо, надежный, замуж можно выходить, да. А лицо, лицо вторично.
1: Сейчас же, тоже да, очень симпатично
0: да, оказался, да. А может, если бы не оказался, может быть, она сказала, ну и ладно, зато шея крепкая, ну как вариант, мы же можем пофантазировать на эту тему. Сейчас же у многих, как молодежь бывает, иногда общаешься, вот даже я там дочку там познакомила с молодым человеком, очень умный, интеллигентный, образованный. Она говорит, я не буду с ним общаться. Я говорю, почему? Человек такой образованный. Мама, ну он некрасивый. Ну, ты, мама, ты вот вообще что мне такое говоришь? Он должен быть красивый. Я говорю, да, а зачем? Ну, это ей 17 лет. Вот она так мыслит, что обязательно зачем-то почему-то должен быть красивый. Зачем? Почему?
1: Да.
0: Многие тогда, что вот на внешность смотрят, а не совпадает внешность там с своим представлением, каким-то идеалом.
1: Ну, значит, внутри где-то еще какие-то причины есть, которые просто не может девушка или парень озвучить.
0: Либо возраст еще. Просто, да, что там 17 лет? Что они там молодые?
1: Конечно.
0: Глупые еще. Я помню, что я молодая была, мы тоже там смотрели там какие-нибудь киногерои. Вот мы такие, вау, такой киногерой. Мы так восхищаемся, так восхищаемся. А сейчас понимаешь, так вот как бы, ну как муж-то, наверное, он не очень. То есть, да, он, будет ли он верным, вопрос, если человек с такой внешностью, да, наверное, он избалованный, но можно же пофантазировать тему, да?
1: Да,
0: что может быть что-то более такое обычного человека, но надежного при этом. Угу. Что-то еще вы нам вот, готовы прочитать?
1: Еще один пример семейных отношений называется «Балкон». Ко мне позвонила подруга. «Пойдешь красить балкон?» – спросила она. «Когда?» – тут же откликнулась я. «Послезавтра». Завтра перезвоню, скажу адрес. Не бойся, там люди хорошие, бабушка с дедушкой. Я у них уже по второму разу ремонт делаю. Только ты не говори, что ты педагог. Говори, что маляр. Было лето. Несусветно сухое и жаркое. У нас на Урале такое лето – большая редкость. Будет душно, подумала я. Но деньги заработать, хоть небольшие, хочется. Пришла. Позвонила в дверь. Открыли. И стоят в коридоре двое. Пожилая семейная пара. Небольшого роста, каждому за 80, это точно, но крепкие еще. Улыбчивые, квартирка уютная, везде прибрана, чистенько. Молодцы, похвалила я мысленно Людмилу Николаевну и Вячеслава Михайловича, пока шла следом за ними на балкон, где надо было покрасить оконные рамы белой краской и с внутренней, и с внешней стороны. Краску дали, кисточку дали, я надела резиновые перчатки, и тут началось. Каждые 5 минут они поочередно заглядывали ко мне на балкон и спрашивали: «Леночка, тебе помочь? Леночка, осторожнее, у нас все-таки 3-й этаж». Наконец, после моих вежливых, невразумительных, коротких реплик, Людмила Николаевна куда-то ушла. Но зря я этому обрадовалась, потому что ей на смену Вячеслав Михайлович продолжил: «Давай я ведерко с краской подержу, тебе удобнее будет». Или: «Ой, ты тихонько-тихонько окно открывай, ты не выпади». Желание заработать было сильнее удивления. Чё такие старики? Давно я к себе такого внимания со стороны пожилых людей не видела. Растерялась, как-то одиноко стало. Я тут как птица в клетке что-то малярю, очень старательно. И Вячеслав Михайлович будто почувствовал мое настроение. Исчез довольно-таки надолго. Неожиданно появился и мягко по-отечески говорит: «Леночка, тебе пора обедать». Я говорю: «Жарко, у меня есть с собой чай, не хватит». Он опять: «Тут Людмила Николаевна компот тебе сварила клубничный и оладьи испекла. Будешь со сметанкой?» Я опять: «Спасибо, нет, не буду». Он опять, чуть не рассердившись, все таким же мягким отеческим голосом: «Да сними ты перчатки на 5 минут и сходи на кухню, покушай. И не стесняйся, пожалуйста». «Нормально, да? Я впервые здесь. С людьми этими знакома 2 часа. Жутко, как неловко, но отказать не могу уже. Иду за ним чуть ли не на цыпочках в сторону кухни. Сначала руки вымыла, конечно, а на столе огромные оладьи, каждая с мою ладонь, и пышная, и очень аппетитная. Людмилы Николаевны где-то не было. «За молоком ушла, — сказал дед, — скоро придет. А ты садись и кушай, наливай сколько хочешь компот, ешь сколько хочешь. Приятного аппетита». И он деликатно вышел. Съела я 3 такие вкуснятины, компот попробовала и опять вернулась на балкон. Вячеслав Михайлович тут же заглянул. Я его поблагодарила за обед и снова стала красить. Остальную часть оконных рам мне показалось, я как-то быстро докрасила. Может, потому что я поочередно красила то левой, то правой рукой, а может, потому что к гостеприимным хозяевам немножко попривыкла. «Людмила Николаевна, Вячеслав Михайлович, принимайте работу». Людмила Николаевна зашла на балкон, все тщательно осмотрела и говорит: «Все, Леночка, мы довольны. Спасибо тебе. Денежки тут, пересчитай. И еще иди, оладьи поешь. Мало съела. Я для тебя готовила». Пришла я снова на кухню. Сажусь, пью компот и ем оладьи. Напротив меня сидит Людмила Николаевна. Сзади подходит Вячеслав Михайлович и начинает гладить меня по спине и приговаривать: «Наверное, устала спинка-то. Муж-то у тебя хороший, бережет тебя». Людмила Николаевна ответила за меня: «Хороший, понятно, что хороший, бережет, конечно». Видно было, что им общения не хватает. Дети их давно взрослые, живут далеко, редко видятся. Такую добрую, мирную атмосферу я уже давно не ощущала. Вот уж точно, и стали 2 одна плоть, подумала я, возвращаясь домой.
0: А это вот именно из вашего опыта жизненного рассказа, правильно
1: да.
0: я поняла?
1: И вот эти люди... Но я долго-долго, они мне очень запомнились, потому что, ну, действительно, там такая была атмосфера, там такая родительская любовь была, ну, вот, которую бы передавать из поколения в поколение хочется вот для всех людей, потому что такая доброта от них шла, такая заботливость. И вот тоже интересно, сколько, ну, 60, наверное, больше они вместе. И тоже какие-то секреты у этих людей тоже есть. Секреты вот этого взаимодействия, как это происходит, что столько лет вместе, это же очень долгий путь. И я еще раз хочу сказать, как в предыдущей передаче, что семья — это путь, это путь взросления, путь становления взаимоотношений. Это не только вот бытовые отношения и плюс еще воспитание детей. Это еще и забота друг о друге. и творческий путь.
0: Скорее всего, забота друг о друге даже первичная, потому что да. дети — это же временные гости. То есть да. сегодня они есть, а завтра, мама, извините, у нас тут работа, приехать не можем.
1: Да-да-да.
0: Это как бы нормальная да. жизненная ситуация, и важно знать, чем заняться. Я просто вспоминаю свою тетушку, у них там уже, когда дети выросли, там все, разъехались. Она такая, так а что, я супруга взяла, мы в зоопарк пошли, мы в кино мы пошли, мы да, там туда пошли, сюда да. пошли. То есть они в сад, в огороде столько работают. Вот тоже не скучали. Но вот единственная проблема, я заметила, какая в таких семьях, которые действительно слаженные, которые вот душа в душу живут, когда один из супругов уходит, второй, как да. правило, просто теряется уже. Потому что я вот даже по своей тетушке сужу, там говорим, тетя Тоня, что вы это, день рождения-то будете отмечать свое? Она, не буду день рождения отмечать, у меня муж в могиле лежит, я не буду отмечать, зачем мне это надо? Ну, то есть вот как бы настолько уже, что все, уже... Нет, вот как есть, так есть, там как бы уже как-то поникло, что ли, можно так сказать, когда вот он
1: ушел. Он просто, видимо, скучает по нему.
0: Конечно, хотя уже несколько лет прошло, он в ковид ушел, это сколько, уже года 4, да, наверное, прошло.
1: Но душа-то ведь, его душа ведь все равно же с ней.
0: Так это мы-то понимаем, но я просто к чему говорю, что, да. допустим, когда бывает как-то вот, ну, уходит один из супругов, там другой погорюет, может быть, снова замуж, да, выходит. Да, да, бывает да. такое, бывает. Да, всякие же в жизни да. истории. Да. А когда вот прямо душа в душу, то есть потом уже... И не хочется никого искать, и даже что-то отмечать. Как я буду отмечать? У меня же мужа-то нет, как я буду свой день рождения отмечать? То есть для нее это просто нонсенс, как mm-hmm. можно отмечать. Ну, сын заехал, торт принес, ну, посидели. Не заехал бы, так и не посидели бы. Вот как-то так вот, то есть я к этому говорю, что... Но опять же вспоминается рассказ Астрид Лингрен, ее родители. То есть они живут тоже пример настолько христианской семьи. То есть ему было 18, ей 14, он ее увидел, дождался, когда вырастет, женились, всю жизнь вместе. И вот когда супруга-то ушла, и ему говорят, как вообще вы переживаете? Он говорит, я каждый день Бога благодарю за то, что боль разлуки выпала мне, а не ей.
1: Вот.
0: Что мы всегда друг другу помогали. То есть это прямо вот прям такой ориентир, что как.
1: Да, да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да.
0: за все благодарите, да,
1: да.
0: Что такой человек в моей жизни, что он есть, что не каждому же, в принципе, удается встретить. Сколько вот одиноких, да, людей, не получается встретить человека там, своего, не своего, там, ну, другое дело, что что-то мешает. Так что, да, действительно, спасибо вам, Елена, за рассказ, за жизненного опыта, очень здорово. Когда так приходишь, тебя же еще и кормят, и поят.
1: Да, так приняли, как будто свою.
0: Да,
1: прям своя, всего ты пришла, покрасила, случайный человек.
0: Здорово. Ну, действительно, это что люди просто, ну, для них норма априори, заботятся друг о друге, да. о ком-то. И вот на такой нотке мы заканчиваем нашу программу, что действительно важно позаботиться о людях, свои, не свои. Так даже если рабочие пришли к вам, не знаю, что-то ремонт делать, то вполне можно чаем людей напоить.
1: Угу.
0: Это же и по-христиански будет, и просто по-человечески. И спасибо вам большое, Елена Геннадьевна, за ваши прекрасные, теплые рассказы. А программу из цикла о писателях и не только для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Сегодня в гостях у нас Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы говорили о доброте, о заботе, о семье, о семейных ценностях. Будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга, до свидания, радиослушатели.
0: До новых встреч. Будем ждать еще ваших теплых, добрых рассказов.
1: Спасибо.

верхушки стынущей сосны. Птицами таится стайка звезд.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В спорткомплексе «Старт» города Екатеринбурга при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Регионального министерства спорта и Центрального спортивного клуба армии состоялось торжественное открытие Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по перетягиванию каната. Среди почетных гостей на спортивном празднике присутствовал руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Пастырь поприветствовал участников и преподал Божье благословение. В церемонии открытия также приняли участие кавалер Ордена Мужества, участник СВО, член Паралимпийской сборной России по фехтованию майор Николай Андреевич Голубкин, заслуженный тренер России, мастер спорта, наставник клуба ЦСКА, олимпик Артур Мамаджанович Агаджанян, заместитель министра физической культуры и спорта области Константин Ильич Деев, руководитель Уральской федерации армспорта «Медведь» и президент областной федерации перетягивания каната Юрий Владиславович Жилинский. В соревнованиях приняли участие команды Южного Московского центрального военного округа инженерных и сухопутных войск. В состязаниях по перетягиванию каната проявили себя более 200 спортсменов. В том числе в рамках продвижения ценности здорового образа жизни в молодежной среде и проекта «Богатырская застава» свои силы смогли испытать и совсем юные спортсмены из дошкольных учреждений. Очень ценно, что на таких спортивных мероприятиях происходит живое общение двух поколений – юного и уже выполняющих подвиг защиты нашего Отечества военнослужащих. Происходит преемственность поколений. Ребята фотографировались со старшими товарищами, знакомились и делились эмоциями, отметили организаторы. По результатам игрового дня первое место заняла команда сухопутных войск. Среди дошкольных учебных заведений – воспитанники детского сада номер 555. Радоваться не только собственной победе, но уметь поздравить соперника – важнейший принцип как в спорте, так и в жизни. Все участники соревнований достойно показали себя в схватках, принимая и победы, и поражения, поделился в МАКС-канале спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Перетягивание каната – дисциплина, где личный успех невозможен без помощи друга, поэтому юные спортсмены здесь учатся не только проявлять свою силу, но и стремлению быть частью команды. Желаем всем мира и спорта. Далее в этом выпуске. 17 сентября стало известно, что в результате атаки вооруженных сил Украины до основания разрушен старинный православный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской епархии. Об этом сообщил епархиальный сайт. Храм 1844 года постройки. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня 2026 года. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. И в завершение выпуска. На аэродроме Сиворицы в Гатчинском районе Ленинградской области состоялся семейный фестиваль «Крылья ДОСААФ». На фестивале развернули зоны активности, среди которых два ключевых кластера возглавили представители молодежного движения прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Глинка Тоснинского района, при котором действует авиамодельный клуб. Приходские активисты продемонстрировали гостям фестиваля захватывающие полеты радиоуправляемых авиамоделей с размахом крыла до 3 метров и представили спорт сверхлегкой авиации – парапланеризм. Детский хор «Созвучие», действующий при воскресной школе храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Ленинградской области, совершил поездку по древним городам России. Главным событием поездки стало участие во всероссийском конкурсе «Хоровой Олимп» в Суздале. Коллектив достойно представил свою гатчинскую епархию и получил диплом лауреата третьей степени. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 сентября по новому стилю или 12 по старому. И сегодня Православная Церковь совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Корнута, епископа Никомедийского III века, священномученика Автонома Италийского, мученика Феодора, священномученика Иулиана Галатийского и с ним 40 мучеников IV века, преподобного Афанасия Высоцкого, серпуховского чудотворца XIV века, преподобного Воссиана Тикснянского, подвижника XVII века, перенесение в 1704 году мощей праведного Симеона Верхотурского, новомучеников, священномучеников Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова, блаженного мученика Алексея Елнацкого. Прославляется икона Божией Матери Боянская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся ко святому блаженному Алексею Елнацкому. В миру его звали Алексей Иванович Ворошин. Родился он на рубеже XIX и XX века в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии в семье церковного старосты. Так судил ему Господь, что Алексей Иванович в сложное время советских гонений взял на себя подвиг Христа ради юродивого. После 1917 года новая власть требовала от крестьян создавать в деревнях сельсоветы. Крестьяне поставили председателем уважаемого ими человека Алексея Ивановича. Став председателем, он, как и раньше, много молился, посещал церковные службы. Но через год приехал председатель, назначенный из города. Алексей Иванович оставил должность и совершенно уединился в своей келье, отдавшись подвигу поста и молитвы. Так прошло 9 лет. В 1928 году Алексей принял на себя подвиг юродства. Блаженный стал жить, где придется, одеваться в лохмотье, и всегда его появление было для крестьян неожиданностью. Своим странным поведением он предсказывал односельчанам события в их жизни – аресты, болезнь, смерть близких. То вдруг возьмет и в самый разгар крестьянских работ начнет ходить по полям, меряя их палкой и мешая работе. Видя его нелепое поведение, крестьяне смеялись над ним, но он не обращал на это внимания. Рассерженные, они стали гнать его. Блаженный уходил, а затем возвращался, и все повторялось сначала. Прошел год, и на этих полях появился советский чиновник. И все тогда вспомнили Алексея Ивановича. Бывало, придет блаженный в какое-нибудь село, выберет дом и начинает его мерить. Суетится, считает и так намеряет, такую назовет несуразную цифру, что ни под какой размер не подходит. Окружающие смотрят, смеются, но проходит время, и хозяина дома арестовывают и дают ему срок столько лет, сколько названо было блаженным. Так раздетым прошел он по селу Парфенову к местным торговцам-сапожникам. И действительно, вскоре их семьи выслали, а имущество отобрали до нижнего белья. Видя странное поведение Алексея Ивановича, многие гнали его и смеялись над ним. По деревне он шел, бывало, сопровождаемый мальчишками, всячески старавшимися ему досадить. Ходил блаженный всегда в одном и том же длинном кафтане до колен, а если ему дарили какую одежду, он тут же ее отдавал. Несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли в Костромскую психиатрическую больницу, но всякий раз врачи признавали его совершенно здоровым и отпускали. Задолго до массового закрытия и разрушения церквей блаженный Алексей многим говорил, что наступит время, когда в России почти все храмы будут закрыты. Но Господь пошлет лютую кару – войну. И еще очень много разнообразных случаев прозорливости блаженного Алексея приводится в житии. Вплоть до его собственной мученической кончины в 37 году. Но одно, братья и сестры, объединяет эти случаи. Ни разу окружающие святого люди не отреагировали адекватно. Никто не понял его намеков, никто не поверил его словам. Будто служение блаженного Алексея было символом духовной слепоты народа конца XIX – начала XX века. Господь в Евангелии, перечисляя бедствия конца времен, говорит: От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Братья и сестры, Господь всегда общается с нами. Мы слышим Его голос в Евангелии, в церковной службе, в проповеди, в случайных событиях и книгах. «Имеющий уши слышать, да слышит», — говорит Господь. Но когда народ отказывается от здравого смысла, то посылаются святые, подобные блаженному Алексию, которые уже практически открыто и буквально говорят о бедах и упадке. Но зачастую даже это не помогает. Многие в наше время стремятся найти себе прозорливого старца, чтобы он открыл им их будущее и решил проблемы. Но только это иллюзия. Кто смиряет свое сердце и открывается волей Божьей, тому Господь откроет, что делать и как быть. А те, кто хотят получить только то, что они сами хотят, и ищут для этого, так сказать, божественные санкции, ходят по очень тонкому льду. Братья и сестры, давайте будем молиться Господу, чтобы Он молитвами блаженного Алексия сохранил наш разум и все душевные силы открытыми для понимания Его воли, чтобы мы адекватно воспринимали действительность и находили адекватные евангельские ответы ее вызовам. Святые блаженные мученичи Алексия, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, пятницу, 25 сентября. Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. Нам очень полезно подвергаться искушениям, чтобы в добродетели стать совершенными. Спаситель Иисус Христос тоже перенес в пустыне искушения от дьявола, чтобы показать нам пример, как мужественно мы должны встречать и побеждать всякие искушения. Спаситель сначала в ад сошел, а потом уже на небо. Так и благочестивая душа прежде низводится в ад искушений, а потом уже возводится в небесную славу. Не может душа достигнуть Царства Небесного, пока не одержит победу над миром, плотью и дьяволом. Пока страсть, грех, живет в человеке, он не может быть свободным от искушений. Сердце его, как котел с кипящей зловонной жидкостью. То зависть в нем кипит, то ревность, то ненависть, то гордость обуревает и мучает человека. Легко живется бесам с такими послушными им грешниками. Работы мало, зато с бесстрастными им тяжело. Распознают все их козни, не идут на их удочку, на их приманку, да еще и других учат так бороться со злой силой. Ох, и мстят же им бесы. Все зло свое выливают на праведников. Сами боятся приблизиться к праведнику, поэтому всякими кознями, хитростью и обманом пытаются подвигнуть на брань против него знакомых и даже родственников. И если человек небдительный, рассеянный, нерадивый, если он не прислушивается к голосу Божию и к голосу своей совести, то он легко попадает в сети лукавого и начинает восставать на праведника. Гонимый праведник мог бы молитвой своей низвести огонь с неба и умертвить нечестивца, который оказался во власти сатаны. Но как истинный последователь и ученик Христов, он любит гонителя своего, молится о его спасении, терпит и ждет, когда же несчастный грешник распознает, наконец, козни дьявола и обратится к Богу с покаянием, а у него попросит прощения. В этом сила праведника, что он любит, терпит и ждет. Поэтому он и праведник, поэтому Господь ему во всем помогает, посылает ему сугубую благодать, особые дары Святого Духа, что он идет по

беден я, во мне нет силы, ничего я не могу. До меня достигло слово, я к тебе так близок был, силой, помощью готовый, обо мне ты позабыл. Встань, возьми меня за руку, много-много силы в ней, и твой труд, рассеяв муку, я свершу рукой своей. И пошел на зов я, смело взялся за руку Христа. С ним пошел на то же дело, на бесплодные места. И, о чудо, зреет колос, вырос дом на берегу. И воспел мой громкий голос: все я с Господом могу.

0: Детям о Боге.
1: Наш эфир продолжается. Детская Библия, библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Даниил толкует значение непонятных слов. После Навуходоносора вавилонским царем стал его сын Валтасар. Однажды он устроил пир для тысячи своих вельмож. Для этого он приказал слугам принести золотые и серебряные сосуды, которые его отец вынес из Иерусалимского храма. Когда были принесены сосуды, взятые из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, царь, его вельможи и их жены стали пить из них вино и славить своих золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных богов. Но вдруг в царском чертоге, где шло пиршество, появилась кисть человеческой руки и стала писать на стене напротив лампады. Царь, увидев это, изменился в лице от страха. Он сразу ослаб, и колени его стали дрожать. Царь громко закричал и повелел привести мудрецов вавилонских для объяснения написанного. Он обещал сделать третьим властелином в своем царстве того, кто объяснит значение непонятных слов. Но никто из вавилонских мудрецов не смог объяснить значение написанных на стене слов. Царица услышала об этом, вошла в палату, где шел пир, и рассказала царю о Данииле, сказав, что в нем обитает Дух Святого Бога, ведение, разум, способность объяснять сны, толковать загадочное и распутывать узлы. Привели Даниила, и царь попросил его прочитать и объяснить значение непонятных слов. Даниил сказал Валтасару, что Бог гневается на него за его гордость и за то, что он взял священные сосуды, чтобы пить из них вино, прославляя при этом идолов. Затем он сказал, что написано на стене. И вот что начертано. «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое, и дано медиянам и персам. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же ночь случилось то, что Бог предсказал через написанные на стене дворца слова. Валтасар был убит, и его царством завладел Дарий Медянин. Книга пророка Даниила, глава 5, стихи с 1 по 31. Даниил молится. Царь Дарий, овладевший престолом после Валтасара, был тоже человеком гордым и поклонялся идолам. Но он очень полюбил Даниила за его мудрость и высокий дух. Угодно было Дарию поставить над царством своим 120 сатрапов, чтобы они управляли во всем царстве, а над ними поставил он 3 верховных князей, одним из которых был Даниил. Сатрапы давали им отчет, чтобы не обременять царя. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов высотой ума и духа, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать против Даниила предлога к обвинению по управлению царством. Но никакого предлога и вины не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Однажды, наконец, царедворцы придумали хитрый план, чтобы очернить Даниила перед царем. Они знали, что Даниил часто молится своему Богу. Поэтому они попросили царя издать закон, запрещающий в течение 30 дней что-нибудь просить у какого-либо бога или человека, кроме царя Дария. Если кто-нибудь решится нарушить этот закон, то он будет брошен в львиный ров. Царь не знал подлинной причины этой просьбы и согласился подписать указ. Даниил, услышав о новом законе, не перестал молиться своему Господу. Он имел обыкновение 3 раза в день преклонять колени и молиться в горнице. Окна горницы были открыты в сторону его родного города Иерусалима, где до его разрушения слава Божия являлась в храме. В молитве Даниил получал духовные силы, утешение и благословение. Злые люди, ненавидевшие Даниила, подсмотрели и нашли его молящимся перед своим Богом и просящим его милости. Тогда они решили немедленно донести на него царю. Книга пророка Даниила, глава 6, стихи с 1 по 11. Даниил в львином рве. Придя к царю Дарию, придворные, ненавидевшие Даниила, сказали, что Даниил не обращает внимания ни на царя, ни на подписанный им указ, и 3 раза в день молится своему Богу. Услышав это, царь сильно опечалился и решил спасти Даниила. Но придворные сказали, что по закону никакой царский указ не может быть изменен. Тогда царь велел бросить Даниила в львиный ров. Но он знал, что Бог Даниила был великим Богом, и поэтому он сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Затем царь вернулся в свой дворец, лег спать без ужина и всю ночь не мог уснуть. На рассвете царь поспешил к львиному рву и, подойдя жалобным голосом, позвал Даниила. «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил ответил: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Дарий чрезвычайно обрадовался, что Даниил жив, и повелел поднять его из рва. И когда его подняли, оказалось, что львы не причинили ему никакого вреда. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После этого случая царь Дарий написал письмо и послал его во все области своего царства. Этим письмом он повелел всем народам чтить Бога Даниила, потому что он — Бог живой, вечный, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Книга пророка Даниила, глава 6, стихи с 12 по 28. Возвращение иудеев из плена. Как мы уже читали, ассирийские войска завоевали Северное царство Израильское и увели народ в плен. Это случилось за 700 лет до рождения Христа. Лет на 100 позже объединенные войска медийцев и вавилонян уничтожили после 2-летней осады Ниневию. Вавилон, став сильным государством, грабил соседние народы, среди них также Южное царство Иудейское вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вавилонский плен. Но и сильной Вавилонской империи пришел конец. Ее завоевали медийцы и персы. Вскоре персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». На родину возвратилось более 40 тысяч евреев, в основном иудеев, то есть евреев из колена Иуды. И считается, что также люди из других 11 израильских колен. Но много евреев все же осталось в персидских странах. Во второй год после возвращения на родину израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили снова построить разрушенный храм Господень и заложили основание нового храма. Многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Внук иудейского царя Иехонии, Зарававель, руководил возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке храма на 15 лет, до царствования нового персидского царя Дария. Это другой Дарий, а не тот, о котором мы читали раньше и который завоевал Вавилон. Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо с указом окончить постройку храма. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестый год царствования царя Дария». Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного Соломоном более 450 лет тому назад. Ездра, главы с 1 по 6. Царица Есфирь. Персидский царь Артаксеркс решил жениться. Чтобы найти себе самую красивую в персидском царстве жену, царь разослал гонцов во все области своего царства, чтобы собрать всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя. В это время в Персии было много потомков евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был в Сузах один иудеянин, то есть еврей из колена Иуды, имя его Мардохей, и был он воспитателем Гадассы, дочери дяди его, она же Есфирь, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Есфирь в царский дом. И полюбил царь Есфирь более всех жен. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем. Пир ради Есфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственную щедростью. Есфирь все еще не рассказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. После этого возвеличил царь одного из князей своих, Амана, выше всех князей персидских. И все служащие при царе, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И исполнился гнева Аман, и задумал Аман истребить всех иудеев во всем царстве Артаксеркса. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют». И сказал царь Аману: «Поступи с ним, как тебе угодно». И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Царица Есфирь. Продолжение. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то известил царицу Есфирь о царском указе и наказывал ей, чтоб она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. А я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесили Мардохея на нем. На 3-й день Есфирь оделась по-царски и пошла ко входу дома царя. И простер царь к Есфире золотой скипетр. Есфирь коснулась конца скипетра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на следующий день пригласила царица царя и Амана на пир. И сказал царь: «Какое желание твое, царица Есфирь?» И отвечала царица Есфирь: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель». Так узнал царь, что его жена — еврейка, и понял коварный замысел Амана. По повелению царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Однако невозможно было отменить или изменить указы об истреблении иудеев в Персидском царстве, так как написаны они были от имени царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением, чтобы передать эти письма правителям 127 царских областей от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев Мардохей установил ежегодный праздник называемый Пурим, который до ныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца Адара в марте. Книга Есфири. Главы с 1 по 10.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Детская Библия. Библейские рассказы». Текст читал Алексей Рассашанский.
3: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Участники проекта «Будем жить» совершили 16 сентября паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицинский мужской монастырь села Тарасково и царскую обитель на Ганиной Яме. В поездке членов семей участников специальной военной операции, жен и матерей бойцов сопровождал координатор проекта Екатеринбургской епархии по оказанию духовно-психологической помощи участникам СВО и членам их семей «Будем жить» настоятель прихода во имя Пресвятой Троицы поселка Староуткинск протоиерей Виктор Вельчинский. В Свято-Троицком храме села Тарасково паломницы совместно прочитали акафист Пресвятой Богородицы перед чудотворной иконой Всецарица. Молитва, произнесенная своими словами, отметили женщины, стала единой и сильной, соединила в себе скорбь, надежду и просьбу о заступничестве. Особое место в путешествии заняло посещение святых источников, которыми знаменита Тарасково. Вода из них считается целебной, и многие паломники приезжают сюда именно за ней. Женщины набрали воды с собой, кто-то окунулся, кто-то просто умылся, но все ощутили необыкновенную легкость и мир в душе. Главным итогом поездки, поделились паломницы, стало ощущение внутреннего мира и укрепление веры. Они от всей души поблагодарили отца Виктора за совместное путешествие, его молитвы, заботу и духовное наставничество, а также братьев монастырей за гостеприимство и молитвенную поддержку. Далее в этом выпуске. Священник Александр Фадеев провел беседу о значении исповеди в жизни христианина и человека, несущего ответственность за других, со слушателями Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по городу Москве. После выступления отец Александр обсудил с руководством Центра дальнейшее сотрудничество. В храме святого благоверного князя Александра Невского в московском районе Хорошово состоялась музыкальная встреча прихожан с бард-дуэтом «Двуречье». Гости представили программу «Букет летних мелодий». Прозвучали песни на стихи иеромонаха Романа Матюшина, Ильи Глазунова и Александра Блока, посвященные размышлениям о жизни, красоте Божьего мира и духовном пути человека. И в завершение выпуска. Приход храма нерукотворного образа Господа Иисуса Христа присоединился к акции сельской библиотеки из села Верх-Иньва Кудымковского округа Пермской епархии «Ноль лучший градус для жизни», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Помощник настоятеля храма Елена Вячеславовна Надымова и старшеклассники подготовили буклеты об истории Всероссийского дня трезвости с молитвами об избавлении ближнего от недуга пьянства. Волонтеры рассказывали сельчанам о здоровом образе жизни и вручали буклеты. На плацу Пермского института ФСИН России состоялось мероприятие, посвященное приведению к присяге курсантов первого курса. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко и ректор Пермской духовной семинарии священник Алексей Сафронов. Церемония прошла в соответствии с традициями ведомства. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
5: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфирный день. Сегодня в цикле передачи «Гость в студии» я представляю вам Светлану Владимировну Власенко. Она является автором инициативы «Пишем письма, едем в гости». Светлана Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день, слушатели радио «Воскресенье».
1: Очень интересное название, такое необычное, поэтому каждое слово требует какого-то объяснения. Слушаем вас.
2: Спасибо. Данная инициатива родилась в ноябре 2025 года, когда, казалось бы, мы все готовились к Рождеству и хотелось сделать какие-то добрые дела, и сделать их много, порадовать своих близких. Вот так родилась эта инициатива. Инициативу озвучили нашему правящему архиерею, владыке Евгению, получили благословение, и с отцом Василием Равликом, руководителем отдела образования и катехизации Екатеринбургской епархии, продумали механику, как она будет работать. Смысл какой всей этой истории? В том, чтобы создать сообщество для наших детей, учащихся воскресных школ, найти себе друзей, близких по духу, и близких не только по духу, но и по интересам, потому что наши дети также учатся и в светских школах, и посещают воскресные школы. И вот это сообщество, которое мы пытаемся сформировать, оно должно быть такой основой в жизни наших детей для дальнейшего их творческого развития. Страна большая, и нас много, и дети об этом должны знать.
1: Расскажите тогда именно о географии участников, сколько участников на сегодняшний момент уже вот в этом так называемом проекте.
2: Как я уже сказала, в ноябре 2025 года мы стартанули, и за неделю по объявлению, по благословению наши учащиеся Екатеринбургской епархии нарисовали более 120 рисунков. Города были известны. Это был Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Екатеринбургская епархия вот вместе с педагогами, с родителями задала очень высокий темп. Письма предполагались в города Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Новосибирск и Иркутск. Письма очень трогательные оказались. Очень много было открыток. И самые, наверное, интересное можно озвучить, когда дети писали уже о мечте, о своих профессиях, кем они хотят стать. Это было на самом деле очень трогательно.
1: Но они же писали друг другу об этом.
2: Они писали друзьям, которых они хотели приобрести. Угу. Да, в том-то и была фишка, что наши приходы, ну, это работа педагога, конечно, такая глубокая, хорошая проработка, когда ребенок смог открыться незнакомому другу, но тем не менее оно сработало. И в декабре 2025 года письма были доставлены в отделы образования вот этих городов.
1: Практически через месяц уже.
2: Да, через месяц они были доставлены вовремя, и

0: Вот она уже объединила 15 метрополий, более 40 приходов, и вот в них уже сложились такие устойчивые связи.
1: Ну вот вы говорите, что в двух этапах это все происходит, да, и называете заочный и очный. И вот дети сначала пишут друг другу, а потом они должны обязательно повидать друг друга.
0: Да, все верно. Инициатива состоит из двух этапов. Она так и называется. Пишем письма, точка, едем в гости. Первый – это заочный этап, когда они пытаются найти себе друзей. И даже мы, разговаривая с детьми, настраиваем на то, что может и не получиться, потому что мы все разные, и нужно пробовать. А друг просто так, как груша, не растет на дереве. Поэтому пробуйте, добивайтесь, будьте интересны друг для друга.
1: Вот а в этом это все выясняется в переписке.
0: Это
1: именно.
0: В переписке, да. Я хочу здесь отметить, что переписывается приход с приходом. Никаких личных сообщений. Все вкладывается в конверт, и приход получает письмо от дружественного прихода. Они открывают вместе на уроке. В этом стоят эмоции, когда ты видишь город отправителя, видишь приход отправителя, и с такими эмоциями, ожиданием вот этой радости.
1: Вы это видели.
0: Да, мы снимаем это на видео, просим педагогов, потому что очень много уже участников, слава богу. И педагоги, когда сами вспоминают, они стараются это запечатлеть. Ну, бывает, что и забывают. Ну, ничего. Вот, все освещаем в ленте, ВКонтакте, в нашем сообществе. Ну, так и называется, пишем письма. Вот об этом как раз первый заочный этап.
1: Что дальше происходит?
0: Что дальше?
1: Да.
0: Дальше прошли не все, потому что, да, первый год они только находили себе друзей, но екатеринбургские дети, они оказались очень такими продвинутыми, да. Креативными. Они сделали то, что мы умолчали намеренно в первом этапе. Они открыли карту, как это и должно было быть, раскатали ее, посмотрели, где они хотят иметь друзей, и отправили письма туда. Вот. Поэтому с этим... Нет. Они поступили очень правильно и мудро. Вот. Мы об этом намеренно не говорили, но... Всё, понимаете, устами детей глаголит истина.
1: Нет, это действительно так. Это я совершенно с этим соглашусь. Я вот только не совсем поняла, как происходит вот эта непосредственная переписка, вскрытие писем, приход приходу пишет.
0: Да.
1: Вот я вот это немножко не поняла.
0: Сначала, да, я поняла вопрос. Сначала принимается решение приходом. Они изучают наше положение, звонят, пишут, задают вопросы. И если решение принято и настоятель прихода... Нет, сначала пишет педагог, потому что получают приглашение отдела образования и распространяют информацию о том, что есть такая инициатива, и в ней можно поучаствовать. И вот тогда задают вопрос либо педагог, либо настоятель, и по благословению, конечно, настоятеля, приход присоединяется к инициативе. Вот тогда у нас формируется такой как бы банк данных об участниках, в каких регионах, какие приходы готовы, понимают и хотят участвовать, самое главное. Потому что если эту ценность для себя принимает педагог, то, соответственно, она сможет или он сможет передать эту ценность детям. Тогда совершенно естественно происходит весь урок. Вот недаром говорят, есть такая поговорка «воспитать лаской, а не таской». И
1: что
0: вот это как раз об этом, что если ласково педагог расскажет и со вниманием, с погружением в тему, как можно приобрести друзей где-то, то не придется палкой загонять кого-то там и писать или рисовать какие-то поздравительные письма непонятно кому. Все должно быть естественно. Есть желание... Есть поздравления от души. Вот. И именно такие поздравления вот в рождественском почтальоне и в пасхальном почтальоне дети получили вот в регионах, участниках, в тех приходах. И было очень трогательно. На Пасху у нас даже один приход отправили другому куличи. Это было вообще неожиданно, но это было. Вот. Отправляли поделки, отправляли аппликации, отправляли какие-то фигурки. В общем, все, что касается творчества, это все в первый этап. В общем, они друг друга радовали, и это радостно было. Все освещалось в нашей ленте, ВКонтакте, в сообществе «Пишем письма».

0: А вот вы говорите, что личного общения в этот момент в первый этап не происходит. Я правильно поняла?
1: Да, все правильно. Личного не происходит, потому что для связи пока они должны научиться выражать свои мысли, чувства, структурировать свои обращения именно в письменной форме.
0: И
1: как только, да, когда, вот понимаете, здесь же очень важно еще и момент и каллиграфии, и момент, как обратиться, кому обратиться, как правильно начать письмо, какое содержание должно быть. Здесь мыслительный процесс еще работает. И как завершить письмо, и как в конце выразить надежду о том, что они ждут и надеются продолжить дальше вот это общение. Понимаете, простая смс-ка, она не передает этого смысла.
0: Я очень это хорошо понимаю. И я просто даже больше вам скажу, что вот то, что задумано, это возвращение к нашим истокам, к нашим корням, к тому, что мы потеряли, за то, что мы боремся. Потому что сегодня многие дети и уже даже молодые люди, они боятся писать, так как они прекрасно понимают, что они в каждом втором слове делают ошибки. То есть потеряно вот это вот, ну, вот мы сейчас же все время об этом говорим, что теряется русский язык, русская культура. Нам вот, не знаю, как мы... Мы даже вот на радио у нас есть, ну, как бы такая негласная установка. Мы стараемся не употреблять нововведенных слов вообще. Мы говорим только по-русски, никаких там хэшбэков, там ресепшенов, и, там квестов и так далее, чем сегодня кишит вот это все. Мы вот как-то стараемся, ну, вот, не употреблять. И человека называть даже по имени-отчеству. От этого человек становится взрослее, но когда берут интервью, там человеку 30-40 лет, его спрашивают: «Здравствуйте, а как вас зовут?» Он говорит: «Саша». А там уже почти седовласый мужчина такой, а он все Саша, у него даже отчества нет. Вот поэтому я вас очень хорошо понимаю, какое замечательное вы задумали дело.
1: Да, есть несколько таких еще пословиц, которые, наверное, отражают наше намерение вести эту инициативу. Хороший пример – наилучшая проповедь. К чему ребенка приучишь, то от него и получишь. Воспитай лаской, а не таской. Воспитывай с детства. Воспитать ребенка – не выпустить цыпленка. У семи нянек – дитя без глазу. Все эти поговорки, они как раз направлены на то, чтобы ребенок находился в том сообществе, в том событийном обществе, где своим примером взрослые показывают правила поведения. И мне очень нравится высказывание сатирика немецкого поэта Себастьяна Бранта. Он говорит: ребенок учится тому, что видит у себя в дому.
0: Да.
1: Родители — пример ему. Многие знают это на слуху, вот эти первые две строчки, но на самом деле это длинный стих. Я думаю, что без проблем можно найти в интернете, почитать. Вот. Но как раз вот эти первые строчки — они отражают то, что в чем мы хотим.
0: Всю суть.
1: Всю суть, да, в чем мы хотим видеть наших детей. Хотите, чтобы ваши дети были, девочки, мальчики, хорошие хозяевами, значит, надо их приучать к домашним заботам и делиться проблемами. Ну, вот такое убеждение, что если девочка должна быть хорошей хозяйкой, а мальчик должен быть хозяином. Печь пироги, как это может быть, старомодно или не модно.
0: Это не старомодно.
1: Вот. Но она должна уметь это делать, уметь обращаться с тестом, уметь накрыть стол, приготовить
0: наша
1: еду.
0: Это наша русская суть.
1: Да, да.
0: И любой культуры.
1: Поэтому что имеем, тем гордимся.
0: Да. Да, хотя вот сегодня такая тоже тенденция вообще. Некоторые говорят: а я вот совсем не готовлю у себя дома. Но матушка мне одна говорит: понимаешь, один раз в неделю в доме обязательно должны печься пироги. Это обязательно для всех. Вот, и это совершенно правильно и нормально. Ну вот, Светлана Владимировна, Месяц август проходит, уже сентябрь. Вот что у вас было в августе, в сентябре, и сейчас на каком этапе стоит вот этот проект, который вы представляете, называется он «Пишем письма, едем в гости». Этот проект касается воскресных школ России.
1: Так, да, спасибо за вопрос. Я, наверное, откачусь с августа еще на июнь. В июне у нас такое было знаменательное событие. Мы подписали положение педагогической инициативы «Пишем письма. Едем в гости». При участии такой трехсторонний получился. Значит, председатель отдела образования, религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии отец Василий Равлик и мой друг, педагог Елена Бородина, Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент Уральского государственного педагогического университета, взяла нас вот под свое такое окормление, скажем, научное. Вот поэтому мы подписали соглашение, и уже на съезде закона учителей в августе наши учителя Екатеринбургской епархии получили приглашение к участию. Вот в качестве вот в раздаточных материалах было вот это предложение об участии с нашим положением, чтобы они могли ознакомиться. Вот. Чем для нас был август? Мы не бездельничали. У нас несколько регионов участвовали в такой акции ко дню. Был День семьи, но больше как-то дети отреагировали на другой праздник, который был параллельно предложен, это целителя, великомученика, целителя Пантелеймона. Весь июль мы готовились к этому празднику, дети рисовали рисунки в разных возрастах, в разных городах. И вот эти рисунки прям к 9 августа мы старались передать, мы их передали в стационарные больницы, в клинике. Вот, в частности, я в этот момент находилась в Самаре, и мы передали прям через главврача. Значит, вот он оказался тоже верующий человек. Господь так все устраивает, что с радостью согласился. Эти письма передали детям. Дети получили вот такую поддержку, но наши дети... Вот интересно было их отношение. Они по заданию, как бы по нашей просьбе, мы сказали: вот вы пишите все, что хотите, рисуйте все, что вы хотите. И дети, они между собой сидели, общались, рассуждали и говорят: вот представляете, вот мы же здесь, на улице там плюс 26, плюс 30, а что же делают дети в больнице? Им, наверное, не хватает солнца, реки, моря, воды. И они почти все нарисовали пляж. Пляж, лодки, Волгу. Это было забавно. И даже баржи. Вот. Ну, сердечки, мишки. И, казалось бы, вот такие
0: сколько
1: закрытые...
0: лет вот одни и те же атрибуты. Правда ведь?
1: Да.
0: Вот, и что это было до Великой Отечественной войны. Сейчас, и вот сердечки, мишки, вот,
1: да,
0: все вот
1: это. Да, очень красивые
0: осталось.
1: Такие рисунки получились у детей. И слова поддержки. То есть на каждой открытке, вот мы смотрели, то есть на что было в обязательном порядке, это имя ребенка, который нарисовал. То есть там, допустим, «Держись, я с тобой» от Пети, или «Ты справишься» от Лены. Вот это было трогательно на самом деле, когда дети... такое маленькое обращение написали и написали свое имя. Кто-то писал еще возраст, да, ну вот, в общем, справились. Мы передали. Вот так для нас начался август. И сейчас в конце августа еще у нас стартовала еще одна акция, она называется «Дружная Россия». В рамках фестиваля «Большая страна», который начался в Пскове, мы тоже стартанули. Было предложено гостям фестиваля, участникам написать письма, и люди с удовольствием соглашались, но как ни крути, больше половины писем вот по итогу оказалось направлены воинам. Люди писали стихи, люди писали обращения, слова поддержки воинам. Вот как раз эти письма мы передали через наших коллег с гуманитарными грузами. В Пскове есть там замечательная организация, которая помогает участникам спецоперации, мы передали через них бойцам, потому что это было очень трогательно. Люди писали про солдат в шинели, такие стихи очень интересные, слова поддержки о том, что их ждут, на них надеются, и, конечно, слова благодарности, что обеспечивают нам вот более-менее мирное такое пребывание в своих домах. А остальные письма, которые тоже написали вот и дети, и рисунки приложили, они у нас направились в Севастополь, Воронеж указали, у нас там есть тоже наши коллеги, объединение воскресных школ Воронежской епархии, вот так оно называется. Вот, и, наверное, да, и в Екатеринбург. Вот эти письма где-то в пути. Так что сейчас в действии у нас акция «Дружная Россия». Присоединяйтесь.
0: Вот скажите еще, пожалуйста, Светлана Владимировна, как ребята встречались друг с другом? Когда это произошла вот встреча, и они вот как увидели?
1: В летний период не все воскресные школы отдыхали. И мы провели несколько мероприятий в Поволжье, вот в Самаре. Значит, есть музей замечательный, музей почты. И мы организовали такой вот интенсивный день. То есть мы встретились с детьми в этом музее почты. Нам провели там экскурсию замечательную. Дети подружились, провели прекрасное время на берегу Волги. Играли в активные игры. И, конечно же, мы вот еще до пляжа дети нарисовали несколько рисунков. Сколько у нас? Ну, около, наверное, 15-20 человек была группа, и дети нарисовали рисунки. Вот эти рисунки мы тоже передали в стационары детям, которые находятся на лечении. Вот такие активности у нас тоже были. И ко второму этапу у нас перешли несколько приходов. Мы тоже провели это пока не в Екатеринбурге, когда, значит, поселок Прибрежный, там храм новомучеников и исповедников российских, это Самарская митрополия, они приехали по приглашению в гости на приход Смоленской Божьей Матери. Весь день был настолько интенсивный, начался он с богослужения, потом знакомство, вот уже очное у детей произошло. А дальше мы вот как раз рассказывали о целителе Пантелеимоне, кто он был и как мы можем помочь детям, которые находятся сейчас вот на лечении. Детям было очень интересно, на самом деле, потому что, во-первых, они, около 30 человек у нас такая большая группа получилась, они вместе провели первый раз вот это время после богослужения в таком свободном, неформальном общении. Рисовали, общались, даже разделили детей на группы, потому что были подростки, и была младшая группа, ну, где-то до, наверное, 9 лет у нас младшие были, и 12-16 лет у нас была старшая группа. Соответственно, рисунки были малышковые и более взрослые, осознанные. Рисовали профессиональной акварелью дети, ну, очень понравилось им.
0: Вот еще вопрос у меня материального характера. В материальном плане вы говорили про то, что дети писали воскресные школы, в том числе и Дальневосточного округа. А какая возможность вот им приехать, например, друг к другу так далеко? Это же нужно какие деньги иметь. Не все родители могут позволить себе это. И, а если ребенок не поедет, не дай бог, тут будет, представляете, какая... обида.
1: Ну, да, в планах есть, поэтому пока мы туда далеко заглядывать не будем. Вот, есть решение, пока они должны устойчиво задружиться.
0: Угу. То есть пока не ездить.
1: Пока, да, пока нет, угу. Пока вот первый этап идет. Угу. Понимаете, ехать в гости — это когда ты понимаешь, что это твой друг. А если ты еще первый этап не прошел, то ты не нашел друзей, с которым тебе есть о чем общаться. И потом там же есть еще программа во втором этапе, очном. То есть принимающая сторона готовит программу. Она не просто принимает людей. Вот вы приехали, mm-hmm. что вы будете делать?
0: Да.
1: Всему свое время. Пока я считаю, что первый этап они должны основательно утвердиться в нем, найти друзей, и там уже Господь управит mm-hmm. все остальное. Mm-hmm. В этом есть уверенность.
0: Ну, я думаю, что если у вас будут интересные дальше продвижения, вот в этом проекте приходите, нам рассказывайте. Это очень интересно.
1: С удовольствием. Спасибо.
0: Да, будем вас ждать.
1: Да, спасибо большое.
0: Спасибо Светлане Владимировне. Дорогие наши слушатели, автор инициативы «Пишем письма, едем в гости». Светлана Владимировна Власенко сегодня принимала участие в цикле передач «Гость в студии». До встречи в эфире.
1: Спасибо. До свидания.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 35-летию возвращения храма Русской Православной Церкви, в библиотеке Вознесенского архиерейского подворья 20 сентября состоялась лекция «Архитектура Вознесенской Церкви. Отражение двух эпох». Встречу провел магистрант кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральского государственного архитектурного университета Александр Алексеевич Трегубов. В библиотеке в этот день собрались около 40 верующих, интересующихся историей Вознесенского храма. Храм был построен в духе барокко, стиле, который добавляет зрелищности архитектурным элементам. На Урал барокко попал в XVIII веке, причем оно начинает развиваться как региональный стиль на основе украинского барокко, так как тобольский митрополит того времени был выходцем из Киева, и он привез свои вкусы в церковной архитектуре. Также влияние оказало московское барокко, оно же Нарышкинское. Именно такой архитектурный процесс на Урале существовал к моменту начала проектирования Вознесенской церкви. Александр Алексеевич рассказал, что на Урале и в Сибири появилась традиция ставить в одном месте два храма – летний и зимний. Отапливать здание с большим подкупольным пространством – дров не напасешься, поэтому выход был найден как раз-таки в устройстве двух храмов в одном месте. Позже для удобства их решили соединить под одной крышей, расположив один над другим. Так произошло и в Вознесенском храме. Храм был заложен 16 мая 1792 года. Нижний храм освятили в 1801 году, а верхний – к 1818. Композиции плана церкви типичны для храмов XVIII-XIX веков. Кораблем, когда в одном объеме по одной оси располагаются притвор, колокольня, трапезная, собственно, храм и алтарь. К 1830 годам, со сменой времен, веяний и других обстоятельств, влияющих на архитектуру и ее восприятие, было принято решение о реконструкции храма и был создан проект, автором выступил архитектор Николай Шулаев. Предполагалось устроить новые пределы, крыльцо, изменить фасады, поменять облик в духе главенствовавшего тогда русско-византийского стиля. Новая, актуальная архитектура начинает постепенно надстраиваться над старой. К храму были добавлены 4 новых предела и новое крыльцо. Также свой вид изменили колокольня и главы. Таким образом сформировалась современная разностилевая симфония, и здания Вознесенской церкви самобытно начали звучать с разных точек зрения. В панораме Вознесенской горки перед нами русско-византийский храм. За колокольней виднеется главка, рифмующаяся с главкой колокольни. И при приближении или при взгляде с улицы Тургенева нам открывается актуальный барочный фасад, который в том числе продолжает рифмоваться и с членениями колокольни, и с оформлением восьмерика и сомкнутого свода, рассказал лектор. Далее в этом выпуске. В московском парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный спецпроект Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант». На снимках церковные проекты помощи, московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области. Социальный центр умиления в Вырице Ленинградской области, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоньевская богодельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексия, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, Церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи – приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны. Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году отделу исполнилось 35 лет. И в завершении выпуска. Право женщин, чьи мужья умерли от последствий военной травмы, на одновременное получение пенсии по старости и по утрате кормильца защитил Конституционный суд Российской Федерации. Он рассмотрел жалобу женщины, чей муж умер из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Вдова получала пенсию по старости и пенсию по потере кормильца, но затем ей сначала отменили вторую из этих пенсий, а затем восстановили, отменив пенсию по старости. В судах женщине не удалось восстановить справедливость. Оказалось, что в законе, который дает не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих право на две пенсии, говорится только о погибших военных, а умершие впоследствии от ран там не упомянуты. Это положение не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд РФ. Он предписал пересмотреть оспоренный в суде закон, а до тех пор выплачивать не вступившим в новый брак вдовам умерших вследствие военной травмы пенсии и по возрасту, и по утрате кормильца одновременно. Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру, сообщается на официальном сайте суда. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается наш эфирный день, пятница, 25 сентября. Несколько слов о наших передачах на вечерние часы. 18:05 для детей – лучший сборник рассказов, и из этого сборника звучит «История про огниво». 18:45 – художественное чтение – слушайте литературно-драматическую редакцию радиоканала «Воскресенье», продолжение рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». В 19:20 звучащая книга, роман «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева в эфире. Беседы о вечном слушайте в 20:15. Тема сегодняшней беседы называется «Почему не должно верить и надеяться только на себя?» со священником Александром Дубасовым. Напоминаю, батюшка является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавра села Косулина. Вечернее молитвенное правило слушайте в 21:10 и в 23:10. В 21:40 приглашаем вас послушать псалмы царя Давида на русском языке со 131 по 135. Псалмы читает Лев Прыгунов. В 22:15 святитель Игнатий Брянчанинов «Слово утешения находящемуся в скорби». В 22:30 «Духовное слово», и здесь вашему вниманию «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:30 слушайте «Толкование Евангелия». Издательство книги «Азбука веры», текст

0: продолжается наш вечерний радиоэфир. В эти минуты страницы для детей.
1: Ганс Христиан Андерсен. Огниво. Победил как-то на войне солдат всех злодеев и отпустил его генерал в отпуск. Чего лишний хлеб проедать, коли воевать не с кем? Идет он себе с хорошим настроением, и по дороге встречается ему ведьма противная.
2: Здорово, служивый! Какая у тебя славная сабля! А ранец какой большой! Тебя-то мне, смельчак, и надобно. Хочешь денег столько, сколько твоей душе угодно?
1: Кто ж от добра откажется, старая? Сказал солдат.
2: «Видишь, вон то старое дерево»,
1: — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку.
2: «Оно внутри пустое. Влезь наверх, там будет дупло. Ты спустись в него в самый низ. А перед тем, как я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса, ты мне крикни, я тебя вытащу».
1: «А к чему такие маневры?» — спросил солдат.
2: «Денег там, служивый, видимо-невидимо», — отвечала ведьма. «Когда ты доберешься до самого низа, то увидишь большой подземный ход. Там ты увидишь три двери. Отвори их, ключи торчат снаружи. Посреди первой комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глазам у нее словно чайные чашки. Но ты не бойся, я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу. А сам живо подойди и схвати собаку. Посади ее на мой передничек, открывай сундук и бери из него денег в волю. Однако в этом сундуке одни медики. Захочешь серебра, ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колеса. Сажай на передника ее, а потом бери себе денежки. А захочешь, так достанешь и золото, причем столько, сколько сможешь унести. Для этого надо идти в третью комнату. Но там самая большая собака. Глаза каждый с круглую башню, злющие-призлющие. Тебе же, солдатик, бояться нечего. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото». «Оно бы не дурно, — сказал солдат, — но что ты с меня возьмешь, старая ведьма? Ведь что-нибудь тебе-то от меня да нужно? Деньги мне, касатик, без надобности. Захвати с собой старое огниво. Его позабыла там моя бабушка, когда спускалась в последний раз».
1: «Ну ладно, обвязывай меня веревкой», — приказал солдат. Захватив синий клетчатый ведьмин передник, солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как и сказала ведьма, в ярко освещенном большом проходе. Вот он открыл первую дверь. Ох, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращилась на солдата.
2: «Вот так молодец!» — сказал солдат. Посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, возвратил собаку на место и отправился в другую комнату.
1: «Ай-яй-яй! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса!»
2: «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят!» — сказал солдат и перенес собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец серебром. Затем отправился в третью комнату.
1: «Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были, не дать не взять, две круглые башни и вертелись точно колеса».
2: «Мое почтение», — сказал солдат и взял под козырек. «Такой собаки он еще сроду не видывал». Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а подхватил, да и посадил на передник и открыл сундук.
1: «Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки с сластями!» Солдат выбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, фуражку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться.
2: Ну, наконец-то он был с деньгами. За всю свою службу он не заслужил и горсти таких монет. А здесь такая удача!
1: Собаку солдат, как и было велено, посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал: «Тащи меня, старая ведьма!»
2: «Огниво взял?» – спросила ведьма.
1: «Ах, черт, чуть не забыл!» – сказал солдат и вернулся за огнивом. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.
2: «Зачем тебе это огниво?» – спросил солдат.
1: «Не твое дело», – ответила ведьма.
2: «Получил деньги, хватит с тебя. Ну, давай огниво».
1: «Как бы не так», – сказал солдат. «Сейчас же говори, зачем тебе оно? Небось, для каких-нибудь зловредных козней понадобилось?»
2: «Не скажу», – уперлась ведьма.
1: «Ну, тогда не получишь и огниво». Солдат завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и зашагал прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и потребовал все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом.
2: Слуга, который чистил приезжим обувь, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье. Теперь солдат стал настоящим барином, и ему рассказывали обо всех чудесах, какие случались в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.
1: «Как бы ее увидать?» – спросил солдат.
2: «Этого никак нельзя», – сказали ему. «Она живет в огромном медном замке с высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто дочь его выйдет замуж за простого солдата. А короли этого не любят.
1: Вот бы на нее хоть одним глазком поглядеть», – мечтательно произнес солдат.
2: Теперь-то служивый зажил весело, ходил в театры, ездил кататься в королевский сад, много помогал бедным и хорошо делал. Он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался, и у него как-то сразу появилось очень много друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось». Так солдат все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него, в конце концов, всего-навсего две денежки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Почему-то никто из новых друзей не навещал его, уж очень высоко было к нему подниматься. Однажды вечером сидел солдат в своей коморке. Уже совсем стемнело, когда он вдруг вспомнил про маленький огарочек в огниве, который взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайной чашки, та самая, которую он видел в подземелье.
1: «Что угодно, господин!»
2: «Ваф! Ваф!» – пролаяла она.
1: «Вот так история», — сказал солдат. «Огниво-то выходит прелюбопытная вещица. Я могу получить все, что захочу».
2: «Эй, ты, добудь-ка мне деньжонок», — приказал он собаке.
1: Раз — ее уж и след простыл. Два — она опять тут, как тут, а в зубах у нее большой кошель, набитый медью. Тут солдат и догадался, что за расчудесное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два, является та, которая сидела на серебре. Ударишь три, прибегает собака, что сидела на золоте.
2: Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья снова стали узнавать его и ужасно полюбили. Вот ему и приди в голову: «Как это глупо, что нельзя видеть принцессу! Такая красивая, говорят, а что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее? Ну-ка, где мое огниво?» И он ударил по кремню раз.
1: В тот же миг перед ним стояла собака с глазами точно чайной чашки. «Теперь, правда, уже ночь», — сказал солдат. «Но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на одну минуточку». Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы понял, что перед ним настоящая принцесса. Солдат не утерпел и поцеловал ее. Он ведь был бравый воин, настоящий солдат. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее. «Вот так история!» – встревожилась не на шутку королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли в том самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Старуха Фрейлина за ними пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, Фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти». Она взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. И это было ловко придумано. Теперь Фрейлина не могла отыскать нужные ворота. Повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха Фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Вот куда», — сказал король, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек», — возразила королева, заметив крест на других воротах. «Да и здесь крест, здесь», — зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что толку им не добиться. Однако королева была женщиной умной, умела не только в каретах ездить. Она сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. Солдат уже так полюбил принцессу, что начал жалеть, отчего он не принц. И захотелось ему жениться на королевской дочке. Собака и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и скучно! Засадили его и сказали: «Завтра утром тебя повесят». Очень было невесело услышать это. А огниво свое он, как назло, позабыл дома, на постоялом дворе. Поэтому надеяться на чудесное спасение было нечего. Утром солдат подошел к маленькому окошку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки, все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и ударилась прямо о стену, у которой стоял солдат и глядел в окошко. «Эй ты, куда торопишься?» — сказал мальчику солдат. «Без меня ведь дело не обойдется».

0: прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его желание. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку. И это ведь будет последняя его трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в пустяковой последней просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. «А ну-ка, друзья четвероногие, помогите мне избавиться от петли!» — приказал солдат. Потом собаки бросились на судей и весь королевский совет. А эта, братья, как вы понимаете, потрусливее солдата была. «Не надо, не надо!» — закричал король. «Я больше не желаю править этим волшебным королевством. Даже повесить солдата и то как следует не можем. Служивый, будь нашим королем и возьми за себя нашу прекрасную принцессу!» Они посадили солдата в королевскую карету, а все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!» Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот. Солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. В общем, началась в этом королевстве новая жизнь. А это уже совсем другая сказка.
1: Это была вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Мы продолжаем цикл художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Слушайте вторую часть.

0: И вот повадились, да, повадились ко мне разные бабки и старые девки. В ноги мне кланяются, руки целуют и кричат, что я святой и прочее. А одна даже на моей голове сиянье видела. Стало тесно в моей молельной. Взял я комнату побольше, и пошло у нас настоящее столпотворение. Бес забрал меня окончательно и заслонил свет от очей моих своими погаными копытами. Мы все вроде как бы взбесились. Я читал, а бабки и старые девки пели. И этак, долго не евший и не пивший, простоявший на ногах сутки или дольше, вдруг начинается с ними трясение. Будто их лихорадка бьет. Потом от этого то одна крикнет, то другая. И это страшно. Я-то тоже трясусь весь. Ой, ой, как жить на сковородке. Сам не знаю, по какой такой причине. И начинают наши ноги прыгать. Нет, чудно, право. Не хочешь, а прыгаешь. И руками болтаешь. И потом этого крик, визг. Все пляшем и друг за дружкой бегаем. Бегаем до упадку. И таким образом в диком беспамятстве впал я в блуд.
1: Жандарм засмеялся, но, заметив, что никто больше не смеется, стал серьезен и сказал:
2: «Да это ж молоканство! Я читал, на Кавказе все так, все!»
0: Но не убило меня громом, Господи помилуй. Должно молилась за меня на том свете покойница маменька. Когда уже меня все в городе святым почитали, и даже дамы и хорошие господа стали приезжать ко мне потихоньку за утешением, как-то пошел я к нашему хозяину, Осипу Варламычу, да, прощаться. Тогда прощенный день был. А он этак запер на крючочек дверь, и остались мы вдвоем, с глазу на глаз. И стал он меня отчитывать. А я должен вам заметить, Осип Варламыч, ага, без образования, но дальнего ума человек. И все его почитали и боялись, потому был строгой, богоугодной жизни и труженик. Городским головой был и старостой лет, может, 20, и много добра сделал. Новомосковскую улицу всю покрыл гравелем. Выкрасил собор и колонны расписал под малахит. Но запер дверь. И давно, говорит, я до тебя добираюсь такой-сякой. Это мне, говорит, да. Ты, говорит, думаешь, что ты святой? Нет, ты не святой. А богоотступник? Еретик и злодей. И пошел. Не могу я вам выразить, как это он говорил. Складненько, да умненько, словно по писаному. И так трогательно. Говорил часа два. Пронял он меня своими словами. Открылись мои глаза. Слушал я и... И как зарыдаю, будь, говорит, обыкновенным человеком, ешь, пей, одевайся и молись, как все, а что сверхобыкновение, то от беса. Вериги, говорит, твои от беса, посты твои от беса, молельня твоя от беса, все, говорит, это гордость. А на другой день, в чистый понедельник, привел меня Бог заболеть. Я надорвался, отвезли меня в больницу. Мучился я до чрезвычайности и горько плакал и трепетал. Думал, что из больницы меня прямая дорога в ад, и чуть не помер. Промучился я на одре болезни с полгода, а как выписался, то первым делом отговелся по-настоящему и стал опять человеком. Отпускал меня Осип Варламыч домой и наставлял: помни же, Матвей, что сверх обыкновения то от беса. И я теперь ем и пью, как все, и молюсь, как все. Ежели теперь случается, от батюшки пахнет табаком или венцом, то я не дерзаю осуждать, потому ведь и батюшка обыкновенный человек. Но как только говорят, что вот в городе или в деревне завелся, мол, святой, по неделям не ест и свои уставы заводит, то уж я понимаю, чьи тут дела. Так вот, судари мои, какая была история в моей жизни. Теперь я, как Осип Варламыч, все наставляю братца и сестрицу и укоряю их. Но выходит, как глаз вопиющего в пустыне. Эх, не дал мне Бог дара.
1: Рассказ Матвея, по-видимому, не произвел никакого впечатления. Сергей Никанорыч ничего не сказал и стал убирать с прилавка закуску, а жандарм заговорил о том, как богат брат Матвея Яков Иваныч.
2: У него 1030, по крайней мере. Конечно.
1: Жандарм Жуков, рыжий, полнолицый, когда он ходил, у него дрожали даже щеки, здоровый, сытый, обыкновенно, когда не было старших, сидел развалясь и положив ногу на ногу. Разговаривая, он покачивался и небрежно посвистывал. И в это время на лице его было самодовольное, сытое выражение, как будто он только что пообедал. Деньги у него водились, и он всегда говорил о них с видом большого знатока. Он занимался комиссионерством. И когда нужно было кому-нибудь продать имение, лошадь или подержанный экипаж, то обращались к нему.
2: Да, 30 тысяч, да, пожалуй, 30 тысяч будет, согласился Сергей Никанорыч. У вашего дедушки было огромадное состояние, огромадное. Все потом осталось вашему отцу и кому? Вашему дяде. А ваш отец помер в молодых-то летах, и после него все забрал дядя, а потом, значит, Яков Иванович. Пока вы с маменькой-то на богомолье ходили и на заводе тенором пели, тут без вас не зевали.
3: На вашу долю приходится 15 тысяч. Трактир у вас общий, а значит и капитал общий. Да, на вашем месте я бы давно подал в суд. Вот что. Я бы в суд подал само собой. А пока дело один на один, всю бы рожу ему до крови, как следует.
1: Якова Ивановича не любили, потому что когда кто-нибудь ворует не так, как все, то это неприятно волнует даже людей, равнодушных к вере. Жандарм же не любил его еще и за то, что он тоже продавал лошадей и подержанные экипажи.
3: «Вам неохота судиться с братом?» «Неохота. А знаете, почему неохота? Потому что у вас своих денег много»,
1: — сказал буфетчик Матвею, глядя на него с завистью.
3: «Конечно, хорошо тому, у кого есть средства. А вот я, должно быть, так и умру вот в этом положении. О!»
0: Матвей стал уверять, что у него вовсе нет денег.
1: Но Сергей Никанорыч уже не слушал. Воспоминания о прошлом, об оскорблениях, которые он терпел каждый день, нахлынули на него. Лысая голова его вспотела, он покраснел и замигал глазами.
3: «Жизнь проклятая! Господи! Господи!»
1: Сказал Сергей Никанорыч с досадой и ударил колбасой о пол.
4: Рассказывали, что постоялый двор был построен еще при Александре Первом, какой-то вдовой, которая поселилась здесь со своим сыном. Называлась она Авдотьей Тереховой. У тех, кто бывало проезжал мимо на почтовых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги. Как будто в этом дворе жили колдуны или разбойники. И всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядывался и подгонял лошадей. Останавливались здесь неохотно, так как хозяева всегда были неласковы и брали с проезжих очень дорого. Во дворе было грязно даже летом. Здесь в грязи лежали громадные жирные свиньи и бродили без привязи лошади, которыми барышничали Тереховы. И случалось часто, что лошади, соскучившись, выбегали со двора и как бешеные носились по дороге, пугая странниц. В то время здесь было большое движение. Проходили длинные обозы с товарами, и бывали тут разные случаи. Вроде того, например, как лет 30 назад обозчики, рассердившись, затеяли драку и убили проезжего купца. И в полуверсте от двора до сих пор еще стоит погнувшийся крест. Проезжали почтовые тройки со звонками и тяжелые барские дармезы. С ревом и в облаках пыли проходили гурты рогатого скота. Когда провели железную дорогу, то в первое время на этом месте был только полустанок, который назывался просто разъездом. Потом же лет через 10 построили теперешнюю прогонную. Движение по старой почтовой дороге почти прекратилось, и по ней уже ездили только местные помещики и мужики. До весной и осенью проходили толпами рабочие.
1: Постоялый двор превратился в трактир. Верхний этаж обгорел, крыша стала желтой от ржавчины. Навес мало-помалу обвалился, но на дворе в грязи все еще валялись громадные жирные свиньи, розовые, отвратительные. По-прежнему иногда со двора выбегали лошади и, бешено задрав хвосты, носились по дороге. В трактире торговали чаем, сеном, мукой, а также водкой и пивом, распивочно и на вынос. Спиртные напитки продавали с опаской, так как патента никогда не брали. Тереховы вообще всегда отличались религиозностью, так что им даже дали прозвище «богомолы». Но, быть может, от того, что они жили особняком, как медведи избегали людей и до всего доходили своим умом, они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере. И почти каждое поколение веровало каким-нибудь особенным способом.
5: Бабка Авдотья, которая построила постоялый двор, была старой веры. Ее же сын и оба внука, отцы Матвея и Якова, ходили в православную церковь, принимали у себя духовенство и новым образам молились с таким же благоговением, как старым. Сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор. А у внуков была та особенность, что они понимали Писание не просто, а все искали в нем скрытого смысла, уверяя, что в каждом святом слове должна содержаться какая-нибудь тайна.
0: Правнук Авдотьи, Матвей, с самого детства боролся с мечтаниями и едва не погиб.
1: Другой правнук, Яков Иванович, был православным, но после смерти жены вдруг перестал ходить в церковь и молился дома. На него глядя, совратилась и сестра Аглая.
4: Сама не ходила в церковь и до шутку не пускала. Про Аглаю еще рассказывали, будто в молодых летах она хаживала в виде Няпина к хлыстам, и что втайне она еще продолжает быть хлыстовкой, а потому де ходит в белом платочке.
1: Яков Иванович был старше Матвея на 10 лет. Это был очень красивый старик, высокого роста, широкою седою бородой почти до пояса и с густыми бровями, придававшими его лицу суровое, даже злое выражение. Носил он длинную поддевку из хорошего сукна или черный романовский полушубок и вообще старался одеваться чисто и прилично. Калоши носил даже в сухую погоду. В церковь он не ходил потому, что, по его мнению, в церкви не точно исполняли устав. И потому, что священники пили вино в непоказанное время и курили табак. Дома у себя он каждый день читал и пел вместе с Аглаей. В Веденяпине в заутренние вовсе не читали каноны и вечерние не служили, даже в большие праздники. Он же у себя дома прочитывал все, что полагалось на каждый день, не пропуская ни одной строки и не торопясь. А в свободное время читал вслух жития. И в обыденной жизни он тоже строго держался устава. Так, если в Великом посту в какой-нибудь день разрешалось по уставу вино ради труда бедного, то он непременно пил вино, даже если не хотелось. Он читал, пел, кадил и постился, но все это он делал не для того, чтобы получить от Бога какие-либо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера должна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день, в известном порядке, чтобы каждое утро и каждый вечер человек обращался к Богу именно с теми словами и мыслями, какие приличны данному дню и часу. Нужно жить, а значит и молиться так, как угодно Богу. И поэтому каждый день следует читать и петь только то, что угодно Богу, то есть то, что полагается по уставу. Так, первую главу от Иоанна нужно читать только в день Пасхи, А от Пасхи до Вознесения нельзя петь, достойно есть и прочее. Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Ивановичу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, ну, например, уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть, и он чувствовал себя несчастным.
0: Брат Матвей, приехавший неожиданно с завода и поселившийся в трактире, как дома, с первых же дней стал нарушать порядок. Он не хотел молиться вместе, ел и пил чай не вовремя, поздно вставал, в среды и пятницы пил молоко, будто бы по слабости здоровья. Почти каждый день во время молитвы он входил в молельную и кричал: «Образумьтесь, братец! Покайтесь, братец!»
1: От этих слов Якова Ивановича бросало в жар.
4: А Аглая, не выдержав, начинала браниться.
0: Или ночью, подкравшись, Матвей входил в молельную и говорил тихо: «Братец, ваша молитва не угодна Богу, потому что сказано: прежде смирись с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой. Вы же деньги в рост даете, водочкой торгуете. Покайтесь».
1: В словах Матвея Яков видел лишь обычную отговорку пустых и нерадивых людей, которые говорят о любви к ближнему, о примирении с братом и прочее для того только, чтобы не молиться, не постить и не читать святых книг, и которые презрительно отзываются о наживе и процентах только потому, что не любят работать. Ведь быть бедным, ничего не копить и ничего не беречь гораздо легче, чем быть богатым. А все же он был взволнован и уже не мог молиться, как прежде. Едва он входил в молельную и раскрывал книгу, как уже начинал бояться, что вот-вот войдет брат и помешает ему.
0: Матвей появлялся скоро и кричал дрожащим голосом: «Образумьтесь, братец!
3: Оставь меня!
0: Покайтесь!
3: Оставь, говорю!
0: Покайтесь! Что ж вы делаете-то?
3: Оставь меня! Пошел вон из моего дома! Пошел вон!
0: А этот дом наш общий!»
1: Начинал Яков снова читать и петь, но уже не мог успокоиться и, сам того не замечая, вдруг задумывался над книгой. Хотя слова брата считал он пустяками, но почему-то и ему в последнее время тоже стало приходить на память, что богатому трудно войти в Царство Небесное, что в третьем году он купил очень выгодно краденую лошадь, что еще при покойнице жене однажды какой-то пьяница умер у него в трактире от водки.

0: По ночам он спал теперь нехорошо, чутко. Ему слышно было, как Матвей тоже не спал и все вздыхал, скучая по своем изразцовом заводе. И Яков ночью, пока он ворочался сбоку на бок, вспоминались и краденая лошадь, и пьяница, и евангельские слова о верблюде. Похоже было на то, как будто у него опять начинались мечтания. А как нарочно каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег. Похоже было на то, как будто у него опять начались мечтания. А как нарочно каждый день, несмотря на то, что уже был конец марта, шел снег, и лес шумел по-зимнему, и не верилось, что весна настанет когда-нибудь. Погода располагала и к скуке, и к ссорам, и к ненависти. А ночью, когда ветер гудел над потолком, казалось, что кто-то жил там, наверху, в пустом этаже. Мечтания мало-помалу наваливали на ум, голова горела, и не хотелось спать.
1: Утром, в страстной понедельник, Матвей слышал из своей комнаты, когда шутка сказала Аглае.
2: А дядя Матвей говорил надысь, поститься, говорил, не надо.
1: Припомнил весь разговор, какой у него был накануне с Дашуткой. И ему вдруг стало обидно.
3: Девушка, не греши! Без постов нельзя. Сам Господь наш постился 40 дней. А только я тебе объяснил, что худому человеку и пост не в пользу.
2: О, ты только послушай заводских-то. Они научат-то добру. О, на заводе-то известно, какой пост. Ты вот спроси его. Дядю-то своего спроси, про душеньку-то, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал, а? Других-то он учит, а сам забыл про гадюку. А ты спроси, а кому он деньги оставил, кому?
4: Прозвучала вторая часть цикла художественного чтения по мотивам рассказа Антона Павловича Чехова «Убийство». Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 6 по 10 февраля 2027 года в Екатеринбургской духовной семинарии состоится 15-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие, история», посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Регламент работы конференции предусматривает работу по секциям 8-10 февраля, пленарные заседания 8 февраля и торжественные богослужения 6-7 февраля. Основные направления работы конференции – святые, царственные, страстотерпцы, жизнь, почитание и эпоха, церковная жизнь Екатеринбурга и Екатеринбургской епархии, жизнь евхаристической общины, история и современность, библейские исследования, каноническое право и правовое регулирование церковно-государственных отношений, богослужение и храмовое пространство, история, теория и практика церковного пения, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти, православное богословие и церковная письменность в истории и культуре, православие и русская литература, православная церковь в истории России и Урала, история богословского образования и науки, церковное образование, катехизация и миссия в истории и сегодня, традиционная книжная культура, жизнь церкви в музейной экспозиции, опыт презентации, цифровые коммуникации и миссия церкви, вызовы и стратегии в современном медиапространстве. В рамках конференции предполагается работа секции студентов и молодых ученых. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Далее в этом выпуске. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Составитель – диакон Иоанн Змеев. Книга издана под общей редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения. Четвертый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет в Москве с 21 декабря 2026 года по 14 января 2027 года. Как и прежде, миссия фестиваля – возрождение и формирование традиций ожидания и празднования Рождества Христова в отечественной культуре, а его цель – поддержка людей, остро нуждающихся в помощи. За три прошедших сезона фестиваль объединил вокруг этой цели выдающихся деятелей искусства, а его благотворительный сбор в прошлом году составил более 6 миллионов рублей. В новом сезоне программа расширяется. К традиционным концертам, спектаклям и ярмарке добавляются премьера анимационного сериала, показы документального кино и дискуссия о русской сказке. Фестиваль откроется 21 декабря в 19 часов концертом в Соборной палате. Выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лундстрема с солистами. В этот вечер бессмертные шедевры Моцарта и Чайковского подарят свет, тепло и надежду, то, чего мы все так ждем в канун Рождества. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. В преддверии самых волшебных дней в году мы хотим помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие 14 января 2027 года в 19:00 на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Соберутся одни из самых ярких музыкантов страны. Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением дирижера Арсения Ткаченко исполнит программу торжественного благотворительного гала-концерта, а за роялем Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии. Особую атмосферу вечеру придаст выступление Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Юные голоса символично завершат праздничную программу фестиваля. Каждый билет на этот вечер – это не просто возможность услышать выдающихся исполнителей, а личный вклад в доброе дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш радиоэфир продолжается. Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава пятая. Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году в королевстве Саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе. Сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде, и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На 28-м году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками. Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов. Он решился остаться и испытать свое счастье. В течение 20 лет бедный немец пытал свое счастье. Побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед. Но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался. Она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. 50 лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом, как только что залитые угольки глухо тлели его крошечные неподвижные глазки. Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое и неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру. Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если бы жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело как следовало, поклониться, кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник

лавке недалеко от Калитинского дома, много гулял, читал Библию до собрания псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял. Но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов. Некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев. Оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы». Духовная кантата сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем Х.Т.Г. Лемом. Слова «Только праведные правы» Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних». Оттого ты, Лем, и покраснел и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате. Глава 6. Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты. Он играл вторую руку. Но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. «Что с вами?» — спросил он. «Зачем вы не сдержали своего слова?» — сказала она. «Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней». «Виноват, Лизавета Михайловна. К слову пришлось. Вы его огорчили. И меня тоже. Теперь он мне доверять не будет». «Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить». «Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль. Вам хочется дразнить его». Паншин смутился. «Вы правы, Лизавета Михайловна», — промолвил он. «Всему виной моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста». Паншин помолчал. С чего бы он ни начинал разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая. Вы? Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — «вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам. Едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Ну а вы», — промолвил он, — «я вам тоже кажусь эгоистом». «Я вас еще мало знаю», — возразила Лиза, — «но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам». «Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. «За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля». «Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди», — промолвила Лиза. «Вот и все». Паншин немного нахмурился. «Послушайте», — сказал он, — «не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас», — прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пюпитре тетради. «Думайте обо мне, что хотите. Называйте

0: Называйте меня даже эгоистом, так и быть. Но не называйте меня светским человеком. Эта кличка мне нестерпима. И я тоже художник. Я тоже артист, хотя плохой. И это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же. Начнем, пожалуй, сказала Лиза. Первое адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая аллегро, совсем не пошла. На 20-м такте Паншин, отставший такта на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышит, он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть, сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен». Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то косясь на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом. «Ага», — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж, и прекрасно». «Очень хорошо. Вот тут только... Дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени. Смотрите». И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке?» «Да и вообще в жизни», — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево. «Легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Разве вы не остаетесь чай пить?» «Мне домой», — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит». «Ну что за пустяки? Останьтесь! Мы с вами поспорим о Шекспире!» «Колопа полит», — повторил старик. «А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату», — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно». «Вы бы опять спели свой романс лучше», — возразил Лем, отводя руки Паншина, и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним, она догнала его на крыльце. «Христофор Федорович, послушайте», — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора. «Я виновата перед вами, простите меня». Лем ничего не отвечал. «Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату. Я была уверена, что он ее оценит, и она точно очень ему понравилась». Лем остановился. «Это ничего», — сказал он по-русски. И потом прибавил на родном своем языке. «Но он не может ничего понимать. Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут». «Вы к нему несправедливы», — возразила Лиза. «Он все понимает и сам почти все может сделать. Да все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и право. А я не сержусь. Это кантата и я. Мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно, но это ничего». «Простите меня, Христофор Федорович», — проговорила снова Лиза. «Ничего, ничего», — повторил он опять по-русски. «Вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка». И Лем уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О, От знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней. Глава 7. «Вы меня не узнаете?» — промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже 8 лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?» «Матушка будет очень рада», — возразила Лиза. «Она слышала о вашем приезде. Ведь вас зовут, кажется, Елизаветой», — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца. «Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфеты». Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне и Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу. «Здравствуйте! Здравствуйте, мой милый кузен!» — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!» «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. «Как вас Господь милует! Садитесь! Садитесь, мой дорогой Федор Иванович! Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу!» «Я уж сам отрекомендовался, Елизавета Михайловна!» — перебил ее Лаврецкий. «Месье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский, да садитесь же! Гляжу на вас и право даже глазам не верю. Как здоровье ваше? Как изволите видеть, процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас ни сглазить, не похудели в эти 8 лет.
1: Как подумаешь, сколько времени не видались, — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. — Вы откуда теперь? Где вы оставили... То есть я хотела сказать, — торопливо подхватила она, — я хотела сказать, надолго ли вы к нам?
0: «Я приехал теперь из Берлина», — возразил Лаврецкий, — «и завтра же отправляюсь в деревню, вероятно, надолго».
1: «Вы, конечно, в Лавриках жить будете?»
0: «Нет, не в Лавриках. А есть у меня верстах 25 отсюда деревушка. Так я туда еду».
1: «Это... деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?»
0: «Та самая».
1: «А милуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом».
0: Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да, но и в той деревушке есть флигелек. А мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное».
1: Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко, но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее, здорова ли она.
2: «Слава Богу!» — возразила Марья Дмитриевна. «А что?»
0: «Так... мне показалось, что вам не по себе».
1: Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный. «А коли так, — подумала она, — мне совершенно все равно. Видно тебе, мой батюшка, все как с гуся вода. Иной бы с горя и щаха тебя еще разнесло».
0: Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась. Вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых на выкоте
1: и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос возвучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и спокойно и скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» — раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» — промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел нисколько, право! Да что ты руки у меня целуешь? Ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросил обо мне, что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой. Ну да это все равно. Где тебе было обо мне вспомнить? Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, — прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, — угостила ты его чем-нибудь?» «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чая ему не дадут. Лиза, поди похлопочи, да поскорее. Я помню, маленький он был, обжора страшный. Да и теперь, должно быть, покушать любит». «Мое почтение, Марфа Тимофеевна», — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь. «Извините меня, государь мой», — возразила Марфа Тимофеевна, — «не заметила вас на радости». «На мать ты свою похож стал на голубушку», — продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому. «Только нос у тебя отцовский был, отцовским и остался». «Ну, и надолго ты к нам?»
3: «Я завтра еду, тетушка».
1: «Куда?»
3: «К себе в Васильевское».
1: «Завтра».
3: «Завтра».
1: «Ну-ка, ли завтра, так завтра. С Богом, тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься». Старушка потрепала его по щеке. «Не думала я дождаться тебя. И не то, чтоб я умирать собиралась, нет. Меня еще годов на 10, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильнями нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Но молодец ты, молодец. Чай по-прежнему 10 пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж, на что был вздорный, а хорошо сделал, что швейцарца тебя нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается? Однако что это я так раскудахталась? Только господину Паншину...» — она никогда не называла его как следует Паншиным — «рассуждать помешало. А, впрочем, станемте-ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его батюшку пить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте. А ты, Федюша, дай мне руку. О, да какая же она у тебя толстая! Небось, с тобой не упадешь». Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы. Он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день в 11 часов вечера вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом. К чему тут слова, когда и так все ясно?» Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала свои руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колени и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить? О чем расспрашивать? Она и так все понимала. Она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.
4: Это была звучащая книга. Вы слушали роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Продолжение следует.

Яко аз познах, яко вели Господи, Господь наш над всеми Боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облака.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В спорткомплексе «Старт» города Екатеринбурга при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Регионального министерства спорта и Центрального спортивного клуба армии состоялось торжественное открытие Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по перетягиванию каната. Среди почетных гостей на спортивном празднике присутствовал руководитель спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Пастырь поприветствовал участников и преподал Божье благословение. В церемонии открытия также приняли участие кавалер Ордена Мужества, участник СВО, член Паралимпийской сборной России по фехтованию майор Николай Андреевич Голубкин, заслуженный тренер России, мастер спорта, наставник клуба ЦСКА, олимпик Артур Мамаджанович Агаджанян, заместитель министра физической культуры и спорта области Константин Ильич Деев, руководитель Уральской федерации армспорта «Медведь» и президент областной федерации перетягивания каната Юрий Владиславович Жилинский. В соревнованиях приняли участие команды Южного Московского центрального военного округа инженерных и сухопутных войск. В состязаниях по перетягиванию каната проявили себя более 200 спортсменов. В том числе в рамках продвижения ценности здорового образа жизни в молодежной среде и проекта «Богатырская застава» свои силы смогли испытать и совсем юные спортсмены из дошкольных учреждений. Очень ценно, что на таких спортивных мероприятиях происходит живое общение двух поколений – юного и уже выполняющих подвиг защиты нашего Отечества военнослужащих. Происходит преемственность поколений. Ребята фотографировались со старшими товарищами, знакомились и делились эмоциями, отметили организаторы. По результатам игрового дня первое место заняла команда сухопутных войск. Среди дошкольных учебных заведений – воспитанники детского сада номер 555. Радоваться не только собственной победе, но уметь поздравить соперника – важнейший принцип как в спорте, так и в жизни. Все участники соревнований достойно показали себя в схватках, принимая и победы, и поражения, поделился в МАКС-канале спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии иерей Антоний Клюкин. Перетягивание каната – дисциплина, где личный успех невозможен без помощи друга, поэтому юные спортсмены здесь учатся не только проявлять свою силу, но и стремлению быть частью команды. Желаем всем мира и спорта. Далее в этом выпуске. 17 сентября стало известно, что в результате атаки вооруженных сил Украины до основания разрушен старинный православный храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской епархии. Об этом сообщил епархиальный сайт. Храм 1844 года постройки. Первый удар по зданию был нанесен 16 июня 2026 года. Тогда храм устоял, но получил серьезные повреждения. Окончательное разрушение до основания произошло спустя 3 месяца, о чем стало известно 17 сентября. Село Козино находится в непосредственной близости от Сумской области и границы с Украиной. Жертв и пострадавших нет. И в завершение выпуска. На аэродроме Сиворицы в Гатчинском районе Ленинградской области состоялся семейный фестиваль «Крылья ДОСААФ». На фестивале развернули зоны активности, среди которых 2 ключевых кластера возглавили представители молодежного движения прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Глинка Тоснинского района, при котором действует авиамодельный клуб. Приходские активисты продемонстрировали гостям фестиваля захватывающие полеты радиоуправляемых авиамоделей с размахом крыла до 3 метров и представили спорт сверхлегкой авиации – парапланеризм. Детский хор «Созвучие», действующий при воскресной школе храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица Ленинградской области, совершил поездку по древним городам России. Главным событием поездки стало участие во всероссийском конкурсе «Хоровой Олимп» в Суздале. Коллектив достойно представил свою гатчинскую епархию и получил диплом лауреата третьей степени. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, священник Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Я бы даже сказал, здравствуйте, Евгения Дивеевская. Вот даже прям так
1: прям батюшка, вы сегодня чувствуете, будете меня мучить. Итак, почему не должно верить и надеяться только на себя? Ну вот сегодня такая тема беседы интересная. Я бы ее хотела начать тоже с такой важной цитаты, что со времени преступления прародителей Адама и Евы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас в лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное.
2: Да, я бы сказал, что источник всего этого — гордыня и гордость. И если как-то так условно разделить эти два понятия, они вроде бы как похожие, так чтобы именно условно, да, может быть, это как-то кто-то и по-другому может это переживать. А вот я бы предложил такое для наших радиослушателей, такое понимание. Гордыня — это когда мне человек не нужен как таковой, да, не хочется об нем заботиться, проявлять какие-то к нему, ну, трудиться от человека ради, да. Мне все, что мне от человека нужно, это чтобы он меня хвалил, льстил, всячески мне угождал и так далее. Вот это гордыня. А гордость, когда мне не нужен, тут минуточку внимания, сам Бог. Вот это, конечно, страшно. И вот когда сам Бог не нужен, естественно, у человека, ну, скажем, такого зрелого, да, наверное, у него есть образование, наверное, у него есть какая-то профессия, наверное, он даже может быть хороший специалист, возможно, у него семья, дети, и вот он живет таким образом, да, что, как ему кажется, он в Боге-то и не нуждается. Вот это уже гордыня. То есть корень, говорят святые отцы, корень всех зол, из которого все произрастает, да, и, соответственно, эта гордыня вот человека, по крайней мере, очень долгое время в этом состоянии держит. Человек, скажем так, религиозный, если он впадает в гордость, ну, конечно, тут еще более сложная ситуация, да, потому что, как правило, это вообще причина падения последующего, как правило, да, потому что если человек все-таки это не рассмотрит, не преодолеет, не научится это как бы так видеть, это свое состояние, да, то, конечно же, то есть такое прельщение приведет к тяжелым последствиям. Человек нерелигиозный, да, скажем так, нерелигиозный, мы говорим, не выцерковленный, да, как-то вот не обращающий вообще внимания, может быть, на какие-то духовные составляющие своей жизни, да, он, скорее всего, живя так, превратится в некий такой суровый, такое суровое каменное состояние, окаменелое, это называют, да? Окамененное нечувствие. Да, да, совершенно верно. Когда все будет происходящее вокруг него как-то вот так свидетельствовать, да, то есть о чудесах, о Божьем присутствии, о Божьем участии, о Божьем промысле, да, то есть он все это будет, так, поскольку чувства-то нет, да, то есть, а есть хорошо работающий ум, да, ну, то есть, опять же, мы сказали, если, так скажем, человек и образованный, и, в общем-то, какой-то специалист определенный, да, и имеющий, как, видимо, и какие-то успехи определенные жизненные, да, то есть, и вот поскольку сердце окамененное, да, то есть туда, скажем так, какое-то идет от Бога, какой-то такой призыв, позыв, да, то есть, ну, тут, а там камень, а там заасфальтированное поле, вот скажем так, да, вот, все это отражается на ум, а ум сразу же это все объясняет, да.
1: И все это отражается во взгляде человека.
2: Да,
1: это человек, на человека даже страшно посмотреть бывает, какой он злобный.
2: Ну, и даже не столько злобный, сколько самонадеянный. Вот проблема-то в чем, наша-то тема-то, да, какая, да, почему не должно надеяться только на себя? То есть на себя надеяться можно? Ну, можно, нужно. Но в чем и как? Да? То есть с осознанием того, что все, что есть у меня, дал мне так или иначе Бог. Он мне дал, но не просто дал, да, а предложил совместно с ним это все развивать. То есть, ну, так скажем, по нашему евангельскому.
1: А старец Никодим Святогорец как раз говорит о том, что ни под каким видом нельзя надеяться на себя.
2: Ну, ведь...
1: Вот вообще, вот просто
2: на
1: он
2: первом
1: об этом
2: этапе,
1: говорит,
2: на
1: пишет,
2: первом
1: и пишет.
2: Этапе особенно, да. Ни под каким, это, вы знаете, можно сравнить человека с, ну, с ребенком. Вот когда вот он начинает первые шаги делать, да, в духовной жизни, ну, естественно, как вот ребенок маленький, да, ни под каким видом нельзя, например, ребенка отправить одного, например, куда-то. Ну, он, скорее всего, или не вернется, или вернется еще. Но когда человек вырос, и будет удивительно, да, когда, скажем, человек в 20, в 30 лет, человек говорит: мама, пойдем, проводи меня куда-то. Да? Поэтому, скорее всего, контекст преподобного Никодима именно о началообразии человеческой жизни. Да? То есть тогда да, ни под каким, потому что очень часто человек эту благодать чувствует. Если он это не распознает и не поймет, что это благодать-то Божия, да, то он может почувствовать, что это он такой способный, он такой прямо такой талантливый. Да? И, естественно, то, что дальше его куда поведет, это все состояние, оно поведет его, ну вот-вот, ни под каким видом, как говорится. Как говорится. Но когда человек начинает духовно возрастать, и все-таки духовно какое-то определенное достигает какого-то определенного состояния, и, ну, если уж не говорим совершенство, но, по крайней мере, какое-то духовно определенное развитие и стабильности, да, ну, естественно, он уже ни под каким видом, то это уже как бы пройденный этап, да, уже оставаться ни под каким видом будет нельзя, да, потому что надеяться все возлагать на Бога, это другая крайность, да. Младенец, маленький ребенок все возлагает на родителей совершенно верно. Без родителей он не может существовать, да, но взрослый человек уже понимает, да, что где-то про и родителей ему надо поддержать, да, то есть в данном случае уже он Богу отдает, воздает именно не только что, только Бог и все, да, то есть: Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал возможность, да, и я эту возможность, в общем-то, воспринимаю и стараюсь правильно ею пользоваться, правильно, скажем так, свои эти возможности развивать, да, то есть так, это вот, вот такой вот важный момент. Поэтому крайности мы видим две: все возложить только на себя, да, то есть и прийти, в общем-то, к состоянию гордыни, окаменного нечувствия, и, соответственно, прожить так жизнь, и в конце концов в старости, может быть, попытаться что-то сделать, а что ты сделаешь в старости, что ты можешь изменить? Ну, вот редко кто уже в таком преклонном возрасте что-то кардинально мог менять, да, это бывает крайне редкая ситуация, все равно любое какое-то изменение, хорошее, качественное, высокое, это время зрелого возраста, да, то есть человек, скажем так, в 60-70 овладеть какой-то новой профессией до уровня профессионализма, ну, не знаю, я таких не встречал, по крайней мере, пока людей. Может быть, где-то они еще, где-то они, может, в огромном количестве присутствуют, но я за свои 60 лет пока не встречал. И даже сам...
1: Вам еще нет 60.
2: Ну, почти.
1: Ну, не придумывайте.
2: Вот.
1: Дачка,
2: и, вот, да, и вот, скажем так, если мне сейчас предложить, например, овладеть какой-то профессией, ну, вот, скажем так, именно в моем возрасте, да, то я, может быть, и как, и на каком-то уровне овладею, но чтобы стать таким высоким профессионалом, как то, например, ну, есть люди, которые это делают давным-давно, и, может быть, даже с какого-то определенного... Ну, условно говоря, научиться играть на скрипке. Ну, не научусь я играть на скрипке. Хоть я там что буду? Хоть я буду по 10 часов, это я не смогу это делать, тогда у меня уже артрит, артроз, там что-то еще, ну, не смогу я это делать, да? Или, скажем так, скажет мне, вот, стань хорошим там этим каменщиком, да, ну, ну, нет, нет во мне обрабатывать камень, например, я уже с каким-то определенным этим не смогу, потому что где-то рука не твердая, где-то она уже имеет тремор, так называемый, да, то есть и что-то еще там, где-то глаза уже подводят, ну, не сделать мне, да, вот мне вот удалось, скажем так, во время ковида, увлекшись, скажем так, игрой на барабанах, удалось определенных, как бы, но это было в 50 лет. Да, если в 50 еще, да, я думаю, что вполне-вполне в духовном овладеть барабаном не получилось, сейчас на каком-то определенном. Опять же, когда я смотрю на молодежь, как они играют, да, я понимаю, что мне так никогда не, я не тогда так не смотрю. Потому что в 50 и, скажем, в 15, в 10, да, это абсолютно разные вещи. Да, в 15, в 10, в 20 можно было овладеть на очень высоком профессиональном уровне. В 50 это, ну, такой, даже не средний, да, где-то, ну, такой ниже среднего, да, какой-то для себя, для удовольствия какого-то такого и так далее. Вот, поэтому, а ты думаешь, если я к этому подошел бы в 60 лет, то мне бы этого уже уровня не достичь, да, потому что, ну вот, естественно, да. Еще я играю в хоккей, например, и понимаю, да, например, что вот в хоккей, ну я с детства играю, да, так, не на профессиональном уровне, но с детства, скажем, играю, да, да, поэтому у меня какая-то есть вот близко к своим 60, я что-то еще могу, да. Если сейчас человек в 60 лет встанет на коньки, я боюсь, что вряд ли у него что-то хорошо получится, да. Вот, и другой момент, вот недавно тоже это, у нас один дедушка, вот ему 77. Он для 77 очень неплохо катается на коньках, потому что он всю жизнь на них катался. Но вот мы поставили его на ролики. Результат ноль. Отрицательный. Он не может на них ничего сделать, потому что если на коньках он за свою жизнь привык, и даже до старости, так, конечно, какой-то хоть что-то сохранил, да, вот, то тут он расписался в полной своей невозможности, неготовности. Вот одного профессионального уже достаточно такого

0: против гордости, гордыни и, в общем-то, вот этого вот, скажем так, возыметь такое, что ли, мысль, да, возлагать все только на себя, да, вот эта крайняя степень смирения, правильный подход, да, может дать очень хороший результат в любом практически возрасте, да, то есть даже на смертном одре, вот, но ведь это тоже искусство смирения, да, если человек всю жизнь не смирялся, если человек всю жизнь шел против рожна, как говорит Господь, да, то как это сделать в тех годах, то это, ну, крайне, наверное, редко и не так часто встречается, вот, поэтому все возложить на себя – это одна крайность. Все возложить на Бога. Господи, ты все делаешь, мне здесь ничего делать не нужно, я тут себя ничего не представляю – это другая крепость, другая степень, да, крайность. Вот поэтому православие – это синергия, это содружество, это сотрудничество, это совместное делание. То есть Бог дает нам все необходимое, чтобы мы под его надзором, промыслительно, да, то есть с его поддержкой, да, с его опорой, да, то есть шли по пути спасения, да, то есть и вот этим шли так называемым срединным царским путем, да, то есть все возлагать на Бога с пониманием, что Бог нам дает таланты, да, которые мы должны где-то сохранять, где-то развивать, где-то приумножать, и с этим самым служить себе для спасения, служить для спасения ближних, да, то есть и прекрасно, если мы умеем за это все благодарить Бога. Да, то есть вот благодарение Бога – это величайшая добродетель. Ведь смотрите, как молитва располагается у человека, да? Если рассматриваем молитву как три определенных вида, да, молитва просительная, да, то есть виды молитв. Молитва покаянная, молитва благодарственная. Просительная молитва, ну, в общем-то, наверное, чуть ли, наверное, у большинства людей. Где-то вот мы смотрим, да, то есть «Господи, помоги», «Господи, дай», «Господи, помилуй», ну, такая вот такое, да. Это первый этап. Неплохой, уже хорошо, да. Но если человек на этом этапе останавливается, он останавливается, да, то есть это не должен останавливаться, потому что постепенно он должен понимать, что если он не перейдет, не овладеет видом молитвы именно покаянной, да.
1: А как она потом возникает после первой молитвы, после просительной, вот покаянной молитвы?
0: Ну, тут, видите, это ведь, в общем-то, вот таинственные вещи. Ты как об них скажешь, что это те вещи, которые у каждого человека, наверное, переживает индивидуально и у каждого по-своему. Ну, у меня как было? Я 1.5 года молился по молитвослову Царю Небесного Отче наш, вот это начало. Молитвословие прочитал и 1.5 года молился. А потом для меня случайно, но для Бога промыслительно, он говорит, а загляни дальше, что там, говорит Господь, я загляну, ой, вот это да, а вот там сокровище-то где скрывалось, но 1.5 года понадобилось на того, чтобы к этому сокровищу как-то вот до него дозреть, потому что взять его было невозможно, но опять же, наверное, да, если человек ходит в садик, да, он готовится к школе, да, то есть он начинает в 1 классе, скажем так, где-то там писать буквы, складывать какие-то элементарные цифры, да, то есть, ну, понятно, что это только начало. Да, то есть впереди еще много-много открытий, прекрасных и удивительных вещей. То же самое в духовной жизни, да, то есть ты еще вот начинаешь, ты чем-то пользуешься, что-то делаешь, но останавливаться на этом, в общем-то, не рекомендуется. Очень часто так бывает, люди приходят, говорят, я 10 лет читаю «Отче наш». Да, вот 10 лет назад «Отче наш» — это прекрасно, это великолепно, это замечательно, это просто, ну, очень. Но 10 лет спустя только «Отче наш» — это ничего. Это даже еще и плохо. Ты вроде бы понимаешь, что тебе надо молиться, но ты ничего не делаешь больше. Вот ты какое-то что-то, как говорится, откупился от Бога вот этой молитвой, как мантру ее зачитываешь, да, какой-то заговор, приговор. И все, так что же это? Да и более того, я сразу же, как только прочитаешь, зайдет, я говорю, у нас, где вот мы оглашаем на наших готовящихся к венчанию, к крещению, там, к исповедям, еще что-то. Я говорю, хорошо, вот «Отче наш, иже еси на небеси». А что такое «иже»? Даже не 9 из 10, а 99 из 100 сказать не могут. Я говорю, так что же вы тогда читаете, если вы даже не понимаете, что вы читаете? Ну, если уж за 10 лет вы даже, ну, ничего вообще не сделали. Мало ли, что вы не, как бы так, не заглянули, что же там дальше в молитвословии, да? Так вы еще и ту-то молитву, которую вы, в общем-то, как думаете, что вы ей молитесь, да, так вы даже ее не понимаете. Вот. Поэтому возлагать все на Бога, но

0: опираться на те таланты, которые Бог человеку дал. Вот, наверное, будет очень хорошее и правильное такое движение и путь к Богу.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Вот все-таки познай свое ничтожество. Я вот еще не назвала тему беседы. Почему не должно верить и надеяться только на себя? Угу. Вот я хочу повторить, о чем мы сегодня говорим. Это очень тяжело человеку. Вот когда-то просто мой сын наткнулся на такую, это было очень давно, но у него уже была маленькая дочка, и он наткнулся на одну из моих книжек, где старец беседовал с девушкой молодой, которая готовит себя к монашеству. И вот ему попалась такая фраза, что «думай о себе, что ты ничто, что ты хуже всех людей». И вот тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Это святоотеческая мысль.
0: Я бы тут сделал бы корректировку к этой святоотеческой мысли, да, потому что мы тоже к этому причастны себе. Если мы сегодня будем, скажем так, все то богатство, не будем как-то его переосмысливать и для себя принимать и в этом смысле приумножать, да, то эта святоотеческая мысль превратится в какой-то такой уже мертвый достаточно памятник, да, которым пользоваться будет. Ну, только так смотреть на него, вспоминать и все, да. То есть я бы сказал, как, да, что действительно ты ничто, да, на сегодняшний день, да, уже не подходит, да. То есть было время, когда действительно человеку, человечеству надо было это понимать так, да. Бог, все ты ничто, да. Но сегодня мы понимаем, что мы сыны Божии, мы чадо Божие. И сказать, что я как чадо Божие ничто, это просто-напросто, я думаю, очень сильно огорчить Бога. Просто Богу, ну, скажем,
1: но мы
0: все...
1: же эту мысль, да, мы ее периодически встречаем.
0: Я сейчас объясню, я хотел дальше через запятую, да, сказать, что, что же дальше. Да? То есть это просто-напросто, Бог в нас вложил
1: образ и подобие Божие.
0: Да, да, а мы ничто. Вот, подожди, так, а что тогда
1: непонятно
0: делать? Непонятно, да. Угу. Вот поэтому я ничто, когда мое сердце превратилось в камень. Вот эта мысль прекрасно начинает этот камень разбивать. Господи, да я же ничто. Вот начинает разбивать. Но когда камень, ну, скажем так, не у всех камни все-таки, да, в душе, каменистые почвы, да, у кого-то плодоносящая почва, да, и об этом сам Господь свидетельствует, а кто-то приносит плоды в 30, в 50, в 60. Если мы к этой плодоносящей почве начнем подходить именно с инструментом, который требует разбивать камень, то мы ее просто-напросто, эту почву разрушим. То есть камень надо разбивать, ну, в сегодняшних реалиях, да, отбойным молотком. Но если мы почву начнем рыхлить отбойным молотком, сказать, человек, ты или нездоров, да, или что-то ты не понимаешь, почву надо, там, скажем так, хорошо там боронить, вскапывать, засеивать. Ты что делаешь со своим отбойным молотком? Мы нисколько не думаем уничижить какое-либо то или иное высказывание того или иного святого отца, просто надо понимать, да, что очень важен контекст. Так, кому, для какой аудитории этот святой отец говорил. И если мы этот контекст разумевать не будем, то мы можем тут даже вот в этом смысле ошибаться, да, то есть действительно, может быть, той или иной девушке, которую вот мы сейчас читали, да, говорил, ну, действительно, видя ее гордыню, видя ее вот это состояние окаменелости, он говорит, да, считай себя за ничто. То есть плачь о своем ничтожестве. Нормально. Все прекрасно. Но когда человек уже, условно говоря, находится в вере длительное время, уже действительно живет духовной, полноценной жизнью, да, и все, скажем, искать, я ничто, ну, подождите, ну, уже другой этап. Это тот этап уже пройден. Уже надо следующий выходить на следующее, да. Но время от времени, конечно, это посещение такое бывает, Господи, ты мое ничтожество претворяешь в такую благодать, в такую радость. Господи, я тебя благодарю. Тоже можно так сказать, да? Не сказать, что, ох, я как вырос, какой я стал знаменитый, какой я стал способный, какой я стал велиречивый, какой я стал прямо вот-вот-вот. Вот с этого состояния надо опять уходить в ничтожество. Господи, да что я без тебя? Все, что есть, это ты.
1: Сейчас получается, что как мы говорили, что Евангелие нужно читать с толкованиями святых отцов, и святых отцов тоже нужно.
0: Контекст. Кому он это обращает?
1: Вот, это тоже
0: кому
1: нужно
0: направляет?
1: Понимать.
0: Конечно, конечно. Еще раз, ведь были времена, когда, скажем так, человечество и сам человек были достаточно в таком состоянии, ну, таком, что ли, более таком детском, что ли, состоянии. Да? Вот взять нашу же матушку Россию, да, вот именно то время правления, вот царское правление, да, вот это вот императорское, да, все-таки это мы видим, что наш народ как такой вначале ребенок, потом такой подросток, да, вот, им вот это вот. И вот он вот...
1: А сейчас в каком состоянии вот, находимся наш народ?
0: После революции это такой достаточно злой молодой человек, достаточно такой циничный, да, нигилист, да, вот у него такой максималист, да, то есть вот это, скажем так, где-то вот 20, 25, 30 лет, да, то есть вот. А сейчас, я думаю, все-таки мы более-менее зрелые,
1: Но ведь и умирать придется тогда, получается.
0: Вот. И придет время смерти, да, то есть вот именно сейчас наша страна, как вот именно вот такой, если единая организация, да,
1: все-таки
0: мы
1: вот
0: уже
1: вот,
0: я думаю, мы прошли вот это вот время и детства, и юности, и отрочества, и, скажем так, молодости, такой буйной молодости, да, и вот сейчас мы пребываем в таком достаточно зрелом. У нас уже у нас многое есть, у нас есть многие понимания, у нас есть намного больше пониманий, чем у людей, живших там, условно говоря, там, в нашей... Возьмем нашу страну, да, то есть не будем говорить о всем мире, да, ну, которые жили там в 12, 13, 14 веках, да, то есть и после. Вот, скажем так, имея... Нет, конечно, мы можем сказать, что весь, например, какой-либо... с точки зрения искусства, музыки, да, это 19 век, да, то есть вот мы развились, мы вот это вот сокровище создали, но оказывается, что только развивая вот эту часть человеческой жизни, да, то есть вот музыка, картины, богословие, толкование, оказывается, это еще все недостаточно, да, то есть нужно было пройти вот это вот время, когда какая-то часть народа не захочет все это воспринимать, да, и захочет жить по своей воле, захочет жить, вот именно взять на себя всю ответственность. Ведь почему многие сейчас отвечают и так вот размышляешь, да, почему все-таки, скажем так, коммунизм, ну, условно говоря, вот то вот время советского, то советское время оказалось, в конце концов, нежизнеспособным. Богу места не дали вообще. Вот не дали места, да. Даже после того, когда можно было бы уже дать. Ну да, конечно, 20-е, 30-е, 40-е годы. Это было сложно себе представить, что Богу дать, официальную прописку Богу дать. Да, может быть, да. Но даже когда уже сам строй стал разрушаться, и когда можно было в тех же 90-х годах, скажем так, партии, так скажем, уже КПРФ сказать, да, недочеты, ошибки были, давайте их учтем и все-таки поймем, что не все от человека зависит, а все зависит от Бога, а человек – это тот, кому Бог вверяет это все осуществлять. Вот скажи только это, и эта партия бы стала бы ведущей, потому что ведь советский опыт
1: только
0: был…
1: Только веры у них нет.
0: В том-то и дело, нет места Бога. Все, вот все, что можно взять с человеческих вот возможностей, все было выжато до предела. Ум, настроение, какое-то там, значит, направление, устремление, все.
1: Сейчас они, кстати, говорят о том, что как важно строить дома не ввысь, а горизонтально, чтобы люди жили. Вот это вот очень вот такое у них.
0: Ну, это правильная мысль, я тут поддержу,
1: конечно.
0: Прекрасно, да. Еще раз,
1: сколько
0: все, что с точки зрения
1: говорить
0: человеческого какого-то достижения, каких-то талантов человеческих, вопросов никаких нет, да. И прекрасные у нас были учебные заведения, прекрасные у нас были, значит, законы старались выстраивать и, значит, оберегать свой народ, все остальное, да. Но ошибка какая, да, то есть, скажем так, то управление, которое было, да, оно, во-первых, старалось контролировать все и вся. Только я, только я все это делаю, да, ну и опять же, да, контролируя все и вся, естественно, место Богу просто было невозможно было дать. Вот дать бы место Богу, и на этот бы, ну, условно говоря, вот сейчас как Китай, да, показывает эти вот высоту и чудеса, да, своего строя. Ну вот ведь, пожалуйста, идея-то наша. Идея-то наша, да, ведь, в общем-то, советское восприятие, советское, так скажем, такое мировоззрение, да, общество на первом месте, все частное, все свое личное, да, на втором. То есть коллектив прежде всего, так это прекрасно. Но дай ты этому коллективу, кроме вот этого понимания еще, что Бог над всем этим, и все. И все встало на свои места. А когда говоришь, да, коллектив на первом месте, и коллектив, и вместо Бога, ну вот простите, такая схема не жизнеспособна. Да. Ну ладно, не будем слишком углубляться в эти вещи, да. Будем говорить больше о себе. Да. То есть самое главное здесь – это возможность понимания. Да. То есть если мы совместно с Богом, мы можем все необходимое для человека осуществить. А что необходимое? Построить дома вверх или по горизонтали? Нет. Устроить свое спасение. Если мы это поняли и в этом направлении, в этом движении, на этом пути взяли никого, никакого-то авторитета, не какой-то авторитетный коллектив, а взяли самого Бога, ну, я думаю, тут даже можно сказать так, что не спастись-то и невозможно. Если только вот взять вот так вот, опять же, да, сойти с ума, ну, неужели Господь это допустит? Так что помогай нам, Господь. От ничтожества о себе восходить на величайшую ступень соработничества с Богом.
1: Спасибо, отец Александр. Нас ждет еще одна передача. Она тоже имеет, как бы, так скажем, параллель какую-то определенную.
0: Продолжение этого,
1: да,
0: разговора.
1: Продолжение. Сейчас наша передача называлась «Почему не должно верить и надеяться только на себя?», а следующая будет называться «О надежде на единого Бога и уверенности в нем».
0: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое. Я тоже хотела бы потом поделиться еще своими небольшими впечатлениями о Дивеево. Это очень важно. Да,
0: так
1: немножечко
0: вот
1: как бы сказать.
0: Вторую передачу, что об этом вы говорите.
1: Да, дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов принимал участие в нашей программе «Беседы о вечном». До встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи. До свидания.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Участники проекта «Будем жить» совершили 16 сентября паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково и царскую обитель на Ганиной Яме. В поездке членов семей участников специальной военной операции, жен и матерей бойцов сопровождал координатор проекта Екатеринбургской епархии по оказанию духовно-психологической помощи участникам СВО и членам их семей «Будем жить» настоятель прихода во имя Пресвятой Троицы поселка Староуткинск протоиерей Виктор Вельчинский. В Свято-Троицком храме села Тарасково паломницы совместно прочитали акафист Пресвятой Богородицы перед чудотворной иконой Всецарица. Молитва, произнесенная своими словами, отметили женщины, стала единой и сильной, соединила в себе скорбь, надежду и просьбу о заступничестве. Особое место в путешествии заняло посещение святых источников, которыми знаменита Тарасково. Вода из них считается целебной, и многие паломники приезжают сюда именно за ней. Женщины набрали воды с собой, кто-то окунулся, кто-то просто умылся, но все ощутили необыкновенную легкость и мир в душе. Главным итогом поездки, поделились паломницы, стало ощущение внутреннего мира и укрепление веры. Они от всей души поблагодарили отца Виктора за совместное путешествие, его молитвы, заботу и духовное наставничество, а также братьев монастырей за гостеприимство и молитвенную поддержку. Далее в этом выпуске. Священник Александр Фадеев провел беседу о значении исповеди в жизни христианина и человека, несущего ответственность за других, со слушателями Центра профессиональной подготовки Главного управления МВД России по городу Москве. После выступления отец Александр обсудил с руководством Центра дальнейшее сотрудничество. В храме святого благоверного князя Александра Невского в московском районе Хорошово состоялась музыкальная встреча прихожан с бард-дуэтом «Двуречье». Гости представили программу «Букет летних мелодий». Прозвучали песни на стихи иеромонаха Романа Матюшина, Ильи Глазунова и Александра Блока, посвященные размышлениям о жизни, красоте Божьего мира и духовном пути человека. И в завершение выпуска. Приход храма нерукотворного образа Господа Иисуса Христа присоединился к акции сельской библиотеки из села Верх-Иньва Кудымковского округа Пермской епархии «Ноль – лучший градус для жизни», приуроченный к Всероссийскому дню трезвости. Помощник настоятеля храма Елена Вячеславовна Надымова и старшеклассники подготовили буклеты об истории Всероссийского дня трезвости с молитвами об избавлении ближнего от недуга пьянства. Волонтеры рассказывали сельчанам о здоровом образе жизни и вручали буклеты. На плацу Пермского института ФСИН России состоялось мероприятие, посвященное приведению к присяге курсантов первого курса. В качестве почетных гостей в мероприятии участвовали руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Пермской епархии священник Дмитрий Таранченко и ректор Пермской духовной семинарии священник Алексей Сафронов. Церемония прошла в соответствии с традициями ведомства. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторг мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления.

присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни.

дни и ночи делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения, Псалом 131. «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, как давал он клятву Господу, давал обет Богу Иаковлеву. Не войду под кровлю дома моего, и не лягу на ложе мое, не дам сна очам моим, векам моим дремоты и покоя вискам моим, доколе не обрету место для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву». Слышали мы, что оно в Ефрате, обрели мы его на поляне в Дубраве. Войдем в обители его, поклонимся месту, где стояли стопы его. «Восстань, Господи, и прибудь в покое Твоем, Ты и ковчег святыни Твоей. Священники Твои облекутся правдою, и праведники Твои возрадуются. Ради Давида, раба Твоего, не отвергни помазанника Твоего. Клялся Господь Давиду истиною, и не отречется от нее. Потомков Твоих посажу на престоле Твоем. Если сохранят сыны Твои завет Мой и откровения Мои, которым научу их, то сыновья их навеки воссядут на престоле Твоем. Ибо Господь избрал Сион, благоволил соделать его жилищем своим. Здесь мой покой навеки, здесь буду я обитать, ибо Сион угоден мне. Трапезу Израиля благословлю благословением моим, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку ризой спасения, и праведники его радостью великой возрадуются. Там возрастет слава Давида, там готовлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а он процветет, исполненный святости моей. Песнь восхождения, Псалом 132. Как хорошо, как блаженно жить братьям всем вместе! Будто мира на голове, стекающая на бороду Ааронову, стекающая на край одежды его, будто роса ермонская, сходящая на горы Сиона, ибо там обещал Господь даровать благословение и жизнь навеки. Песнь восхождения, Псалом 133. «Ныне благословляйте Господа, рабы Господни, стоящие в храме Господнем во дворах дома Бога нашего. В ночи воздевайте руки ваши ко святилищу и благословляйте Господа. Благословит тебя с высот Сиона Господь, сотворивший небо и землю». Аллилуйя! Псалом 134. «Восхваляйте имя Господне». Восхваляйте рабы Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Восхваляйте Господа, ибо Господь благ. Воспойте имя Его, ибо прекрасно оно. Ибо Иакова избрал себе Господь, Израиля соделал достоянием своим. Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов. Все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, в морях и во всех безднах. Поднимает он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ своих. Поразил он первенцев египетских от человека до всякого скота. Послал он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его. Поразил он народы многие и погубил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, Ога, царя Васанского, и царства Ханаанские. И даровал он землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из рода в род, ибо судить будет Господь народ свой, и над рабами своими смилуется. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих, уста имеют и не говорят, очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат, и нет дыхания в устах у них, да уподобятся идолам, делающие их, и надеющиеся на них. Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Прославляйте Господа, ибо Он благ, и вовеки милость Его. Прославляйте Бога богов, ибо вовеки милость Его. Прославляйте Владыку владык, ибо вовеки милость Его. Он, единый, сотворил чудеса, ибо вовеки милость Его. Сотворил Он небеса разумом Своим, ибо вовеки милость Его. Утвердил Он землю на водах, ибо вовеки милость Его. Он, единый, сотворил светила великие, ибо вовеки милость Его. Солнце, царящее днем, ибо вовеки милость Его, луну и звезды, царящие в ночи, ибо вовеки милость Его. Поразил Он Египет и первенцев его, ибо вовеки милость Его. И вывел Израиль из той страны, ибо вовеки милость Его, рукою крепкою, десницей, занесенной грозно, ибо вовеки милость Его. Разделил Он надвое Черное море, ибо вовеки милость Его, и провел Израиля посреди него, ибо вовеки милость его, и низринул фараона и войско его в море Черное, ибо вовеки милость его, провел он народ свой в пустыне, ибо вовеки милость его, поразил царей великих, ибо вовеки милость его, и убил царей сильных, ибо вовеки милость его, Сигона, царя Аморейского, ибо вовеки милость его, Ога, царя Васанского, ибо вовеки милость его, и даровал он землю их в наследие, ибо вовеки милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовеки милость его. В унижении нашем вспомнил нас Господь, ибо вовеки милость его, Он избавил нас от врагов наших, ибо вовеки милость его, дарует Он пищу всякой твари, ибо вовеки милость его». Прославляйте Бога Небесного, ибо вовеки милость Его.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В рамках мероприятий, посвященных памятной дате 35-летию возвращения храма Русской Православной Церкви, библиотеки Вознесенского архиерейского подворья 20 сентября состоялась лекция «Архитектура Вознесенской Церкви. Отражение двух эпох». Встречу провел магистрант кафедры реконструкции и реставрации архитектурного наследия Уральского государственного архитектурного университета Александр Алексеевич Трегубов. В библиотеке в этот день собрались около 40 верующих, интересующихся историей Вознесенского храма. Храм был построен в духе барокко, стиле, который добавляет зрелищности архитектурным элементам. На Урал барокко попал в XVIII веке, причем оно начинает развиваться как региональный стиль на основе украинского барокко, так как тобольский митрополит того времени был выходцем из Киева, и он привез свои вкусы в церковной архитектуре. Также влияние оказало московское барокко, оно же Нарышкинское. Именно такой архитектурный процесс на Урале существовал к моменту начала проектирования Вознесенской церкви. Александр Алексеевич рассказал, что на Урале и в Сибири появилась традиция ставить в одном месте два храма – летний и зимний. Отапливать здание с большим подкупольным пространством – дров не напасешься, поэтому выход был найден как раз-таки в устройстве двух храмов в одном месте. Позже для удобства их решили соединить под одной крышей, расположив один над другим. Так произошло и в Вознесенском храме. Храм был заложен 16 мая 1792 года. Нижний храм освятили в 1801 году, а верхний – к 1818. Композиции плана церкви типичны для храмов 18-19 веков. Кораблем, когда в одном объеме по одной оси располагаются притвор, колокольня, трапезная, собственно, храм и алтарь. К 1830 годам, со сменой времен, веяний и других обстоятельств, влияющих на архитектуру и ее восприятие, было принято решение о реконструкции храма и был создан проект, автором выступил архитектор Николай Шулаев. Предполагалось устроить новые пределы, крыльцо, изменить фасады, поменять облик в духе главенствовавшего тогда русско-византийского стиля. Новая, актуальная архитектура начинает постепенно надстраиваться над старой. К храму были добавлены 4 новых предела и новое крыльцо. Также свой вид изменили колокольня и главы. Таким образом сформировалась современная разностилевая симфония, и здания Вознесенской церкви самобытно начали звучать с разных точек зрения. В панораме Вознесенской горки перед нами русско-византийский храм. За колокольней виднеется главка, рифмующаяся с главкой колокольни. И при приближении или при взгляде с улицы Тургенева нам открывается актуальный барочный фасад, который в том числе продолжает рифмоваться и с членениями колокольни, и с оформлением восьмерика и сомкнутого свода, рассказал лектор. Далее в этом выпуске. В московском парке Фили состоялось открытие фотовыставки «Церковь помогает». Это первый совместный спецпроект Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант». На снимках церковные проекты помощи, московский ангар спасения и екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, обитель исцеления в Ленинградской области и радуга в Кимрах Тверской области, социальный центр умиления в Вырице Ленинградской области, Свято-Софийский социальный дом православной службы милосердия в Москве, дом слепоглухих в Пучково Московской области, где помогают детям и взрослым с инвалидностью, Свято-Спиридоньевская богодельня православной службы милосердия для одиноких пожилых в Москве. Также на снимках представлены церковная больница святителя Алексия, Петербургский центр святителя Василия Великого, где помогают трудным подросткам, Церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Среди церковных проектов помощи – приюты для бездомных, центры для зависимых, приюты для одиноких мам, проекты для людей с инвалидностью, центры гуманитарной помощи и многое другое. Церковь помогает не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Многие церковные инициативы стали примерами для создания аналогичных государственных служб, а некоторые проекты до сих пор остаются уникальными для страны. Все социальное служение Русской Православной Церкви координирует Синодальный отдел по благотворительности. В 2026 году отделу исполнилось 35 лет. И в завершение выпуска. Право женщин, чьи мужья умерли от последствий военной травмы, на одновременное получение пенсии по старости и по утрате кормильца защитил Конституционный суд Российской Федерации. Он рассмотрел жалобу женщины, чей муж умер из-за военной травмы, полученной при исполнении обязанностей. Вдова получала пенсию по старости и пенсию по потере кормильца, но затем ей сначала отменили вторую из этих пенсий, а затем восстановили, отменив пенсию по старости. В судах женщине не удалось восстановить справедливость. Оказалось, что в законе, который дает не вступившим в новый брак вдовам военнослужащих право на две пенсии, говорится только о погибших военных, а умершие впоследствии от ран там не упомянуты. Это положение не соответствует Конституции, постановил Конституционный суд РФ. Он предписал пересмотреть оспоренный в суде закон, а до тех пор выплачивать не вступившим в новый брак вдовам, умерших вследствие военной травмы, пенсии и по возрасту, и по утрате кормильца одновременно. Дело заявительницы, а также дела других супругов военнослужащих, оказавшихся в аналогичной ситуации, подлежат пересмотру, сообщается на официальном сайте суда. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Мы продолжаем наш эфир, дорогие слушатели. Святитель Игнатий Брянчанинов. Скорби при изучении Слова Божия. Послание к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря. Возлюбленнейшие отцы и братья, благодарю вас за опамятование ваше о мне грешном, за любовь вашу ко мне. Благословение Божие да почиет над вами и над всеми, переплывающими житейское море с целью спасения, с целью достижения божественной пристани. Кто же зрит единственно к выгодам, преимуществам, наслаждениям приходящего мира, к тому нет у меня слова. Во время путешествия моего из Сергиевой пустыни через Москву в Бабаевский монастырь я посетил многие иноческие обители и видел на опыте то, что святые отцы описывают в своих боговдохновенных книгах. Видел, что во всяком месте, и в пустыне уединенной, и среди шумящего многолюдства те из христиан, которые вникают в Слово Божие и стараются осуществлять его жизнью, наполняют мышцы свои, ум и сердце напутствием к блаженной вечности. Напротив того, те, которые не брегут о упражнении в Слове Божием, о исполнении святых Божьих заповедей, пребывают в горестном омрачении греховном, в плену у греха, в совершенном бесплодии, несмотря на то, что живут в глубокой пустыне. Пустынножитие, не соединенное с духовными занятиями, вскармливает, тучнит и усиливает греховные страсти. Так наставляют нас святые отцы, так есть на самом деле. Слово Божие живот вечный, питающийся им жив будет вовеки. Где бы ни питался человек Словом Божиим, в пустыне ли, или посреди многолюдства, везде Слово Божие сохраняет свое святое свойство, свойство живота вечного. А потому никакое место не препятствует этому животу вечному сообщать причащающимся ему жизнь духовную, единую, истинную жизнь. Пребывая с вами, всегда напоминал я вам, увещевал вас заниматься Словом Божиим. Оно может даровать нашей шумной обители достоинство обители уединенной. Оно может построить духовную ограду вокруг обители нашей, не имеющей вещественной ограды. Эта духовная ограда будет крепче и выше всякой ограды, воздвигнутой из кирпичей и камней. Никакой порох не проникнет в обитель наш, никакая добродетель не утратится из нее. Находясь в отсутствии, не нахожу ничего лучшего, как повторить вам письменно то, что говорил устами. Братья, не проводите жизни вашей в пустых занятиях, не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретения вечных. Она, жизнь, пробежит, промчится и не возвратится. Потеря ее невознаградима. Проводящие ее в суетах и игранях лишают сами себя блаженной вечности, уготованной нам Богом. Употребите ее на изучение воли Божией, изложенной в Священном и Святом Писании. Когда милосердный Господь, даровав мне некоторое поправление телесного здоровья моего, возвратит ваше благословенное общество и сподобит узреть лица ваши, как лица святых ангелов, и тогда мое слово к вам будет то же самое, какое оно было прежде. И прежде увещевал я вас, чтобы вы, претерпевая в богоданном нам убежище, искали мира душевного в Слове Божьем, не увлекаясь помыслами и мечтами, которые обещают нам дать мир и отнимают его. Безумного часть мала пред очами его, сказал великий Исаак Сирин. Напротив того, в душе, принимающей с благодарением дары Божии, возрастает ценность этих даров. так говорю о нашем пристанище, Сергиевой пустыне. Благодарение Богу за эту пристань может сделать пристань тихой, приятнейшей. Смущенные взгляды ропота и недовольства передают свою мутность, свою прозрачность и тому, за что по всей справедливости следовало бы благодарить, прославлять Бога. Древо, пересаживаемое с места на место, растрачивает свои силы, хотя по природе оно было и сильно, лишается возможности приносить плоды. Погружаюсь в созерцание нивы Христовой. Сколько на ней посеяно семян, сколько выросло колосьев, как они прекрасно зеленеют, шумят утешительно и насладительно, волнуемые ветром. Приходит для этих колосьев время зрелости, время жатвы. Они оставляют поле, на котором родились и выросли, сбиваются на гумно, сушатся, обмолачиваются, вывиваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных переворотов, чтобы человек увидел всю суетность мира, всю его ничтожность, достиг, наконец, как гумно, недра святой обители. Тяжеловесное, плодоносное зерно, как бы ни перевивали его, всегда падает на гумно. А плевелы и зерна бессильные, пустые, легко уносятся с гумна ветром. Сперва показываются они облаком чем-то значащим, потом редеют, редеют, теряются из виду и пропадают. Скорби, встречающиеся в обществе, не могут быть извинения малодушия. Быт и место бескорбное на земле — несбыточная мечта, которую ищут умы и сердца, чуждые божественного просвещения, обольщенные бесами. Нам заповедано искать мира душевного во взаимном ношении немощей. Не переменами места, рождающимися единственно от осуждения ближних, исполняется закон Христов. Нет. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Убегает от исполнения закона Христова безумно ищущий место бескорбного. Место и жизнь бескорбные только на небе. Земля же — место воздыханий, и блаженно воздыхающие на ней, они утешатся на небе. Место и жизнь бескорбные, когда сердце обрящет смирение и смирением войдет в терпение. Всему этому, всему, что не есть благое и спасительное, научает нас Слово Божие. И потому сам Господь повелевает: все пророки и апостолы, все святые отцы увещевают, заповедуют, умоляют пребывать постоянно в Слове Божьем, который источник всех благ, который жизнь, который свет на земле, в этой ее доле плача, глада, тьмы и смерти. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вводимый лучом этого света, выходит странник земной на пажить спасительную, духовную, отсюда предначинает жизнь вечную. Примите, братья, слова мои, которые не что иное, как отголосок учения всех святых. Так пустынный дикий вертеп, жилище гадов и всякой нечистоты, повторяет эхом своим вдохновенные звуки божественных песнопений. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорби. Продолжение следует.
1: Духовное слово.
0: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: О понуждении себя, мужестве и самоотвержении. Желаю вам стать подвижниками общего для ангелов и человеков преславного подвига, победу в котором будут восхвалять силы ангельские, ибо Владыка один для всех, одно и то же обиталище на небесах, в одном и том же ослепительном свете мы будем проводить вечную счастливую жизнь, жизнь несказанную и не вечернюю, богоподобнейший день. Павел, апостол языков, громогласно воскликнул: «Кто ны разлучит от любви Божия, скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад?» Я уверен, что ничто не может отлучить нас от любви Христовой, когда эта любовь разгорится в нас, подобно разжженной семикратно вавилонской печи. Да, я поистине желаю вам стать такими, чтобы прославить того, кто ради нас претерпел оскорбление, поношение, заушение и смерть, смерть же крестную. Не отчаивайтесь, когда впадаете в искушение и скорби. Не думайте, что Бог из-за наших грехов покинул нас. Нет, но Он наказывает нас, дабы научить мудрости. Он не желает, чтобы мы были чурбанами, но умудренными мудростью по Богу. Если мы не подвергнемся брани, то как будет явлено то, что мы воины Христовы? Воин в бою может быть ранен, но это не означает, что он побежден. Мы снова встаем и вступаем в сражение. Конечно, в начале нашего призвания, когда мы избрали жизнь в целомудрии и посвятили ее нашему Иисусу, мы не можем быть постоянными в исполнении Его требований, ибо знаем, что внутри нас еще существует.

ибо эту любовь можно было бы получить без борьбы. И так мы будем иметь награду, когда, вопреки всему противодействию мира, стяжем живоносную любовь Христову и, вопреки влечению греха, станем столпами и оплотом добродетели. Нашему намерению противостанут тучи, угрожая гибелью и смертью. Грозовые раскаты попытаются устрашить нас, дабы сломить наше мужество. Однако дерзайте и не бойтесь. Многими скорбями и искушениями мы достигнем врат Небесного Царствия. Мученики подвязались с верой и совершенным самоотречением, и таким образом сподобились обетований и вечных венцов славы. Так и мы через веру во Христа и совершенное самоотречение сможем по благодати Божией одержать победу. Необходимо, чтобы мужество в нас достигло того, чтобы решительным голосом мы могли сказать: «Если предадут меня на смерть, я ни на шаг не отступлю от веры в призвавшего меня Христа. Жизнь свою положу, но не сделаю ни шага назад». Если такое мужество горит внутри нас, то будем надеяться, что по благодати Божией победа за нами. Молитесь прилежно, подвязайтесь усердно. Воздерживайтесь, носите простые и смиренные одежды. Прилежите чтению, вставайте ночью на молитву, дабы духовно разогреваться и стать твердыми, как скала. Так подвязался и я, жалкий. Я тайком вставал ночью и делал поклоны, молился. И Божия Матерь чудесным образом снизошла к моему смирению. Я смотрю на ваш подвиг, считаю ваши венцы, завидую наградам, думаю о тех торжественных гимнах будущего века, которые будут слагать вам ангелы, восхищаюсь и оплакиваю себя, что сам я не подвязался так, как подвязаетесь вы. Подумайте, чада мои, о мучениках, что они претерпели за Христа, и чем больше их убивали, тем больше приумножалось число христиан. Церковь наша была напоена кровью мучеников. Мы мученики в сегодняшнем прогнившем обществе, потому что своим чистым по благодати Христовой житием мы обличаем безнравственность людей и их удаление от служения Богу. Пребывайте, чада мои, в этом чистом целомудренном житии. Пребывайте вблизи Иисуса и уподобляйтесь Ему, претерпевая клевету и ложное осуждение. Так поступали с нашим Господом книжники, фарисеи и первосвященники. Его страдания на кресте не были справедливыми. Значит, и желающие быть Его последователями потерпят подобное. Преклоните колено пред святыми ногами Иисусовыми и пролейте слезы любви и верности следовать Ему до смерти. И тогда пусть даже волны напасти вздымаются на нас до неба и низвергаются до бездн. Христос, наш истинный Бог, одним всесильным и божественным мановением укротит бушующие волны. Только была бы у нас вера. Веруйте истинно и непоколебимо в того, кто сказал: «Аз с вами есть во вся дни до скончания века». Иисус с нами, не бойтесь. Он по ходатайству взбранной владычицы нашей Богородицы одержит за нас победу и дарует ее нам. Если нерадение приносит вред и преуспевшим, то сколько же тогда вреда оно приносит молодым? Посему, чада мои, понуждайте себя, ибо враг усердно старается предать нас мучению, тем более, чем более мы не родим в подвиге собственного спасения. Не дремлите, если желаете избежать сетей дьявола, ибо всякий спящий получает смертельные раны, в то время как трезвящийся, сколько бы ни получал ударов, сам находится в подвиге и своему врагу наносит раны. Молитву, чада мои, не теряйте из-за нерадения и рассеяния ума. Не забывайте, что какое начало положите, такими и пребудете до конца. И так устрашитесь последствий, и со многим вниманием позаботьтесь о начале, ибо придут дни, когда вы поймете всю важность слов, которые я так подчеркиваю сегодня. Положите доброе начало теперь,

0: ибо начало – половина всего. Громко призывайте спасительное для мира имя Иисуса Христа, чтобы его слышали не только ваши уши, но чтобы и ущелья отзывались на него эхом. Подвязайтесь, и тогда спасетесь и пожнете плод вечной жизни. Я выполняю свой долг, дабы явить перед Христом свое усердие в заботах о вашем спасении. А что касается грехов, то это дело личное. Побуждайте себя к ночному бдению, ибо от него проистекает вечная жизнь. Бдящий вкусит великую благодать ради понесенных в противостоянии естеству трудов. Нет никакого труда в монашеском жительстве, который был бы выше ночного бдения. А нерадивый в бдении вместо благодати пожнет горькие плевелы. И как в залатанном хитоне он предстанет Христу. Невыразим будет его стыд, когда вон и день его братья явятся в хитонах ослепительно белых и новых. Разумеющий да разумеет. Принесите себя в жертву, чтобы обрести себя навеки в раю. Да не господствует над вами забвение, которое погубляет всякую духовную росу, чтобы не засохнуть вам и не умереть для Бога. Станьте мужественными воинами Христовыми, не отрекайтесь от Него в своих делах. Прославьте имя Его и станьте жертвой всесожжения ради Него, дабы Бог обонял аромат вашего духовного благоухания. О вас я умоляю Бога, о вас плачу, ибо ничего не знаю, кроме одного. Любите страдать ради своих во Христе чад. Одного лишь прошу я у вас. Любите друг друга и смиряйтесь друг перед другом. Подвязайся, чадо мое, чтобы принести плоды своей душе, ибо каждый получит место рядом с Господом Иисусом соответственно своим трудам. Не бойся того, что мы пройдем через огонь и воду, через огонь, когда искушения покажутся нам подобными огню в своем действии. Это постыдные помыслы, ненависть, зависть и подобные страсти. Через воду же, когда к нам придут помыслы отчаяния и уныния, потопляющие душу в водах безысходности. Однако после испытания огнем и водой мы будем возведены в духовный покой освобождения от низких помыслов и в дарованное благодатью бесстрастие. Чадо мое, будь молчаливым, смиренным, послушным до смерти. В отсечении своей воли будь всегда готов принести себя в жертву, хоть это и покажется тебе настоящим мученичеством. Это называется самоотвержением. Когда все сие соблюдешь, не бойся ничего, никакого зла, ни от демонов, ни от людей, ибо хранящий божественные повеления храним Богом от всякого зла. Не будь резким в своих ответах. На обличение отвечай, благословите. Дьявол вводит нас в заблуждение, и мы забываем, что должны понуждать себя, ибо дни проходят, и мы постепенно приближаемся к смерти, к безутешному раскаянию. Понуждайте себя, чадо мои. Время уходит. Будьте внимательны по отношению к самим себе. Дьявол не дремлет, но бодрствует и не прекращает брань, чтобы поглотить кого-нибудь. Чадо мои, будем осторожны, дабы не потерять нам свои бессмертные и драгоценные души, которые не могут заменить тысячи миров. Размыслите о страшном суде Христовом, как все мы преклоним колено, ожидая окончательного решения, которое определит наше вечное будущее. Во время борьбы, в час брани, бес пускает свои мощные стрелы, наносит раны и старается убедить душу в том, что борющая страсть никогда не отступит. Все это для того, чтобы обессилить подвижника, дабы он потерял силу духа и сдался. Но если подвижник поймет его обман, проявит терпение, будет мужаться и скажет: «Жизнь или смерть, жизнь в Боге лучше жизни в нерадении и в обличениях совести», если с таковым ведением и мужеством он противостанет, то этот глубинный змей, поглощающий своим лукавством Вселенную, убежит до времени. Он убежит не потому, что убоится, но чтобы не стать причиной венцов для подвижника, ибо видит в нем ревность по Богу, хранящую его. Почему, чадо мое, ты оставляешь без ограды свой виноградник? Почему не родишь о том, чтобы обнести оградой плод, который приобрел с такой борьбой? Почему сторожевого пса ревность души оставляешь ты голодным, и у него нет сил лаять, чтобы отгонять воров и диких животных? Ты позабыл, что Царство Божие дается понуждающим себя? Позабыл ли ты о том, что нерадивых в возделывании своей души ожидает вечный огонь? Восстань, что спиши. Конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни и воззови. Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного и воздвигни мя к Твоему труду, да долги мои оставиши, яко человеколюбец. Подвигоположник невидимо предстоит, прозревая подвиг каждой души и взвешивая награды, которые будет раздавать в свое время. Поревнуем о венцах и станем подвизаться добрым подвигом, а по мере ревности будет истяжание наград. Воспомяни, чадо мое, прилежание, которое было у тебя к учебе, когда ты был отличником. Так поступай в духовном образовании, в подлинном любомудрии, в стяжании благочестия, в умножении веры, в чистоте нрава. Преуспеяние в мирском образовании может стать препятствием для спасения души, а духовное преуспеяние – это воспарение к небесной высоте. Подвизайся, чадо мое, ради Христа. Иные хулят Его постыдными делами. Ты же прославляй Его в блистании твоего ума, свободного от всякого нечистого помысла. Изгоняй любую мысль, оскверняющую твои ум и сердце, которые осветились в божественной бане святого крещения через вселившегося в нас Святаго Духа. Бойся Бога, и это будет подлинной премудростью. Начало премудрости – страх Господень. Не бойся угроз бесовских помыслов, но утверди мышцу крепости твоей на Боге, спасающего тебя от малодушия и от бури. Крепись, шествуй, как сильный муж по направлению к горнему Иерусалиму, и он встретит тебя в ликующем свете. Я получил твое письмо, чадо мое. Держись мужественно, хорошенько укрепи себя всем добром подвиге, ибо брань ведется не ради приобретения материальных вещей, а ради стяжания небесного наследия и тем паче наследия Божия. Апостол Павел говорит нам, что их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его, и что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с горними небесными благами. И если, чадо, мы не будем подвизаться добрым и законным подвигом, то нас к нашему несчастью ожидает противоположное благу зло, гиена, мучение, вечное осуждение и бесконечное сожительство с бесами. Сражайся мужественно и не бойся силы страстей, которую видишь в себе, ибо благодать следит не столько за натиском кишащих страстей, сколько на наше понуждение себя в борьбе с ними, и сообразно с этим творит исход брани. Будь внимателен к положенному тобой началу, не оставляй тот небольшой труд, который совершаешь, ведь сколько нам понадобилось времени, чтобы достичь этого? Итак, не обращайся вспять, твердо иди вперед, зри горе. Посмотри на небо, как оно сияет. Оно ждет тебя, оно уготовало тебе вечную обитель. Христос ждет тебя, чтобы увенчать. Он наблюдает за твоим подвигом. Утесни себя, насколько можешь. Только утеснение спасает. Не отчаивайся, видя силу страстей и бесов. Не изнеможет у Бога всяк глагол. Когда мы с Богом, то нет ничего недостижимого. Посему мужайся и не падай духом. Господь будет сражаться за нас, а мы пребудем в молчании. Здесь, в Порторье, одна женщина внезапно умерла, когда ела яблоко. В другом монастыре одна монахиня тоже скоропостижно приставилась. Всего через 5 минут ее не стало. Сделали освидетельствование, и причины смерти так и не установили. Будь внимателен, чадо мое. Когда Бог выносит повеление, всякий человек сразу отходит к Нему. Стало быть, когда-нибудь и нам Он повелит явиться пред Ним. Подчимся быть готовыми, чтобы не устрашиться, если Он внезапно призовет нас. Смотри в оба, чадо мое, чтобы не изменить положенному тобой началу. Лучше же прилагай подвиг к подвигу, дабы, спасшись, вернее достигнуть престола Божия. Подвизайся, стоя на духовной страже, ибо подвиг наш ради стяжания неба. Что может быть прекраснее духовного подвига? Помысли о победителях греха, какие гимны будут петь им ангелы на небе и какую славу будут воссылать, если ради обращения одного лишь грешника великий праздник бывает среди небесных сил. К чему же нерадение? Труды – ничто перед теми благами, которые ожидают нас в небесном царстве. Кто премудр и уразумеет это? Кто поднимет знамя восстания и возвысит глаз, как рыкающий лев на своего врага, и вырвет у него победу? Итак, вперед, чадо мое, мужайся, дерзай, Господь с нами. Возьмись хорошенько за смирение, ухватись за молитву, припаяшься поучением и чтением. Спеши мужественно к победе, возглашай молитву, на тя, Господи, уповах, да не постыдишь и меня, на тя упование мое возлагаю. Умасти этим своего владыку помысл, я с тобой, укрепляя тебя своей бедной молитвой. Чада мои, принеся в совершенную жертву свою волю и свои похотения, нужно объявить войну с дьяволом, миром, своими дурными наклонностями и немощами. Ветхий человек страстей должен быть изгнан из нашего сердца, и тогда родится новый человек по Богу, то есть бесстрастие и чистота душевная и телесная. Подвязайтесь с дерзновением и упованием на Бога. Дьявол иногда будет ополчаться на вас пожеланиями мира, но вы бдите, как солдат на посту, чтобы вам не впасть в духовную дремоту, и чтобы этот супостат не погубил вас. Будьте осторожны, ибо супротивник рыкает дико, ища кого бы ему растерзать бесчестием страстей. Необходимо всегдашнее понуждение себя, дабы не остаться нам, как юродивым девам, вне чертога Христова. Подчимся к тому, чтобы наше духовное понуждение всегда питало огонь светильника нашей души, чтобы в этом свете узреть нам, как Христос будет входить в чертог и войти с Ним на вечный брак Агнца. Мужайся, чадо мое, выше голову пред своим врагом, ибо мы воины великого царя, который одержал победу на поле боя святой Голгофы. И если же будем побеждены, то да восстанем вновь и, обвязав раны с мужеством и твердым сердцем, возьмем свое оружие. Имея такого победоносного военачальника, и мы одержим победу силою Христовой, только бы дух смиренно-мудрия обитал в наших душах. Не теряй мужества, чадо мое, сколько бы ни бушевало бурное море различных искушений. Ты, помышляя о том, что все это и даже еще худшее не может преградить нам путь к благодати Божией и Его любви. Если же, чадо мое, желание Христа возрастет в нашей душе, то все соблазны станут весьма малыми и легко преодолимыми. Когда же в душе нет любви и желания Христова, тогда, да, соблазны становятся труднопереносимыми и напояют наши дни горячими слезами. Да, чадо мое, будем призывать Иисуса, доколе Он не возжжет в нас свой пламень, и тогда все терния обращаются в пепел. Поминая о том, что каждый день мы должны поднимать крест, который означает скорби, труды, искушения и всякое демонское действие? Да и какой святой проделал земной путь и прошел темными стезями, избежав опасности и скорбей? И если мы призваны пройти тот же путь, то что же странного в том, раз мы выбрали сражаться с дьяволом, то почему же все, что свойственно во время брани, приводит нас в недоумение? Вперед, и пусть горит светильник нашей ревности, и недремлющим оком да ожидаем в терпении пришествия Господа Иисуса. Понуждайте себя, чада мои, к своим духовным обязанностям. Понуждающие себя восхищают венец победы, а нерадивые и ленивые зарабатывают позор и унижение. Понуждайте себя, чтобы стяжать Царство Божие. Дни приходят и уходят. Когда же мы начнем понуждать себя, чтобы наполнить свой кошель духовным златом? Смерть приходит внезапно. Внезапно порвется нить этой жизни, и горе тому, кто окажется недостойным Царствия Божия. Спешите, чада мои, по пути добродетели. Не утомляйтесь, разите дьявола, любовью изгоняйте соблазны. Не будем отлагать своего исправления, дабы смерть не застала нас неготовыми. Тогда мы будем плакать, я первый, и возрыдаем безутешно, без луча надежды изменить наше горестное положение. Понуждайте себя. Вот пришло время великого поста. Даже не столько телесный пост, сколько пост языка, ума, сердца и чувств должен занимать нас. В особенности теперь, в Великую Четыридесятницу. Да очистимся посредством такого поста изнутри. Там гнездятся духовные змеи. Они отравляют духовную жизнь нашей души, и мы остаемся мертвыми, лишенными духовных сил для внутреннего исправления и преображения. Теперь в Великую Четыридесятницу понуждайте себя особенно. Будьте упрямы в борьбе. Это святое упрямство, а не эгоистичное. И увидите, сколько духовной пользы вы обретете. Ведь даже ради одного того, чтобы в меру нашей ревности были обузданы страсти, и мы избежали определенных грехов, стоит поупрямиться упрямству дьявола, который постоянно ввергает нас в одни и те же прегрешения. Подвязайся, чадо мое. Разве настоящая жизнь не время подвигов? Разве жизнь всякого земного человека не сон? Возведи очи своего ума и посмотри на небесные воинства ангелов и архангелов. Подними взор еще выше и взгляни на блаженное место прежде сиявшего денницы. Оно ждет наполнения. О, что за великое предназначение человека! О, святейшее призвание! Там, вблизи Божественного престола, спасенные души будут созерцать божественную красоту Христову и будут восходить от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, к преизбытку богатства божественной благодати. Но чтобы стяжать эти небесные блага, нужно проявить мужество, смелость и вступить в сражение, не обращаясь в бегство и не показывая врагам спину, уповая на Иисуса, сказавшего: «Дерзайте, аз победих мир». И еще: «Князь мира сего изгнан будет вон». Итак, уповая на непобедимую силу распятого, в простоте да предадим себя подвигу монашеского жития и пребудем в лобзании при чистых ног Спасителя, проливая слезы радости и признательности.
1: Это было духовное слово, уважаемые слушатели, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского звучали в нашем радиоэфире. Текст читал Валентин Клементьев.
2: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
1: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 6 по 10 февраля 2027 года в Екатеринбургской духовной семинарии состоится 15-я Всероссийская научно-богословская конференция «Церковь, богословие, история», посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Регламент работы конференции предусматривает работу по секциям 8-10 февраля, пленарные заседания 8 февраля и торжественные богослужения 6-7 февраля. Основные направления работы конференции – святые, царственные, страстотерпцы, жизнь, почитание и эпоха, церковная жизнь Екатеринбурга и Екатеринбургской епархии, жизнь евхаристической общины, история и современность, библейские исследования, каноническое право и правовое регулирование церковно-государственных отношений, богослужение и храмовое пространство, история, теория и практика церковного пения, подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской и религиозная политика советской власти. Православное богословие и церковная письменность в истории и культуре. Православие и русская литература. Православная церковь в истории России и Урала. История богословского образования и науки. Церковное образование, катехизация и миссия в истории и сегодня. Традиционная книжная культура. Жизнь церкви в музейной экспозиции. Опыт презентации. Цифровые коммуникации и миссия Церкви, вызовы и стратегии в современном медиапространстве. В рамках конференции предполагается работа секции студентов и молодых ученых. К участию в конференции приглашаются преподаватели, аспиранты и магистранты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области церковно-исторических и богословских дисциплин. Далее в этом выпуске. Вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Составитель – диакон Иоанн Змеев. Книга издана под общей редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Что есть Священное Писание? Почему мы называем Библию Словом Божиим? Как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и другие вопросы отвечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры, учащимся воскресных школ, студентам духовных и светских учебных заведений, священнослужителям, ищущим вдохновение для проповеди, и тем, кто только открывает для себя Библию. Книга подготовлена в рамках патриаршей программы изучения. Четвертый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет в Москве с 21 декабря 2026 года по 14 января 2027 года. Как и прежде, миссия фестиваля – возрождение и формирование традиций ожидания и празднования Рождества Христова в отечественной культуре. А его цель – поддержка людей, остро нуждающихся в помощи. За три прошедших сезона фестиваль объединил вокруг этой цели выдающихся деятелей искусства, а его благотворительный сбор в прошлом году составил более 6 миллионов рублей. В новом сезоне программа расширяется. К традиционным концертам, спектаклям и ярмарке добавляются премьера анимационного сериала, показы документального кино и дискуссия о русской сказке. Фестиваль откроется 21 декабря в 19 часов концертом в Соборной палате. Выступит оркестр творческой мастерской Леонида Лунстрема с солистами. В этот вечер бессмертные шедевры Моцарта и Чайковского подарят свет, тепло и надежду, то, чего мы все так ждем в канун Рождества. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Синодальный отдел по благотворительности Русской Православной Церкви. В преддверии самых волшебных дней в году мы хотим помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Кульминацией фестиваля станет торжественное закрытие 14 января 2027 года в 19:00 на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Соберутся одни из самых ярких музыкантов страны. Большой симфонический оркестр имени Петра Ильича Чайковского под управлением дирижера Арсения Ткаченко исполнит программу торжественного благотворительного гала-концерта, а за роялем Екатерина Мечетина, заслуженная артистка России, солистка Московской государственной филармонии. Особую атмосферу вечеру придаст выступление Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова. Юные голоса символично завершат праздничную программу фестиваля. Каждый билет на этот вечер – это не просто возможность услышать выдающихся исполнителей, а личный вклад в доброе дело. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Завершаем день с молитвой.
4: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
5: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся за ны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веру вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя, госпоже Богородице,
6: молю да помилуйши, да укрепиши, и благотворите, да подасими, весь ибо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим,
7: сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Борис Ильич Гладков. Толкование Евангелия. Издательство книги «Азбука веры» читает Дмитрий Поляков.
1: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Глава вторая. Рождение Иисуса Христа, поклонение пастухов, обрезание Иисуса, принесение Его в храм, встреча с Симеоном, отшествие из Иерусалима. Родословно Иисуса Христа по Матфею. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев. А так как евреям надлежало доказать, что Иисус есть истинный Мессия, обещанный праотцам их, и что он происходил от Давида и Авраама, то евангелист Матфей и начинает свое Евангелие родословной Иисуса Христа. Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не говорит, что Иосиф родил Иисуса, а говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос, Евангелие по Матфею. Но почему же он приводит родословную Иосифа, а не Марии? По объяснению Златоуста, евреи не имели обыкновения вести родословные по женской линии. Закон же их повелевал брать жену непременно из того же колена и рода, к которому принадлежал муж. Поэтому евангелист, не отступая от обычая, привел родословную Иосифа для того, чтобы доказать, что Мария – жена Иосифа, а следовательно и родившийся от нее Иисус, происходит из того же колена Иудина и рода Давидова. Подробности о родословной Иисуса приведены ниже в главе 6. Сомнение Иосифа и его сон. Пресвятая Дева отправилась на свидание с Елисаветой, будучи только обрученной невестой. Вероятно, предстояло еще совершение брака по возвращении ее в Назарет. После благовестия ангела прошло уже почти 3 месяца. Иосиф, не посвященный в эту тайну, заметил ее положение. Наружный вид мог дать повод к мысли о неверности невесты. Он мог всенародно обличить ее и подвергнуть строгой казни, установленной законом Моисея. Но по доброте своей не хотел прибегать к такой крутой мере. После долгих колебаний и соображений он решился отпустить свою невесту тайно, не делая никакой огласки, вручив ей разводное письмо без объяснений причин развода. На это закон давал ему право даже и по отношению к невесте. Но как только он подумал об этом, то явился ему во сне ангел и объявил, что обрученная ему невеста родит от Духа Святого, и что рожденного ею сына он назовет Иисусом, то есть Спасителем, так как он спасет людей своих от грехов их. Поэтому не бойся принять Марию, жену твою, Евангелие по Матфею. Иосиф признал этот сон за внушение свыше, повиновался ему, принял Марию как жену, но не знал ее, Евангелие по Матфею, то есть жил с ней не как муж с женой, а как брат с сестрой, или, судя по громадной разнице в летах, скорее как отец с дочерью. Неверующим в возможность бессеменного зачатия можно заметить, что воскрешение Лазаря, тело которого в продолжении 4 дней разлагалось и издавало трупный запах, вызывает еще больше удивления. Однако мы в нем не сомневаемся. А почему? Да потому что не сомневаемся в том, что кто создал Вселенную и законы ею управляющие, тот не может быть рабом этих законов. Тот вправе проявлять свою творческую силу во всякое время, по своему усмотрению. И если он так наглядно проявлял эту силу в создании живого человека из разложившегося трупа, то нет ничего удивительного, что та же сила проявлена и в зачатии Марией без мужа. Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Евангелие по Матфею, книга пророка Исаии. Евангелист Матфей писал свое Евангелие для евреев и потому

Иосиф и не Мария, а люди, народы, населяющие землю, так как в лице его с нами будет Бог. Это не есть собственное имя того сына, о рождении которого от девы пророчествовал Исаия, а лишь пророческое указание на то, что в лице этого сына, как человека, будет Бог, что он будет Бога-человек. Перепись и путешествие в Вифлеем. Евангелист Лука начинает повествование о рождении Иисуса пояснением, что в то время вышло от римского императора Августа повеление произвести перепись по всей земле, то есть во всех пределах обширной Римской империи, и что эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. Против достоверности этих исторических указаний возражают, говоря, что, по свидетельству Иосифа Флавия, перепись в Сирии была произведена после низложения Архилая, следовательно, после смерти Ирода лет через 10, когда Квириний был назначен правителем Сирии, а Иисус родился, как удостоверяет евангелист Лука, в царствование Ирода. Чтобы примирить это кажущееся противоречие, некоторые толкователи Евангелия полагали, что перепись была начата перед временем рождения Иисуса Христа, но затем, по случаю возникших народных волнений и смерти царя Ирода, была приостановлена, а лишь через 10-12 лет правление Квириния окончено, и что поэтому в стихе 2 главы Евангелия от Луки вместо слов «эта перепись» надо читать «самая перепись», так как ошибка могла произойти от сходства греческих слов, переводимых по-русски словами «это» и «самое». Указывают еще на древнейший список Библии, известный под названием Синайского кодекса, в котором приведенное место Евангелия Луки изложено так. Эта первая перепись была совершена прежде, чем Квириний был правителем Сирии. Главнейшим же подтверждением правдивости повествования евангелиста Луки служит надпись на одном памятнике, найденном в 1764 году в Тиволе, древнем Тибуре. Надпись эта удостоверяет, что Сульпиций Квириний, сын Публия, после покорения Августу народа гомонадов, убившего своего царя Аминту, получил, как проконсул провинции Азии, во второй раз Сирию и Финикию. Итак, Квириний два раза был назначаем правителем Сирии. Если при назначении его во второй раз при низвержении Архилая была произведена перепись, то это была вторая перепись. Так и евангелист Лука говорит, что произведенная перед рождением Иисуса перепись была первая перепись правления Квириния. И говорит так, вероятно, умышленно, чтобы отличить эту перепись от второй, бывшей в правлении того же Квириния. Евреи вели свои родословные по коленам и родам. Обычай этот был так силен, что, узнав о повелении Августа, они пошли записаться каждый в город своего рода. Иосиф был, как известно, из рода Давидова, поэтому он и должен был отправиться в Вифлеем, называемый Давидовым городом, потому что в нем родился Давид. Пророк Михей предсказал, что Христос родится именно в Вифлееме, городе Иудином. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». По римским законам, женщины наравне с мужчинами подлежали поголовной переписи. Поэтому Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой Девой. Неожиданное путешествие в Вифлеем, в тот город, в котором должен родиться Мессия, и при том путешествие незадолго до разрешения Пресвятой Девы от бремени, должно было доказать Иосифу и Марии, что указ Кесаря о переписи есть орудие в руках провидения, направляющее к тому, чтобы сын Марии родился непременно в Вифлееме, а не в Назарете. После утомительного пути старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем, но будущий

0: Чьей матери Спасителя мира не нашлось места в гостинице. И она со своим спутником вынуждена была поместиться в пещере, как это утверждает святой Иустин Философ, куда загоняли с пастбища скот. Здесь-то, в зимнюю ночь, родился Христос. Рождение Иисуса. Родив сына, Пресвятая Дева сама спеленала его и положила в ясли. Этими краткими словами евангелист повествует, что Богоматерь родила безболезненно. Выражение евангелиста «и родила сына своего, первенца» Евангелия по Луке дает неверующим повод говорить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса, первенца, были и другие дети, которые назывались его братьями. Но по закону Моисея, смотри Исход, первенцем назывался всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, то есть перворожденный, хотя бы он же был и последним. О том, что так называемые братья Иисуса не были его родными братьями, сыновьями его матери, будет сказано ниже в главе 7. Поклонение пастухов. Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное им стадо. К этим скромным людям, труждающимся и обремененным, является ангел с радостной вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший ангела среди ночного мрака, испугал пастухов, но ангел тотчас же успокоил их, сказав: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие по Луке. Этими словами ангел дал понять им истинное значение Мессии, пришедшего не для одних евреев, но для всех людей, ибо радость будет всем людям, которые, конечно, примут его за Спасителя, уверуют в него. Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах, лежащего в яслях. Не те ли это были пастухи, которые загоняли иногда свое стадо в пещеру, приютившую ныне Богоматерь и рожденного ею младенца? Ну а почему же ангел не возвестил о рождении Христа старейшинам иудейским, книжникам и фарисеям? Почему он не призвал и их к поклонению божественному младенцу? Да потому что эти слепые вожди слепых перестали понимать истинный смысл пророчества Мессии и по своей исключительной иудейской горделивости воображали, что обещанный им Избавитель явится в полном блеске величественного царя-завоевателя и покорит им весь мир, а с такими извращенными понятиями они, конечно, не поверили бы и ангелу, что родившийся в пещере при такой убогой обстановке младенец есть истинный Мессия Христос. Пастухи не сомневались, что ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились слышать торжественный небесный гимн «Слава Вышних Богу! Не на земле мир, в человеках благоволение» Евангелие по Луке. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они радуются, что с принятием новой заповеди любви мир будет и на земле, и что к людям, которые подчиняются закону любви, будет Божие благоволение. Слава и мир, слава на небе, мир на земле. Нам могут, однако, заметить, прошло 20 столетий с тех пор, как ангелы возвестили наступление мира на земле, а люди все продолжают воевать, обогряя землю человеческой кровью. Какой же это мир? Мир, возвещенный ангелами, нельзя понимать как немедленное прекращение всех войн и ссор, как одновременное замирение всех живущих на земле людей, как начавшийся уже мир всего мира. Сам Иисус Христос, говоря своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» Евангелие по Иоанну, и объясняя им, что этот мир будет с ними и что они будут считаться его учениками только тогда, когда будут исполнять новую его заповедь любви, Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие по Иоанну. «Не скрывал от них и той распри, которую породит его учение. Не думайте, — сказал он, — что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Евангелие по Матфею. Следовательно, мир дается не всем живущим на земле, не всем даже признающим Иисуса Христа за Господа. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Евангелие по Матфею. Но только тем, которые вправе называться истинными учениками Христа, тем, которые свято исполняют Его заповедь любви. Причем этот мир есть мир внутреннего мира человека, мир его души. И об этом-то мире пели ангелы в своем гимне. Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем, нашли младенца, лежащего в яслях, и первые поклонились ему. Они рассказали Марии и Иосифу о том событии, которое привело их к колыбели Христа Господа. Рассказывали они о том же и другим, и все, слышавшие их рассказ, удивлялись. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Евангелие по Луке. Она не удивилась необычайным рассказам, но запоминала все слышанное. Евангелист Лука, подробно описывающий события благовестия ангела и рождения Иисуса Христа, очевидно, писал со слов самой Богоматери, а потому его повествование вне всякого сомнения. Определение дня Рождества Христова. Рождество Христово восточные церкви стали праздновать лишь в конце IV столетия, приняв для этого, по примеру западных церквей, день 25 декабря. Иоанн Златоуст следующим образом объясняет, почему западные, а за ними и восточные христиане празднуют Рождество Христово 25 декабря. Полагали, что Захария был первосвященник и что явление ему ангела было за завесой, во святом святых, куда раз в год, в праздник очищения, входил первосвященник, а так как праздник этот приходился в конце сентября, в 10-й день 7-го лунного месяца, смотри, Левит, то днем зачатия предтечи стали считать 23 сентября. Отсчитав 9 месяцев от этого числа, признали, что рождение предтечи произошло 24 июня. В 6-м месяце после зачатия Иоанна Крестителя, то есть в марте, было благовестие ангела Деве Марии, после чего она пошла к Елисавете, пробыла у нее около 3 месяцев и, не дождавшись рождения ею сына, вернулась домой, что должно было случиться до 24 июня. Поэтому считают, что благовещение было 25 марта, а через 9 месяцев, то есть 25 декабря, родился Иисус Христос. По тому же исчислению обрезание празднуется на 8-й день, 1 января, а сретение – на 40-й день, 2 февраля. Все эти расчеты основаны на предположении, что Захария был первосвященником. Но предположение это едва ли правильно, так как Иосиф Флавий, перечисляя всех первосвященников того времени, не упоминает в числе их Захарии. К тому же Захария был, как говорит евангелист Лука, очередным священником из авиевой череды. Первосвященник же не причислялся ни к какой череде. Он мог быть в описываемое время первосвященником из всех священников авиевой череды, так как ему по жребию пришлось войти в святилище для кождения. Но из-за этого нельзя считать его первосвященником. К тому же евангелист Лука говорит, что Захария, как избранный по жребию из очередных священников, вошел в храм Господень для кождения, то есть в святилище, где находился жертвенник кадильный, а не в святое святых. Поэтому, хотя мы и празднуем 25 декабря, день рождения Иисуса Христа, но действительный день рождения Его нам неизвестен, как неизвестны и дни зачатия Иоанна, благовестия Пресвятой Девы Марии, рождения Иоанна, обрезания Иисуса и встречи Его с Симеоном. Обрезание Господне. Пресвятая Дева оставалась в Вифлееме с младенцем и Иосифом. На восьмой день совершено было обрезание младенца, его назвали Иисусом. По закону Моисееву, смотри Левит, женщина, родившая сына, считалась нечистой 7 дней, и, кроме того, 33 дня должна была оставаться дома, не прикасалась ни к чему священному. По прошествии же этих дней она должна была явиться в храм и принести жертву. Но если родившийся сын – первенец, то по первоначальному закону он должен был быть посвящен Богу для служения при храме. Со временем же, когда для этого служения избрано было одно только колено Левиина, то за первородных назначен был выкуп в 5 священных сиклей, смотри, числа, то есть около 4 рублей на наши деньги. В глазах евреев необрезанный не мог войти в общество народа Божия. Он не мог входить ни в храм, ни в синагоги. Необрезанного евреи не признали бы за Мессию. Равным образом и Пресвятая Дева, не отбыв срок очищения, не могла бы считаться истинной израильтянкой. Вот почему были исполнены все эти законные требования. Принесение младенца Иисуса в храм и встреча его с Симеоном. В храме при принесении Богоматерью выкупа и жертвы находился благочестивый старец Симеон, ожидавший утешения Израилева. Так как явление Мессии должно было принести народу еврейскому утешение, то принято было и самого Мессию называть утешением, утехой. Вот почему про Симеона сказано, что он был чающий, то есть ожидающий утешения Израилева, Евангелие по Луке. Евангелист Лука не дает нам о личности Симеона никаких сведений, кроме того, что он был благочестив, ожидал пришествия Мессии, был предупрежден духом, что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа, и по особому вдохновению пришел в храм в то именно время, когда младенец Христос был принесен туда своей матерью и Иосифом. Узнав в младенце обещанного Мессию, старец Симеон берет его на руки и высказывает радость, что наконец-то он увидел славу народа Израилева, свет для просвещения язычников и спасение для всех народов, что наконец-то владыка Бог отпускает его с миром, то есть душевным покоем, из этой временной жизни в лучшую, вечную. Возвращая младенца Иисуса, удивленный Богоматери, Симеон в пророческом вдохновении видит будущее, видит озлобление иудеев против посланного для спасения их Мессии, слышит споры и пререкания, «се лежит сей» в предмет пререканий, между последователями и врагами его, те пререкания, которые, да откроются помышления многих сердец, обнаружат любовь к истине в одних и закоренелую злобу в других. Одних возвеличат в царстве славы, а других низвергнут из него. Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле. Он видит скорбную мать, стоящую у креста с душой, как бы пронзенной оружием, и тебе самой оружие пройдет душу. И под влиянием такого пророческого предвидения, указывая на младенца Иисуса, говорит: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Евангелие по Луке. Ангел возвестил Марии только радость, Симеон предсказывает ей и скорбь. Вдохновенная пророческая речь Симеона должна была привлечь всех бывших в то время в храме. То было время общего ожидания пришествия Мессии, и потому все присутствовавшие при этом, в особенности священники, должны были бы сохранить все слова сии, слагая их в сердце своем, как то сделала Богоматерь. Но, к сожалению, Почти все евреи того времени ожидали Мессию в блеске земного величия и были так упорны в своем заблуждении, что в сыне бедной матери, которого держал на руках Симеон, не могли признать Христа Спасителя. Евангелист даже не говорит, чтобы вдохновенная пророческая речь Симеона произвела какое-либо впечатление на находившихся в то время в храме. Одна лишь престарелая вдова, известная под именем Анны, пророчицы, поверила Симеону, славила младенца Иисуса как Господа и говорила о нем в Иерусалиме всем, ожидавшим пришествия Мессии. Возвращение в Назарет. Евангелист Лука повествует далее, что Пресвятая Дева и Иосиф, совершив в храме все, что требовал закон, возвратились в Галилею, в свой город Назарет. Но из Евангелия от Матфея мы знаем, что возвращение в Назарет последовало после поклонения волхвов в Вифлееме, избиения младенцев, бегства святого семейства в Египет и возвращения из Египта. Как же евангелист Лука говорит, что Пресвятая Дева с Иисусом и Иосифом возвратились после встречи с Симеоном в Назарет? Нет ли тут противоречия? И отчего евангелист Лука ничего не говорит о поклонении волхвов и других последовавших затем событиях? Эти вопросы разъясняются следующим образом. Ни один из четырех евангелистов не имел притязаний на полное изложение всей истории земной жизни Иисуса Христа. Да это было бы и невозможно, судя по свидетельству евангелиста Иоанна, оканчивающего свое Евангелие такими словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Евангелие по Иоанну. Первое Евангелие написал апостол Матфей и записал в нем все, что было ему достоверно известно, и чему он притом придавал особое значение. А он писал с целью убедить евреев, что Иисус, сын Девы Марии, есть именно тот Мессия, о котором так много пророчеств заключается в книгах закона и пророков. После него спутник апостола Петра Марк, по просьбе христиан, живших в Риме, записал для них устную евангельскую проповедь апостола Петра. Когда же труд Марка был им окончен и одобрен самим апостолом Петром, то стал известен под названием «Евангелие от Марка». В то время многие стали описывать события из жизни Иисуса Христа, но их писания были недостоверны, потому и отвергнуты церковью. Ввиду этого спутник апостола Павла Лука рассудил, как сам объясняет в предисловии, описать по порядку, по тщательному исследованию всего сначала. Вот как он сам объясняет цель своего Евангелия. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Евангелие по Луке. Значительно позже, когда из всех апостолов оставался в живых один Иоанн, малазийские епископы упросили его написать им новое Евангелие для изобличения умножившихся в то время еретиков. Иоанн исполнил их просьбу и написал свое, четвертое Евангелие, объяснив цель написания его в следующих словах. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Составляя это Евангелие, апостол Иоанн имел, конечно, под руками все три принятые Церковью Евангелия, ранее написанные. Поэтому он не повторяет того, что подробно и удобно понятно изложено в первых Евангелиях, но или описывает пропущенное ими, или же дополняет и поясняет их повествование, где в этом встречалась надобность. Итак, все четыре Евангелия надо рассматривать как повествование, взаимно друг друга пополняющие, вследствие чего умолчание одного евангелиста о событиях, о которых повествует другой евангелист, нельзя принимать за отрицание этих событий. Если бы, например, евангелисты Лука и Иоанн отрицали описанные одним только евангелистом Матфеем события поклонения волхвов, избиения младенцев, бегство в Египет и возвращение в Назарет, то, конечно, не приминули бы упомянуть об этом в своих Евангелиях. Следовательно, умолчание ими этих событий, обстоятельно и подробно описанных евангелистом Матфеем, следует считать признанием истинности описанного и нежеланием повторяться. Признавая таким образом умолчание евангелиста Луки о поклонении волхвов, избиении младенцев и бегстве в Египет за нежелание его повторять обстоятельное повествование об этих событиях евангелиста Матфея, мы должны еще устранить кажущиеся с первого взгляда противоречия в их повествованиях относительно времени возвращения святого семейства в Назарет. Средство к устранению этого кажущегося противоречия содержится в Евангелии. Рассказывая о возвращении святого семейства из Египта, последовавшем после смерти Ирода, евангелист Матфей говорит: «Он, то есть Иосиф, встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет». Евангелие по Матфею. Выражение евангелиста «убоялся туда идти» нельзя понимать в том смысле, что Иосиф побоялся пройти через Иудею в Галилею, так как, направляясь из Египта в Галилею, нельзя было миновать Иудею. Поэтому выражение «туда идти» надо понимать в другом смысле. Если Иосиф побоялся идти в Иудею единственно вследствие воцарения там жестокого Архилая и пошел в Галилею не по собственному желанию, но потому лишь, что получил откровение о том во сне, то следует признать, что по возвращении из Египта он намеревался поселиться в Иудее, а не в Галилее. Он хотел вернуться из Египта туда, откуда вышел, а так как из приведенных слов евангелиста Матфея видно, что он хотел вернуться не в Назарет, а в Иудею, то следует признать, что и бегство в Египет последовало из Иудеи, и из того именно города Иудеи, пребывание в котором представляло особенную опасность по случаю предстоявшего избиения младенцев, то есть из Вифлеема. Бегство святого семейства в Египет не могло последовать из Назарета еще и потому, что пребывание его в Назарете не представляло никакой опасности. Опасно было оставаться только в Вифлееме и окрестностях его, куда направлялись Иродовы убийцы. Поэтому несомненно, что святое семейство отправилось в Египет из Вифлеема и отправилось туда, конечно, после принесения младенца Иисуса в храм и встречи там с Симеоном. Бегство в Египет последовало, как известно, вскоре после поклонения волхвов. Но когда же произошло поклонение волхвов? До принесения младенца Иисуса в храм или после? Если бы поклонение волхвов произошло до принесения Иисуса в храм, то несомненно, что желавшие отличиться перед Иродом и снискать его расположение, а таковые могли быть и между священниками, немедленно донесли бы ему, как о предсказании старцем Симеоном будущности младенца, принесенного в храм бедной матерью, так и о прославлении Анной пророчицей этого младенца, как ожидаемого Избавителя. Подозрительный Ирод не оставил бы таких указаний без внимания и начал бы искать опасного ему младенца в Иерусалиме. Но так как евангелист Матфей не дает нам никаких указаний на подобные розыски в Иерусалиме новорожденного царя иудейского, то надо полагать, что не самое прибытие волхвов в Иерусалим с вопросом, где родившийся царь иудейский, последовало после принесения младенца Иисуса в храм. Итак, следует признать, что, согласно с повествованием евангелиста Луки, после принесения младенца Иисуса в храм, святое семейство действительно отправилась в Назарет. Но так как после того произошли поклонения волхвов Иисусу в Вифлееме, бегство в Египет и избиение младенцев в Вифлееме и окрестностях его, то, несомненно, что для этого должно было произойти вторичное путешествие из Назарета в Вифлеем. Но для чего же Богоматерь с Иисусом и Иосифом вторично предприняли такое путешествие? На этот вопрос можно дать следующий, вполне правдоподобный и притом единственный ответ. Иосиф, исполняя данные ему Богом поручения охранять Иисуса в его младенчестве, должен был понять, что Мессия, царь иудейский, должен жить и действовать в Иудее, а не в языческой Галилее, не в Назарете, о котором евреи говорили, из Назарета может ли быть что доброе. Иисус родился в Вифлееме, как и предсказал пророк, следовательно, и жить ему надо в Вифлееме, городе царя Давида. Так, несомненно, должен был рассуждать Иосиф, и что могло удерживать его в Назарете. Он был плотник, следовательно, мог своим ремеслом заработать средства к жизни на всяком месте. Поэтому он решается переселиться на постоянное жительство в Вифлеем и предпринимает для этого с Марией и младенцем Иисусом вторичное путешествие туда. Только такое толкование и устраняет противоречие между евангелистами Матфеем и Лукой.
1: Это была «Школа православия. Толкование Евангелия». Издательство «Азбука веры». Книга Бориса Ильича Гладкова. Текст читал Дмитрий Поляков.
2: В Екатеринбурге полночь.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается наш эфирный день. Напоминаем, православный радиоканал «Воскресенье» — круглосуточный радиоканал. И сейчас вы познакомитесь с ночными передачами и передачами на следующий день в утренние часы. В 0 часов 20 минут звучит «Акафист дня». Александр Бондаренко читает псалмы из Псалтыри со 131 по 135 псалом. В час 10 ночи звучит псалтырь «Звучащая». В час 30 ночи «Звучащая книга» Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо». Далее вы слушаете в 2 часа 20 минут ночи беседы о вечном. Сегодня разговор на тему «Почему не должно верить и надеяться только на себя» со священником Александром Дубасовым. Далее в нашем утреннем теперь уже в эфире в 3 часа 20 минут программа «Виктории Кауган». Интервью с Рафаилем Исхаковым о судьбе сегодняшней журналистики и ценности студентов. Дорогие братья и сестры, в 3 часа 40 минут слушайте новости культуры в повторе, в 4:20 чтение Псалтыри, 17-й кафизмы, в 5 часов 20 минут духовное слово, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, затем утреннее молитвенное правило. Вы слушаете его в 6:20 и в 7 часов 20 минут. Православный календарь на 26 сентября прозвучит в 6:45. Евангелие дня в 7 часов 50 минут. И цикл передач «Гость в студии» слушайте в 8 часов 20 минут утра. Из книги протоиерея Артемия Владимирова «Семицветная радуга человеческого слова». Выступление перед студентами Староскольского филиала Белгородского университета. Слово произнесено в год русского языка. «Главным положением своего выступления, — говорил батюшка, — я хотел бы сделать следующий тезис. Слово, обыкновенное человеческое слово, исходящее из уст, это своего рода лакмусовая бумажка, по которой определяется как здоровье, так и нравственные недуги личности, ее болезни, курские аномалии души. Многое можно узнать по этой бумажке, если за дело берется специалист. Никто не будет спорить, что в жизни педагогов слово может быть и пластырем, и скальпелем, и оружием, и букетом цветов. Со своим назначением справляется то педагогическое учреждение, которое выпускает из своих стен молодых специалистов, владеющих словом. Не буду погружаться в отвлеченное рассуждение о достоинстве ораторского искусства, но, используя вместо красок слова, нарисую вам некую радугу, конечно же, семицветную. И каждый из нас пусть подумает, какой цвет ему импонирует, на каком словесном уровне он находится. И если бы в нашей аудитории была доска, я бы тотчас с помощью мелков нарисовал словесную радугу. Ну а раз доски нет, запечатлеем ее на чистом полотне ваших сердец. А вы, друзья, все, что услышите, запоминайте. Эта информация заслуживает наименования библиографической редкости. При утере она не восстанавливается, при продаже возвращению не подлежит. Степень секретности литера К, то есть высшая. Тех, кому предмет нашей речи не интересен, я не принуждаю слушать, но предупреждаю, упустив из внимания наши ненавязчивые назидания, богаче вы не станете. Итак, уровень первый, в моем понимании самый низкий, определяется словосочетанием «черное слово». Второй, чуть более высокий, именуется «праздным» или «пустым словом». Далее цветность меняется с черно-серой на светлую, как бы изнутри озаряется светом.
третий уровень, на котором ваш покорный слуга хотел бы находиться постоянно, не опускаясь на этаж ниже и не перекочевывая в нижний слой, это теплое слово. Теплое слово. Протоиерей Артемий Владимиров из «Семицветной радуги человеческого слова». Продолжение следует.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

и предуставленные к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Я Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богу Матерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопию.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь с надеждою чайшие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь о Его аде Христова пришествия ожидавшая, радуйтесь о адских мучений им избавлении, радуйтесь о на небеса со славою возведении, радуйтесь о слики ангельскими в вечные обители Отца Небесного.

дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

«Бойтесь, послани от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение, радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, вернее раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе.

И святи, придойдосте в небесный покой, на место злачно и прохладно, иде же потоцы сладости неисповедимая, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми.

ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святи. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святи апостоли, с предтечею Иоанном ближайшие

седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святие иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, о сему бо с радостью благодарно поем Богу,

яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного, мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь.

Вы, бояко рай насажденные, вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от негоже вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющая.

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставивший. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной, царствие ради небесного претерпевшие.

Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кроткие монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь,

Хотя всеблагий Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велия мзда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сон мы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие по

веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущие, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сицы возглашающим вам, радуйтесь, горние, мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь, правую вашу, в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь, Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь, спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь православием, яко звезды блистающие, радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь все святи, теплее во всем мире.

0: Все святые по трудах земных почивают, умным очи всем своим представляющие, а еще и не можем постигнуть Иисущего там блаженства. Мы земные, плотью облажений, обачи верою сие проразумевающие и сердцем предвкушающие, поем дивному во святых своих Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, праотцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые.

речи, радуйтесь, е ноши илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антоние, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерино и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

подобо страстни нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысте, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей умиленно вопием. Радуйтесь, святии, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою воли Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесех ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих.

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святии, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам противу лица вражия, вы есть все святые, и теплее молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь, рода человеческого вели и украшения, радуйтесь в странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святые.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочне реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе, духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповестий может освятить, якоже бо капли морские поедини исчерпати сицы чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем.

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем Вси Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святи Божии угодницы, с пресвятейшей всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятные земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностные словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведные земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливые странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивые поношения и укорения Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужа и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

дни предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небеси нам показавшие. Радуйтесь о прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь о в законе сене благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь о в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь о в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости Соломона» сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского, и Ога царя Вассанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога царя Вассанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.
1: Псалтирь звучащая.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш радиоэфир продолжается. Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава пятая. Христофор Теодор Готлиб Лемм родился в 1786 году в королевстве саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе. Сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде, и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На 28-м году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лемм прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками. Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов. Он решился остаться и испытать свое счастье. В течение 20 лет бедный немец пытал свое счастье. Побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед. Но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался. Она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. 50 лет, больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистое, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом, как только что залитые угольки глухо тлели его крошечные неподвижные глазки. Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелое и неумолимое горе положило на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру. Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли,

0: мысль, которая доступна одному германскому племени, Лем со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если бы жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело как следовало, поклониться, кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночи кто в реку бросил. Лем, наконец, махнул рукой на все, притом и годы брали свое. Он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один, с старой кухаркой, взятой им из богадельни, он никогда женат не был, проживал он в небольшом домишке недалеко от Калитинского дома, много гулял, читал Библию до собрания псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял. Но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов. Некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора – хор счастливцев и хор несчастливцев. Оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло: «Только праведные правы, духовная кантата, сочинена и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителем Х.Т.Г. Лемом». Слова «Только праведные правы» Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано: «Для вас одних». Оттого ты, Лем, и покраснел и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате. Глава 6. Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты. Он играл вторую руку. Но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. «Что с вами?» — спросил он. «Зачем вы не сдержали своего слова?» — сказала она. «Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней». «Виноват, Лизавета Михайловна. К слову пришлось. Вы его огорчили. И меня тоже. Теперь он мне доверять не будет». «Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить». «Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль. Вам хочется дразнить его». Паншин смутился. «Вы правы, Лизавета Михайловна», — промолвил он. «Всему виной моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста». Паншин помолчал. С чего бы он ни начинал разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая. Вы? Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — «вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам. Едва заметная усмешка скользнула по его губам. «Ну а вы», — промолвил он, — «я вам тоже кажусь эгоистом». «Я вас еще мало знаю», — возразила Лиза. «Но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам».
1: «Знаю, знаю, что вы хотите сказать», — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. «За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною, и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля».
0: «Вы рассеянны и забывчивы, как все светские люди», — промолвила Лиза. «Вот и все». Паншин немного нахмурился. «Послушайте», — сказал он, — «не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас», — прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пюпитре тетради. «Думайте обо мне, что хотите. Называйте меня даже эгоистом, так и быть. Но не называйте меня светским человеком. Эта кличка мне нестерпима. И я тоже художник. Я тоже артист, хотя плохой. И это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же».
1: «Начнем, пожалуй», — сказала Лиза. Первое адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая аллегро, совсем не пошла. На 20-м такте Паншин, отставший такта надво, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышит, он бы в обморок упал».
0: Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «Что же мы будем делать?» — спросила она.
1: «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть, сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. Авось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен».
0: Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то косясь на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом.
1: «Ага», — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мои пейзажи. Прекрасно. Очень хорошо. Вот тут только... Дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени. Смотрите». И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке? Да и вообще в жизни», — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево. «Легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и переградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Разве вы не остаетесь чай пить?»
2: «Мне домой», — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит».
1: «Ну что за пустяки? Останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире».
2: «Голова болит», — повторил старик.
1: «А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату», — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию, светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно».
2: «Фыпо опять спел свой романс лучше», — возразил Лем, отводя руки Паншина, и вышел вон.
0: Лиза побежала вслед за ним, она догнала его на крыльце.
1: «Христофор Федорович, послушайте», — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора. «Я виновата перед вами, простите меня».
0: Лем ничего не отвечал.
1: «Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату. Я была уверена, что он ее оценит. И она точно очень ему понравилась».
0: Лем остановился.
1: «Это ничего», — сказал он по-русски.
0: и потом прибавил на родном своем языке: «Но он не может ничего понимать. Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут».
1: «Вы к нему несправедливы», — возразила Лиза. «Он все понимает и сам почти все может сделать.
0: Да все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и право. А я не сержусь. Это кантата и я. Мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно, но это ничего».
1: «Простите меня, Христофор Федорович», — проговорила снова Лиза.
0: «Ничего, ничего», — повторил он опять по-русски. «Вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка».
1: И Лем утопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О. От знакомых он отворачивался на улице. Такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней. Глава 7. «Вы меня не узнаете?» — промолвил он, снимая шляпу. «А я вас узнал. Даром, что уже 8 лет минуло с тех пор, как я вас видел в последний раз. Вы были тогда ребенок. Я Лаврецкий. Матушка ваша дома? Можно ее видеть?»
0: «Матушка будет очень рада», — возразила Лиза. «Она слышала о вашем приезде. Ведь вас зовут, кажется, Елизаветой», — промолвил Лаврецкий, взбираясь по ступеням крыльца.
1: «Да, я помню вас хорошо. У вас уже тогда было такое лицо, которого не забываешь. Я вам тогда возил конфеты».
0: Лиза покраснела и подумала, какой он странный. Лаврецкий остановился на минуту в передней. Лиза вошла в гостиную, где раздавался голос и хохот Паншина. Он сообщал какую-то городскую сплетню Марье Дмитриевне Гедеоновскому, уже успевшим вернуться из сада, и сам громко смеялся тому, что рассказывал. При имени Лаврецкого Марья Дмитриевна вся всполошилась, побледнела и пошла к нему навстречу.
1: «Здравствуйте! Здравствуйте, мой милый кузен!» — воскликнула она растянутым и почти слезливым голосом. «Как я рада вас видеть!»
0: «Здравствуйте, моя добрая кузина!» — возразил Лаврецкий и дружелюбно пожал ее протянутую руку. «Как вас Господь милует!
1: Садитесь! Садитесь, мой дорогой Федор Иванович!
0: Ах, как я рада! Позвольте, во-первых, представить вам мою дочь Лизу. Я уж сам отрекомендовался, Елизавета Михайловна», — перебил ее Лаврецкий.
1: «Месье Паншин, Сергей Петрович Гедеоновский, да садитесь же. Гляжу на вас и, право, даже глазам не верю. Как здоровье ваше?»
0: «Как изволите видеть, процветаю. Да и вы, кузина, как бы вас ни сглазить, не похудели в эти 8 лет».
1: «Как подумаешь, сколько времени не видались», — мечтательно промолвила Марья Дмитриевна. «Вы откуда теперь? Где вы оставили... То есть я хотела сказать», — торопливо подхватила она, — «я хотела сказать, надолго ли вы к нам?»
0: «Я приехал теперь из Берлина», — возразил Лаврецкий, — «и завтра же отправляюсь в деревню, вероятно, надолго».
1: «Вы, конечно, в Лавриках жить будете?»
0: «Нет, не в Лавриках. А есть у меня в верстах 25 отсюда деревушка. Так я туда еду».
1: «Это... деревушка, что вам от Глафиры Петровны досталась?»
0: «Та самая».
1: «А милуйте, Федор Иванович, у вас в Лавриках такой чудесный дом».
0: Лаврецкий чуть-чуть нахмурил брови. «Да. Но и в той деревушке есть флигелек. А мне пока больше ничего не нужно. Это место для меня теперь самое удобное».
1: Марья Дмитриевна опять до того смешалась, что даже выпрямилась и руки развела. Паншин пришел ей на помощь и вступил в разговор с Лаврецким. Марья Дмитриевна успокоилась, опустилась на спинку кресел и лишь изредка вставляла свое словечко,
0: но при этом так жалостливо глядела на своего гостя, так значительно вздыхала и так уныло покачивала головой, что тот, наконец, не вытерпел и довольно резко спросил ее, здорова ли она.
1: «Слава Богу!» — возразила Марья Дмитриевна. «А что?»
0: «Так, мне показалось, что вам не по себе». Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный.
1: «А коли так, — подумала она, — мне совершенно все равно. Видно тебе, мой батюшка, все как с гуся вода. Иной бы с горя и щаха тебя еще разнесло».
0: Марья Дмитриевна сама с собой не церемонилась. Вслух она говорила изящнее. Лаврецкий действительно не походил на жертву рока. От его краснощекого, чисто русского лица с большим белым лбом, немного толстым носом и широкими правильными губами так и веяло степным здоровьем, крепкой долговечной силой. Сложен он был на славу, и белокурые волосы вились на его голове, как у юноши. В одних только его глазах, голубых на выкоте и несколько неподвижных, замечалась не то задумчивость, не то усталость, и голос звучал как-то слишком ровно. Паншин, между тем, продолжал поддерживать разговор. Он навел речь на выгоды сахароварства, о котором недавно прочел две французские брошюрки, и с спокойной скромностью принялся излагать их содержание, не упоминая, впрочем, о них ни единым словом. «А ведь это Федя!» — раздался вдруг в соседней комнате за полураскрытой дверью голос Марфы Тимофеевны. «Федя, точно!» И старушка проворно вошла в гостиную. Лаврецкий не успел еще подняться со стула, как уж она обняла его. «Покажи-ка себя, покажи-ка!» — промолвила она, отодвигаясь от его лица. «Да какой же ты славный! Постарел, а не подурнел нисколько, право!» «Да что ты руки у меня целуешь? Ты меня самое целуй, коли тебе мои сморщенные щеки не противны. Небось, не спросила обо мне, что, дескать, жива ли тетка? А ведь ты у меня на руках родился, пострел эдакой. Ну да это все равно. Где тебе было обо мне вспомнить? Только ты умница, что приехал. А что, мать моя, — прибавила она, обращаясь к Марье Дмитриевне, — угостила ты его чем-нибудь?» «Мне ничего не нужно», — поспешно проговорил Лаврецкий. «Ну, хоть чаю напейся, мой батюшка. Господи, боже мой, приехал невесть откуда, и чашки чая ему не дадут. Лиза, поди похлопочи, да поскорее. Я помню, маленький он был обжора страшный. Да и теперь, должно быть, покушать любит». «Мое почтение, Марфа Тимофеевна», — промолвил Паншин, приближаясь сбоку к расходившейся старушке и низко кланяясь. «Извините меня, государь мой», — возразила Марфа Тимофеевна, — «не заметила вас на радости». «На мать ты свою похож стал на голубушку», — продолжала она, снова обратившись к Лаврецкому. «Только нос у тебя отцовский был отцовским и остался». «Ну, и надолго ты к нам?»
1: «Я завтра еду, тетушка».
0: «Куда?»
1: «К себе в Васильевское».
0: «Завтра».
1: «Завтра».
0: «Ну-ка ли завтра, так завтра. С Богом, тебе лучше знать. Только ты смотри, зайди проститься». Старушка потрепала его по щеке. «Не думала я дождаться тебя. И не то, чтоб я умирать собиралась, нет. Меня еще годов на 10, пожалуй, хватит. Все мы пестовы живучи. Дед твой покойный, бывало, двужильнями нас прозывал. Да ведь Господь тебя знал, сколько б ты еще за границей проболтался. Но молодец ты, молодец. Чай по-прежнему 10 пудов одной рукой поднимаешь. Твой батюшка покойный, извини уж, на что был вздорный. А хорошо сделал, что швейцарца тебя нанял. Помнишь, вы с ним на кулачки бились? Гимнастикой, что ли, это прозывается? Однако что это я так раскудахталась? Только господину Паншину». Она никогда не называла его как следует Паншиным. Рассуждать помешало. «А, впрочем, станем-те-ка лучше чай пить. Да на террасу пойдемте его батюшку пить. У нас сливки славные, не то что в ваших Лондонах да Парижах. Пойдемте, пойдемте. А ты, Федюша, дай мне руку. О, да какая же она у тебя толстая. Небось, с тобой не упадешь». Все встали и отправились на террасу, за исключением Гедеоновского, который втихомолку удалился. Во все продолжение разговора Лаврецкого с хозяйкой дома Паншиным и Марфой Тимофеевной он сидел в уголке, внимательно моргая и с детским любопытством вытянув губы. Он спешил теперь разнести весть о новом госте по городу. В тот же день в 11 часов вечера вот что происходило в доме госпожи Калитиной. Внизу, на пороге гостиной, улучив удобное мгновение, Владимир Николаевич прощался с Лизой и говорил ей, держа ее за руку: «Вы знаете, кто меня привлекает сюда. Вы знаете, зачем я беспрестанно езжу в ваш дом. К чему тут слова, когда и так все ясно?» Лиза ничего не отвечала ему и, не улыбаясь, слегка приподняв брови и краснея, глядела на пол, но не отнимала свои руки. А наверху, в комнате Марфы Тимофеевны, при свете лампадки, висевшей перед тусклыми старинными образами, Лаврецкий сидел на креслах, облокотившись на колени и положив лицо на руки. Старушка, стоя перед ним, изредка и молча гладила его по волосам. Более часу провел он у ней, простившись с хозяйкой дома. Он почти ничего не сказал своей старинной доброй приятельнице, и она его не расспрашивала. Да и к чему было говорить? О чем расспрашивать? Она и так все понимала. Она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце.
3: Это была звучащая книга. Вы слушали роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Продолжение следует.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты, оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Сегодня в нашей студии настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, священник Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Я бы даже сказал, здравствуйте, Евгения Дивеевская. Вот даже прям так.
1: Прям батюшка, вы сегодня чувствуете, будете меня мучить. Итак, почему не должно верить и надеяться только на себя? Ну вот сегодня такая тема беседы интересная. Я бы ее хотела начать тоже с такой важной цитаты, что со времени преступления прародителей Адама и Евы, несмотря на расслабление своих духовно-нравственных сил, обыкновенно думаем о себе высоко. Хотя каждодневный опыт очень впечатлительно удостоверяет нас об лживости такого о себе мнения, мы в непонятном самопрельщении не перестаем верить, что мы нечто, и нечто немаловажное.
2: Да, я бы сказал, что источник всего этого — гордыня и гордость. И если как-то так условно разделить эти два понятия, они вроде бы как похожие, так чтобы именно условно, да, может быть, это как-то кто-то и по-другому может это переживать. А вот я бы предложил такое для наших радиослушателей, такое понимание. Гордыня — это когда мне человек не нужен как таковой, да, не хочется об нем заботиться, проявлять какие-то к нему, ну, трудиться от человека ради, да. Мне все, что мне от человека нужно, это чтобы он меня хвалил, льстил, всячески мне угождал и так далее. Вот это гордыня. А гордость, когда мне не нужен, тут минуточку внимания, сам Бог. Вот это, конечно, страшно. И вот когда сам Бог не нужен, естественно, у человека, ну, скажем, такого зрелого, да, наверное, у него есть образование, наверное, у него есть какая-то профессия, наверное, он даже может быть хороший специалист, возможно, у него семья, дети, и вот он живет таким образом, да, что, как ему кажется, он Боге-то и не нуждается. Вот это уже гордыня. То есть корень, говорят святые отцы, корень всех зол, из которого все произрастает, да, и, соответственно, эта гордыня вот человека, по крайней мере, очень долгое время в этом состоянии держит. Человек, скажем так, религиозный, если он впадает в гордость, ну, конечно, тут еще более сложная ситуация, да, потому что, как правило, это вообще причина падения последующего, как правило, да, потому что если человек все-таки это не рассмотрит, не преодолеет, не научится это как бы так видеть, это свое состояние, да, то, конечно же, то есть такое прельщение приведет к тяжелым последствиям. Человек нерелигиозный, да, скажем так, нерелигиозный, мы говорим, не выцерковленный, да, как-то вот не обращающий вообще внимания, может быть, на какие-то духовные составляющие своей жизни, да, он, скорее всего, живя так, превратится в некий такой суровый, такое суровое каменное состояние, окаменелое, когда это называют, да, окаменелое нечувствие. Да, да, совершенно верно. Когда все будет происходящее вокруг него как-то вот так свидетельствовать, да, то есть о чудесах, о Божьем присутствии, о Божьем участии, о Божьем промысле, да, то есть он все это будет так, поскольку чувства-то нет, да, то есть, а есть хорошо работающий ум, да, ну, то есть, опять же, мы сказали, если, так скажем, человек и образованный, и, в общем-то, какой-то специалист определенный, да, и имеющий, как, видимо, и какие-то успехи определенные жизненные, да, то есть, и вот поскольку сердце окамененное, да, то есть туда, скажем, какое-то идет от Бога, какой-то такой призыв-позыв, да, то есть, ну, тут, а там камень, а там заасфальтированное поле, вот скажем так, да, вот, все это отражается на ум, а ум сразу же это все объясняет, да.
1: И все это отражается во взгляде человека.
2: Да,
1: это человек, на человека даже страшно посмотреть бывает, какой он злобный.
2: Ну, и даже не столько злобный, сколько самонадеянный. Вот проблема-то в чем, наша-то тема-то, да, какая, да, почему не должно надеяться только на себя? То есть на себя надеяться можно? Ну, можно, нужно. Но в чем и как? Да? То есть с осознанием того, что все, что есть у меня, дал мне так или иначе Бог. Он мне дал, но не просто дал, да, а предложил совместно с ним это все развивать. То есть, ну, так скажем, по нашему евангельскому.
1: А старец Никодим Святогорец как раз говорит о том, что ни под каким видом нельзя надеяться на себя.
2: Ну,
1: ведь, вот вообще, нет. Вот просто
2: на
1: он
2: первом
1: об этом
2: этапе,
1: говорит,
2: на
1: пишет,
2: первом
1: пишет.
2: Этапе особенно, да. Ни под каким, это, вы знаете, можно сравнить человека с, ну, с ребенком. Вот когда вот он начинает первые шаги делать, да, в духовной жизни, ну, естественно, как вот ребенок маленький, да, ни под каким видом нельзя, например, ребенка отправить одного, например, куда-то. Ну, он, скорее всего, или не вернется, или вернется еще. Но когда человек вырос, и будет удивительно, да, когда, скажем, человек в 20, в 30 лет, человек говорит: мама, пойдем, проводи меня куда-то. Да? Поэтому, скорее всего, контекст преподобного Никодима именно о началообразии человеческой жизни. Да? То есть тогда да, ни под каким, потому что очень часто человек эту благодать чувствует. Если он это не распознает и не поймет, что это благодать-то Божия, да, то он может почувствовать, что это он такой способный, он такой прямо такой талантливый. Да? И, естественно, то, что дальше его куда поведет, это все состояние, оно поведет его, ну вот-вот, ни под каким видом, как говорится. Как говорится. Но когда человек начинает духовно возрастать, и все-таки духовно какое-то определенное достигает какого-то определенного состояния, и, ну, если уж не говорим совершенства, но, по крайней мере, какое-то духовное определенное развитие и стабильности, да, ну, естественно, он уже ни под каким видом, то это уже как бы пройденный этап, да, уже оставаться ни под каким видом будет нельзя, да, потому что надеяться все возлагать на Бога, это другая крайность, да. Младенец, маленький ребенок все возлагает на родителей, совершенно верно. Без родителей он не может существовать, да, но взрослый человек уже понимает, да, что где-то про и родителей ему надо поддержать, да, то есть в данном случае уже он Богу отдает, воздает именно не только что, только Бог и все, да, то есть: Господи, благодарю Тебя, что Ты мне дал возможность, да, и я эту возможность, в общем-то, воспринимаю и стараюсь правильно ею пользоваться, правильно, скажем так, свои эти возможности развивать. Да? То есть так, это вот, вот такой вот важный момент. Поэтому крайности мы видим две. Все возложить только на себя, да, то есть и прийти, в общем-то, к состоянию гордыни, окаменного нечувствия, и, соответственно, прожить так жизнь, и в конце концов в старости, может быть, попытаться что-то сделать, а что ты сделаешь в старости, что ты можешь изменить. Ну вот редко кто уже в таком преклонном возрасте что-то кардинально мог менять. Да, это бывает крайне редкая ситуация. Все равно любое какое-то изменение, хорошее, качественное, высокое, это время зрелого возраста. Да, то есть человек, скажем так, в 60-70 овладеть какой-то новой профессией до уровня профессионализма, ну, не знаю, я таких не встречал, по крайней мере, пока людей, может быть, где-то они, может, в огромном количестве присутствуют, но я за свои 60 лет пока не встречал. И даже сам...
1: Вам еще нет 60.
2: Почти.
1: Ну, не придумывайте.
2: Вот.
1: Батюшка,
2: и, вот, да, и вот, скажем так, если мне сейчас предложить, например, овладеть какой-то профессией, ну, вот, скажем так, именно в моем возрасте, да, то я, может быть, и на каком-то уровне овладею, но чтобы стать таким высоким профессионалом, как то, например, ну, есть люди, которые это делают давным-давно, и, может быть, даже с какого-то определенного, ну, условно говоря, научиться играть на скрипке. Ну, не научусь я играть на скрипке. Хоть я там что буду? Хоть я буду по 10 часов, это я не смогу это делать, тогда у меня уже артрит, артроз, там что-то еще, ну, не смогу я это делать, да? Или, скажем так, скажет мне, вот, стань хорошим там этим каменщиком, да? Ну, нет во мне обрабатывать камень, например, я уже с каким-то определенным этим не смогу, потому что где-то рука не твердая, где-то она уже имеет тремор, так называемый, да, то есть и что-то еще там, где-то глаза уже подводят, ну, не сделать мне, да, вот мне вот удалось, скажем так, во время ковида, увлекшись, скажем так, игрой на барабанах, удалось определенных, как бы, но это было в 50 лет. Да, если в 50 еще, да, я думаю, что вполне в духовном, овладеть барабаном не получилось, сейчас на каком-то определенном. Опять же, когда я смотрю на молодежь, как они играют, да, я понимаю, что мне так никогда не, я не тогда так не смотрю. Потому что в 50 и, скажем, в 15, в 10, да, это абсолютно разные вещи. Да, в 15, в 10, в 20 можно было овладеть на очень высоком профессиональном уровне. В 50 это, ну,

0: У нас один дедушка, ну дедушка, вот ему 77. Он для 77 очень неплохо катается на коньках, потому что он всю жизнь на них катался. Но вот мы поставили его на ролики. Результат ноль. Отрицательный. Он не может на них ничего сделать, потому что если на коньках он за свою жизнь привык, и даже до старости, так, конечно, какой-то хоть что-то сохранил, да, вот, то тут он расписался в полной своей невозможности, неготовности. Вот одного профессионального уже достаточно такого тренера спрашивал, ну, уже в таких преклонных годах, говорит, я, говорит, боюсь кататься. Почему? Потому что на, значит, надо, чтобы нога была полусогнута, а у меня, говорит, там такой момент, что вот она, вначале она прямая, а когда она начинает немножко сгибаться, она проваливается до такой степени, что я просто я убьюсь сразу же. Вот, профессиональный спортсмен, да, то есть и так во всем. Поэтому в духовной жизни примерно та же самая ситуация. То есть начать духовную жизнь в преклонном возрасте бывает крайне сложно. Есть там очень хороший момент, да, когда человек это делает в крайней степени смирения. Это, надо сказать, эти противоядия против гордости, гордыни и, в общем-то, вот этого вот, скажем так, возыметь такое, что ли, мысль, да, возлагать все только на себя, да, вот эта крайняя степень смирения, правильный подход, да, может дать очень хороший результат в любом практически возрасте, да, то есть даже на смертном одре, вот, но ведь это тоже искусство смирения, да, если человек всю жизнь не смирялся, если человек всю жизнь шел против рожна, как говорит Господь, да, то как это сделать в тех годах, то это, ну, крайне, наверное, редко и не так часто встречается, вот, поэтому все возложить на себя – это одна крайность. Все возложить на Бога. Господи, ты все делаешь, мне здесь ничего делать не нужно, я тут из себя ничего не представляю – это другая крепость, другая степень, да, крайность. Вот поэтому православие – это синергия, это содружество, это сотрудничество, это совместное делание. То есть Бог дает нам все необходимое, чтобы мы под его надзором, промыслительно, да, то есть с его таким, с его поддержкой, да, с его опорой, да, то есть шли по пути спасения, да, то есть и вот этим шли так называемым срединным царским путем, да, то есть все возлагать на Бога с пониманием, что Бог нам дает таланты, да, которые мы должны где-то сохранять, где-то развивать, где-то приумножать и с этим самым служить себе для спасения, служить для спасения ближних, да, то есть и прекрасно, если мы умеем за это все благодарить Бога. Да, то есть вот благодарение Бога – это величайшая добродетель. Ведь смотрите, как молитва располагается у человека, да? Если рассматриваем молитву как три определенных вида, да, молитва просительная, да, то есть виды молитв. Молитва покаянная, молитва благодарственная. Просительная молитва, ну, в общем-то, наверное, чуть ли, наверное, у большинства людей. Где-то вот мы смотрим, да, то есть «Господи, помоги», «Господи, дай», «Господи, помилуй», ну, такая вот такое, да. Это первый этап. Неплохой, уже хорошо, да. Но если человек на этом этапе останавливается, он останавливается, да, то есть это не должно останавливаться, потому что постепенно он должен понимать, что если он не перейдет, не овладеет видом молитвы именно покаянной, да.
1: А как оно потом возникает после первой молитвы, после просительной, вот покаянной молитвы?
0: Ну, тут, видите, это ведь, в общем-то, как таинственные вот вещи. Ты как об них скажешь, что это те вещи, которые у каждого человека, наверное, переживает индивидуально и у каждого по-своему. Ну, у меня как было? Я полтора года молился по молитвослову Царю Небесному Отче наш, вот, вот эти вот, да, вот, вот, вот это вот начало молитвослове прочитал и полтора года молился. А потом для меня случайно, но для Бога промыслительно, он говорит, а загляни дальше, что там, говорит Господь, я загляну, ой, вот это да, а вот там сокровище-то где скрывалось, ну, полтора года понадобилось для того, чтобы к этому сокровищу как-то вот до него дозреть, потому что взять его было невозможно, но опять же, наверное, да, если человек ходит в садик, да, он готовится к школе, да, то есть он начинает в первом классе, скажем так, где-то там писать буквы, складывать какие-то элементарные цифры, да, то есть, ну, понятно, что это только начало. Да, то есть впереди еще много-много открытий, прекрасных и удивительных вещей. То же самое в духовной жизни, да, то есть ты еще вот начинаешь, ты чем-то пользуешься, что-то делаешь, но останавливаться на этом, в общем-то, не рекомендуется. Очень часто так бывает, люди приходят, говорят, я 10 лет читаю «Отче наш». Да, вот 10 лет назад «Отче наш» — это прекрасно, это великолепно, это замечательно, это просто,

0: Очень. Но 10 лет спустя только «Отче наш» – это ничего. Это даже еще и плохо. Ты вроде бы понимаешь, что тебе надо молиться, но ты ничего не делаешь больше. Вот ты какое-то что-то, как говорится, откупился от Бога вот этой молитвой, как мантру ее зачитываешь, да, какой-то заговор, приговор. И все, так что же это? Да и более того, я сразу же, как только прочитаешь, зайдет, я говорю, у нас, где вот мы оглашаем на наших готовящихся к венчанию, к крещению, там, к исповеди, еще что-то. Я говорю, хорошо, вот Отче наш, иже и си на небеси. А что такое иже? Даже не 9 из 10, а 99 из 100 сказать не могут. Я говорю, так что же вы-то читаете, если вы даже не понимаете, что вы читаете? Ну, если уж за 10 лет вы даже ничего вообще не сделали. Мало ли, что вы не заглянули, что же там дальше в молитвословии. Да? Так вы еще и ту молитву, которую вы, в общем-то, как думаете, что вы ей молитесь, да, так вы даже ее не понимаете. Вот. Поэтому возлагать все на Бога, но опираться на те таланты, которые Бог человеку дал. Вот, наверное, будет очень хорошее и правильное такое движение и путь к Богу.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Вот все-таки познай свое ничтожество. Я вот еще не назвала тему беседы. Почему не должно верить и надеяться только на себя? Uh-huh. Вот я хочу повторить, о чем мы сегодня говорим. Это очень тяжело человеку. Вот когда-то просто мой сын наткнулся на такую, это было очень давно, но у него уже была маленькая дочка, и он наткнулся на одну из моих книжек, где старец беседовал с девушкой молодой, которая готовит себя к монашеству. И вот ему попалась такая фраза, что «думай о себе, что ты ничто, что ты хуже всех людей». И вот тот только и знает себя наилучшим образом, кто думает о себе, что он ничто. Это святоотеческая мысль.
0: Я бы тут сделал бы корректировку к этой святоотеческой мысли, да, потому что мы тоже к этому причастны себе. Если мы сегодня будем, скажем так, все то богатство, не будем как-то его переосмысливать и для себя принимать, и в этом смысле приумножать, да, то эта святоотеческая мысль превратится в какой-то такой уже мертвый достаточно памятник, да, которым пользоваться будет. Ну, только так смотреть на него, вспоминать и все. Да. То есть я бы сказал, как, да, что действительно ты ничто, да, на сегодняшний день, да, уже не подходит. Да. То есть было время, когда действительно человечеству надо было это понимать так. Да. Бог все, ты ничто. Да. Но сегодня мы понимаем, что мы сыны Божии, мы чада Божии. И сказать, что я как чадо Божие ничто, это просто-напросто, я думаю, очень сильно огорчить Бога. Просто Богу, скажем,
1: но мы все... мы же эту мысль периодически встречаем.
0: Я сейчас объясню, я хотел дальше через запятую сказать, что же дальше. Да? То есть это просто-напросто, Бог в нас вложил
1: образ и подобие Божие.
0: Да, а мы ничто. Вот, подожди, так, а что тогда делать? Непонятно, да? Угу. Вот, поэтому я ничто когда мое сердце превратилось в камень. Вот эта мысль прекрасно начинает этот камень разбивать. Господи, да я же ничто. Что? Вот начинает разбивать. Но когда камень, скажем так, не у всех камни все-таки, да, в душе, каменистые почвы, да, у кого-то плодоносящая почва, да, и об этом сам Господь свидетельствует, кто-то приносит плоды в 30, в 50, в 60. Если мы к этой плодоносящей почве начнем подходить именно с инструментом, который требует разбивать камень, то мы ее просто-напросто, эту почву разрушим. То есть камень надо разбивать, в сегодняшних реалиях, да, отбойным молотком. Но если мы почву начнем рыхлить отбойным молотком, сказать, человек, ты или нездоров, да, или что-то ты не понимаешь, почву надо, там, скажем так, хорошо там боронить, вскапывать, засеивать. Ты что делаешь со своим отбойным молотком? Мы нисколько не думаем уничижить какое-либо то или иное высказывание того или иного святого отца, просто надо понимать, да, что очень важен контекст. Так, кому, для какой аудитории этот Святой Отец говорил? И если мы этот контекст разумевать не будем, то мы можем туда же вот в этом смысле ошибаться, да? То есть действительно, может быть, той или иной девушке, которую вот мы сейчас читали, да, говорил, он действительно, видя ее гордыню, видя ее вот это состояние окаменелости, он говорит, да, считай себя за ничто. То есть плачь о своем ничтожестве. Нормально. Все прекрасно. Но когда человек уже, условно говоря, он находится в вере длительное время, уже действительно живет духовной, полноценной жизнью, да, и все, скажем, искать «я ничто», ну, подождите, уже другой этап. Тот этап уже пройден, уже надо следующий выходить на следующее, да. Но время от времени, конечно, это посещение, такое бывает, Господи, Ты мое ничтожество претворяешь в такую благодать, в такую радость. Господи, я Тебя благодарю. Тоже можно так сказать, да? Не сказать, что, ох, я как вырос, какой я стал знаменитый, какой я стал способный, какой я стал велеречивый, какой я стал прямо вот-вот-вот. Вот с этого состояния надо опять уходить в ничтожество. Господи, да что я без Тебя? Все, что есть, это Ты.
1: Это сейчас получается, что... Как мы говорили, что Евангелие нужно читать с толкованиями святых отцов, и святых отцов тоже нужно.
0: Контекст, кому он это обращает?
1: Вот это тоже
0: кому
1: нужно
0: направляет.
1: Понимать.
0: Конечно, конечно. Еще раз, ведь были времена, когда, скажем так, человечество и сам человек были достаточно в таком состоянии, ну, таком что ли, более таком детском что ли состоянии, да. Вот взять нашу же матушку Россию, да. Вот именно то время правления, вот царское правление, да, вот это вот императорское, да. Все-таки это мы видим, что наш народ как такой вначале ребенок, потом такой подросток, да, вот ему вот это вот. И вот он вот.
1: А сейчас в каком состоянии находимся наш народ?
0: После революции это такой достаточно злой молодой человек, достаточно такой циничный, да, нигилист, да, вот у него такой максималист, да, то есть вот это, скажем так, где-то вот 20, 25, 30 лет, да, то есть вот. А сейчас, я думаю, все-таки мы более-менее зрелые,
1: Но ведь и умирать придется тогда, получается.
0: И придет время смерти, да, то есть вот именно сейчас наша страна, как вот именно вот такой, если единая организация, да, все-таки мы вот уже вот, я думаю, мы прошли вот это вот время и детства, и юности, и отрочества, и, скажем так, молодости, такой буйной молодости, да, и вот сейчас мы пребываем в таком достаточно зрелом. У нас уже у нас многое есть, у нас есть многие понимания, у нас есть намного больше пониманий, чем у людей, живших там, условно говоря, там, в нашей... Возьмем нашу страну, да, то есть не будем говорить о всем мире, да, ну, которые жили там в 12, 13, 14 веках, да, то есть и после. Вот, скажем так, имея... Нет, конечно, мы можем сказать, что весь, например, какой-либо... с точки зрения искусства, музыки, да, это 19 век, да, то есть вот мы развились, мы вот это вот сокровище создали, но оказывается, что только развивая вот эту часть человеческой жизни, да, то есть вот музыка, картины, богословие, толкование, оказывается, это еще все недостаточно, да, то есть нужно было пройти вот это вот время, когда какая-то часть народа не захочет все это воспринимать, да, и захочет жить по своей воле, захочет жить, вот именно взять на себя всю ответственность. Ведь почему многие сейчас отвечают и так вот размышляешь, да, почему все-таки, скажем так, коммунизм, ну, условно говоря, вот то вот время советского, то советское время оказалось, в конце концов, нежизнеспособным. Богу места не дали вообще. Вот не дали места, да. Даже после того, когда можно было бы уже дать. Ну да, конечно, 20-е, 30-е, 40-е годы. Это было сложно себе представить, что Богу дать, официальную прописку Богу дать. Да, может быть, да. Но даже когда уже сам строй стал разрушаться, и когда можно было в тех же 90-х годах, скажем так, партии, так скажем, уже КПРФ сказать, да, недочеты, ошибки были, давайте их учтем и все-таки поймем, что не все от человека зависит, а все зависит от Бога, а человек – это тот, кому Бог вверяет это все осуществлять. Вот скажи только это, и эта партия бы стала бы ведущей, потому что ведь советский опыт
1: только
0: был...
1: Только веры в них нет.
0: В том-то и дело, нет места Бога. Все, вот все, все, что можно взять с человеческих вот возможностей, все было выжато до предела. Ум, настроение, какое-то там, значит, направление, устремление, все.
1: Сейчас они, кстати, говорят о том, что как важно строить дома не ввысь, а горизонтально, чтобы люди жили. Вот это вот очень вот такое у них.
0: Ну, это правильная мысль. Я тут поддержу. Конечно. Прекрасно, да. Еще раз.
1: Сколько
0: все, что с точки зрения говорить человеческого какого-то достижения, каких-то талантов человеческих, вопросов никаких нет, да. И прекрасные у нас были учебные заведения, прекрасные у нас были, значит, законы старались выстраивать и, значит, оберегать свой народ, все остальное, да. Но ошибка какая, да, то есть, скажем так, то управление, которое было, да, оно, во-первых, старалось контролировать все и вся. Только я все это делаю, да. Ну и опять же, да, контролируя все и вся, естественно, место Богу просто было невозможно было дать. Вот дать бы место Богу, и на этот бы, ну, условно говоря, вот сейчас как Китай, да, показывает эти вот высоту и чудеса, да, своего строя. Ну вот ведь, пожалуйста, идея-то наша. Идея-то наша, да, ведь, в общем-то, советское восприятие, советское, так скажем, такое мировоззрение, да, общество на первом месте, все частное, все свое личное, да, на втором. То есть коллектив прежде всего, так это прекрасно. Но дай ты этому коллективу, кроме вот этого понимания еще, что Бог над всем этим, и все. И все встало на свои места. А когда говоришь, да, коллектив на первом месте, и коллектив, и вместо Бога, ну вот простите, такая схема не жизнеспособна. Да. Ну ладно, не будем слишком углубляться в эти вещи, да. Будем говорить больше о себе. О себе, да. То есть самое главное здесь – это возможность понимания. Да. То есть если мы совместно с Богом, мы можем все необходимое для человека осуществить. А что необходимое? Построить дома вверх или по горизонтали? Нет. Устроить свое спасение. Если мы это поняли и в этом направлении, в этом движении, на этом пути взяли никого, ни какого-то авторитета, ни какой-то авторитетный коллектив, а взяли самого Бога, ну, я думаю, тут даже можно сказать так, что не спастись-то и невозможно. Если только вот взять вот так вот, опять же, да, сойти с ума, ну, неужели Господь это допустит? Так что помогай нам, Господь. От ничтожества о себе восходить на величайшую ступень соработничества с Богом.
1: Спасибо, отец Александр. Нас ждет еще одна передача. Она тоже имеет, как бы, так скажем, параллель какую-то определенную.
0: Продолжение этого разговора.
1: Да, продолжение. Сейчас наша передача называлась «Почему не должно верить и надеяться только на себя?», а следующая будет называться «О надежде на единого Бога и уверенности в Нем».
0: Прекрасно.
1: Спасибо вам большое. Я тоже хотела бы потом поделиться еще своими небольшими впечатлениями о Дивеево. Это очень важно, да,
0: так
1: немножечко,
0: вот
1: как бы сказать.
0: Вторую передачу, что об этом и говорить.
1: Да, дорогие наши слушатели, настоятели храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов принимал участие в нашей программе «Беседа о вечном». До встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи, до свидания.

Сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама. Не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно. Ночью часто не спала. И лампадку зажигала. И молитвы.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня прозвучит интервью с Рафаилем Лутфуловичем Исхаковым, доцентом и преподавателем факультета журналистики Уральского федерального университета, экс-редактором газеты «Уральский рабочий» и не только, также заместителем декана по работе с иностранными студентами и заместителем декана по научно-исследовательской работе. Также студентов. Мы поговорим о журналистике, о целях студентов сейчас и о том, как меняется профессия и какое сейчас поколение учится. Здравствуйте, Рафаил Лутфулович. Рада вас видеть вновь. Сколько лет, сколько зим, давно вас очень давно не видела.
1: Прежде всего, я рад приветствовать ваших слушателей. Рад приветствовать вас. Значит, особенно в эти дни, начало апреля, всегда на факультете журналистики, они праздничные, потому что 2 апреля 1936 года было подписано постановление Совнаркома о создании у нас в Свердловске Коммунистического института журналистики, из которого потом вырос факультет журналистики. Но журналистское образование появилось раньше, чем появились факультеты, институты и прочие вещи. Значит, Уральской школе журналистики 90 лет исполнилось, потому что Уральская школа – это не только факультет, но и все предшествующие ему институты.
0: До него, да?
1: Да, все, что присутствовало до него. И в связи с этим было организовано, ну, скажем так, широкое празднование, которое включало в себя, ну, прежде всего, поскольку мы исследователи, что научно-практическая конференция. Надо было подвести итоги тому, что сделано и что предстоит, посмотреть, как дальше корабль вести, что называется. Да? Потом, значит, сегодня торжественное заседание состоялось выпускников и студентов журфака. Наградили там наградами законодательного собрания, городской думы, университетскими наградами, районной администрации наградили. То есть поощрили тех, кто... Школа – это всегда учитель и ученик. Поэтому сегодняшний праздник – это не только праздник учителей, но и учеников. Да? Поэтому за эти 90 лет наш факультет закончил 11 545 человек, закончили, которые получили диплом, в котором черным по белому написано «журналист». Особенно, наверное, интересные годы, ну, в связи с моим увлечением военной журналистикой, это, конечно, годы 1941-1945 год. За это время всего 150 студентов закончило факультет журналистики, потому что мальчишки ушли на фронт, преподаватели ушли на фронт, 22 человека погибло, из них 6 преподавателя погибло. Значит, но 150 человек закончили, 154, если точно, закончил этот факультет журналистики. И вот даже в гимне журналистов, там есть гимн журналистов у нас, песня о веселом репортере времен Великой Отечественной войны. Традиция вот эта, я всегда говорю словами Конфуция о том, что камни истории – это ступеньки в будущее. Поэтому было важно вчера на научной конференции подвести итоги, а что сделали и что предстоит сегодня. Журналистское образование – это очень интересное образование. Оно постоянно меняется в зависимости от инструментов. Были газеты. С 20-х годов учили газетной журналистики. С 30-х годов появилось радио. Стали радийной журналистики обучать. В 60-е годы телевидение активно вошло. В 90-е годы интернет. И сегодня в зависимости от инструментов журналистики мы готовим. И мы прошли путь от газетоведения до медиазнания. Широкий-широкий путь. Поэтому сегодня у нас кафедра, отделение даже есть медиакоммуникации, есть отделение издательского дела, книжки все равно пишут, выпускают, издают. Создали базовую кафедру телевидения и новых медиа, под которым подразумевается кино, в частности, документальное кино. В общем, перспективы широчайшие, конечно.
0: И журналистика идет в ногу со временем, то есть она развивается, появляется вот кафедра кино, не кафедра, а даже факультет, что для меня сегодня было открытием.
1: Да, вот и уже даже ребята отмечали, потому что они вообще молодцы. Вообще студенты журфака – это молодцы. Мы сердимся каждый день, конечно, о том, что вот, то не сделал, это не сделал.
0: Мелочи, наверное, да?
1: Все. Когда я учился, значит, нам говорили о том, что у каждого журналиста должен быть свой почерк. И учили своему почерку, свое мышление, свой менталитет, свой почерк. Сегодня, когда я сержусь на студентов, когда курсовые сдают, рефераты сдают, почерк у всех один, извините, Times New Roman кириллица.
0: 14-й.
1: 14-й кегль через полтора интервала. То есть вот хотелось бы, чтобы вот какой-то есть человек, чтобы такой же журналист, чтобы если корявый у тебя почерк, пусть твоя журналистика будет корявая. Если у тебя удачный почерк, то и удачная журналистика. Конечно, хотелось бы, чтобы вы стремились. Но чтобы каждый журналист имел свое лицо. Вот самое главное.
0: А меняется студент? Наверное, у меня такая мысль, что раньше писали больше. Потому что газета все-таки была на первом месте, и она была единственная. А сейчас есть лонгриды, сейчас есть разные медиаплощадки, социальные сети, мессенджеры.
1: В всяком случае, конечно, журналист меняется, студент меняется, потому что изменилось образование как в школе, в средней школе, так и в высшей школе. После того, как были приняты указы 93-го года об образовании в Российской Федерации, о высшем образовании, значит, учебные заведения перевели, и очень обидно, в категорию учреждений, оказывающих образовательные услуги. Когда я перевожу на разговорный язык, что такое учреждение, оказывающее разговорные услуги, это магазин по продаже дипломов. Потому что прихожу в магазин, это учреждение по оказанию товарных услуг. А здесь образовательные услуги. Во-вторых, во-вторых, еще сегодня пришла категория студентов, я их, шутя, зову внуками Бабы-Яги, потому что каждый из них принес 100-бальный лист от ЕГЭ. Усреднили все. И последний, 11 класс сейчас, по-моему, учат в основном процедуры заполнения вот этой угадайки.
0: Анкет.
1: Угадайки, что вот за эту черту нельзя, заходить сюда нельзя, здесь такое-то должно быть. А сам предмет, к сожалению, уходит куда-то на задворки. И, ну, когда я учился, наши преподаватели называли таких людей полузнайками. То есть они что-то слышали, а что конкретно, уже знать не могут. Главное, чтобы эти крыжики поставили в нужных этих вещах. А так они, конечно, милые студенты все. Они, ну, во-первых, не дают мне состариться, лично мне, потому что я, наверное, как это называется, как-то, которая не кровь потребляет, а молодость потребляет у них. Скорее всего, энерговампир, наверное.
0: Почему вы считаете себя энерговампиром?
1: Потому что, ну, моему возрасту, конечно, не дашь никак 90 лет, да, потому что если кто фотографию мою посмотрит, ну, редко кто говорит о том, что мне столько-то лет.
0: А какие сейчас студенты? Что они спрашивают? Хотят ли они учиться? Хотят ли они писать, доносить информацию? Они поменялись? Как быстро меняется поколение сейчас, на ваш взгляд? Раньше-то, я слышала, было 20-30 лет, сейчас чуть ли не 5-10 лет.
1: Так, ну, во-первых, студент, конечно, поменялся. Было бы неправда сказать, что он не поменял. Поменялся прежде всего в запросах. А значит, сегодня, когда я беседую, у нас творческое испытание есть, которое называется «Собеседование». Беседую, когда говорю, а что вас привело на журфак? Мне так прям... А мне мама сказала, что я хорошо пишу сочинения.
0: Ну, ведомо, да, видимо, ведомо. Кто-то подсказал и пошли.
1: Мама их послала сюда. Если раньше государство заказывало журналиста, то сейчас у нас мамочки-заказчики. Они платят. Значит, они, конечно, наши кормилицы получаются, да? А, значит, и поэтому они прислали сюда ребенка учиться. Ребенок, к сожалению, инфантилизм сегодня остается... В общем, мне исполнилось 19 лет, я поехал в стройотряд, я заработал большие тогда денежки первые, и домой сообщил о том, что папа, мама, никаких денег мне не присылайте. И все, в 19 лет у меня юность закончилась, уже стал на свои деньги. А сегодня смотришь, в общем, солидно это стоит обучение сегодняшнее. Ребятешка, значит, мама платит, а у него еще и 8 и 13 хвостов бывает. То есть подождите, мама-то за что заплатила? За то, что он

0: стыд сейчас сдал, конечно.
1: Ну, зато какой стимул, да, чтобы не платить обратно, не отдавать деньги.
0: Инфантилизм, конечно, в 20 лет, потому что они заканчивают университет в 21 год, им не всем даже исполняется в 21. А остаются, ну, в общем, 17-летними ребятишками, которые 4 года назад пришли в университет.
1: Кого больше все-таки? Девушек или мальчиков? Потому что когда училась я, однозначный ответ: девчонок больше, мальчишек меньше.
0: Потому что профессия журналиста, к сожалению или к счастью, феминизируется. Да? Но самое любопытное, что в массовом порядке, да, если зайдешь в редакции, сидят мужики, работают. Да? А на журфак придешь, сидит 100 человек, и 100 человек, 6 человек мальчишек только сидит. Да? Поэтому, конечно, значит, сегодня очень сложно, глядя на ценовое поле, на налоговую там систему и прочее, сегодня сложно, значит, на уровень, неконкурентный уровень зарплат в журналистике, значит, для дорогой жены и сапоги купить, и шубу купить, и еще что-то, и все это новомодно, чтобы не повторяться каждый второй день там в одежках и еще. Это, конечно, к сожалению. Поэтому, естественно, ну, декан сегодня хорошо сказал о том, что сколько 30 лет отработал, и основное чувство – не хватает денег.
1: Сколько лет вы уже преподаете, и были ли моменты перегорания, когда хотелось уйти, надоедало все? И, ну, может быть, это вот такой, это отчасти личный вопрос, но если да, как боролись?
0: В общем, очень интересный вопрос. Значит, в журналистику я пришел в 8 классе. Я написал заметку в районную газету о том, что в школе состоялся вечер тургеневский, девочки тургеневскими барышнями переоделись, мальчишки в ночном сидели, там музыку какую-то, белый стих читали и прочее, прочее. Да? И написал об этом заметку. На утро в своем ауле я проснулся знаменитым. Иду по улице, на встрече деревенские бабы: «Это ты написал?» «Да, это я написал».
1: Сразу такая.
0: Мужики идут: «Это ты написал?» «Это я написал». Пальцы веером, значит, это все. Это я стал известный на весь свой нефтяной поселок. Да? И потом практически не было номера газеты, а выходила она 3 раза в неделю, чтобы не было моей заметки какой-нибудь. Сначала заметульки писал, потом очерки стал на полосу писать и прочее, прочее. И это превратилось у меня в хобби. Поэтому
1: писать хобби,
0: любимое дело. И поэтому я это любимое дело сделал своей профессией. И вот нет большего счастья, чем заниматься всю жизнь любимым делом, а тебе даже за это денежку подплачивают. Ну, мало, конечно, но подплачивают. Поэтому всем рекомендую. Делайте своей профессии ваше любимое дело, ваше хобби. И тогда ни один день вам не придется работать. Вы будете каждый день заниматься любимым делом, а вам за это и будут платить. И вот когда я заканчивал факультет журналистики, я, извините, был неправильно студент, в студенческом научном обществе состоял и прочее, знак есть отличника учебы. В общем, неправильный студент.
1: Что такое? Почему неправильный? Вы же были отличник.
0: Потому что я не знаю, что такое хвосты, что такое пересдачи. То есть вот это
1: учились.
0: Вот этой полноты чувства у меня нет, да? И мне сказали, что вот есть целевое направление в аспирантуру. Давай в аспирантуру. Я гордо поднял голову и сказал: нет, только на практику. И 19 лет потом, ну, 18 с небольшим, отработал в конкретной журналистике. А тут как-то иду по улице, по историческому скверу, на встречу Борис Николаевич Лазовский. Говорит: «Старик, а давай к нам на журфак». Такого, в общем, еще у меня в жизни не было, чтобы...
1: Предложение, просто на улице идете, думаете о своем,
0: да,
1: может быть...
0: на встречу, значит, и говорит: «А давай к нам». Ну, 19 лет – это достаточно объем практики, чтобы в ночи тебя в любом состоянии, пьяном, полупьяном, разбудили, и с любого момента газету начинать делать, мог рассказать. Я говорю: а чем черт не шутит? А давай попробуем. И вот в феврале прошлого года исполнилось 30 лет, как я служу на журфаке. Значит, вижу, как за 30 лет студенчество меняется, какие они разные.

0: Ну, такие же, как и мы были, конечно, да, но это часть журналистского образования, медиаобразования, это часть моей профессии, часть моей жизни, получается.
1: Не буду вас отвлекать, потому что мы с вами в таком непринужденном общении сейчас после праздника, и хотелось бы спросить еще один вопрос, один, с вашего позволения. Какие темы курсовых сейчас выбирают ребята? Это, наверное, что-то про мессенджеры, про социальные сети, социологический момент.
0: Не совсем так, да, потому что нынешние студенты – дети своего времени. Значит, если включить, значит, телевизор, если включить даже радиоприемник, который, ну, там, хотя бы в машине, да, включить, то самые первые и главные слова, которые с утра до вечера идут, это искусственный интеллект, цифровая реформа, форматирование, цифровая эпоха. Да? И поэтому они, конечно, сегодня изучают внешнюю атрибутику, да? Внешнюю атрибутику, цифровая эпоха. А вот контент, чему мы учили вас, в частности, чему сами учились, создание нового контента, создание как смыслотворчества, если есть такой термин, да, вот, как мы учили смыслотворчество. Потому что каждый человек, будь он журналист, не будь журналист, он по-своему видит мир. Значит, ну один вот сейчас мы в аудитории сидим, да, в концертном зале, один скажет, зал был наполовину полон. Другой скажет, да нет, ты что, зал был полупустой. Хотя везде будет видно о том, что фактически 50% зала занято, да? И поэтому у каждого своя картина мира. И вот эта картина мира, чтобы передавалась в смыслах. И тогда не появятся вот эти новомодные фейки, да, которые похожи на правду, но неправда. Ну, поэтому, конечно же, писать о смыслах, особенно не морализаторство, а о смыслах жизни писать, то, что народ интересует. Ну вот я родом из деревни, говорю, когда кинофильм заканчивался, приходит кино, выходят зрители из кинотеатра, мне всегда нравились деревенские бабы, в слезах утираются, жизненное кино. Вот хотелось бы, чтобы посмотрели телевизионную программу, послушали радийную или в интернете что-то посмотрели. Жизненно, так оно и есть, жизненно.
1: Да, жизненно, чтобы писали жизненно, чтобы писали живо, чтобы писали с частичкой своей души, совести, любви к человеку, как к Божьему творению. Давайте всем пожелаем, конечно же, любви к профессии и вам, вам, конечно, добрых, положительных, благодарных студентов, Рафаил Лутфулович.
0: А вот это за это большущее спасибо, потому что и вдобавок ко всему я еще заместитель декана по работе с иностранными студентами, которых у нас, ну, в общем, более полусотни, да, и заместитель декана по научно-исследовательской работе студентов. Их курирую, их студенческое научное общество.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью Рафаилем Лутфуловичем Исхаковым, доцентом и преподавателем Уральского федерального университета, также заместителем декана по работе с иностранными студентами и заместителем декана по научно-исследовательской работе. И Рафаил Лутфулович работает больше 30 лет на факультете журналистики. И наша встреча состоялась в рамках празднования дня рождения журфака. 90 лет исполнилось факультету в этом году. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня в деревне Тарчево. На правом берегу виднеется надпись «Бог есть любовь». Ее расположение здесь совсем не случайно. Впереди на нашем пути остров Монастырский. Здесь расположены остатки Троицкого Макариева монастыря. Это древнее и почитаемое место. Его посещали цари Иван Грозный, Борис Годунов и Алексей Михайлович, император Петр I и императрица Екатерина II. Купец и путешественник Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря», молился здесь перед тем, как отправиться в Индию. Монастырь был устроен благодаря труду и упорству отца Макария в миру боярина Матвея Кожина. Отец Макария вместе с еще несколькими монахами удалился из Клобукова монастыря и воздвиг на берегу Волги новую обитель. По преданию, деревянная Троицкая церковь, от которой и получил название монастырь, была возведена монахами всего за 7 дней. Постепенно обитель разрасталась. Из всех церквей на территории монастыря особой красотой выделялся Троицкий храм. Его 5 глав были покрыты железом, а средняя украшена звездами. В 1748 году в храме был установлен 4-ярусный иконостас – настоящий памятник искусства резьбы по дереву и золочения. Клязинский монастырь считался одним из самых образцовых во всей России, но в советские годы было решено разобрать обитель под ложе Угличского водохранилища. Так на месте обители расположились 2 острова, которые так и называются – монастырскими. Память о монастыре и его основателе снова ожила уже в современные нам годы. В начале 00-х была восстановлена юго-западная башня ограды монастыря. Там расположилась часовня Макария Клязинского. Ее восстановили по старым чертежам, а в фундамент заложили валуны из реки. Из особо ценных реликвий в часовне хранится частичка мощей преподобного, а также древняя икона с ликом святого. На ней Макарий держит свиток с последними словами, произнесенными им на земле. «Сия обитель не оскудеет, а распространится». И завет его воплощается в реальность. Посреди водной глади у славного города Клязина стоит одна из самых известных достопримечательностей Волги – затопленная колокольня. Раньше она возвышалась прямо из воды, сейчас вокруг нее насыпали искусственный остров. Согласитесь, зрелище очень впечатляющее. Иногда эти места называются Тверской Атлантидой. А когда-то это была колокольня Никольского собора. Она была построена в 1800 году при Николаевском соборе бывшего Николы Жабенского монастыря в стиле классицизма. Это был главный храм Клязина. Это подтверждал и тот факт, что перед храмом располагалась торговая площадь, куда съезжались купцы и крестьяне. После революции в стране был взят курс на индустриализацию и электрификацию. На Волге стали строить плотины и гидроэлектростанции. Для этого пришлось расширить русло реки и поднять уровень воды на несколько метров. Сотни деревень и городков оказались затопленными. Частично был затоплен и Клязин. Остатки мостовой, ведущей к монастырю, сохранились по сей день. Обычно перед затоплением дома и другие сооружения разбирали и перевозили. Эта участь постигла собор и другие строения монастыря. Но колокольню в Клязинь оставили для работы в качестве маяка. В этом месте Волга делает поворот, поэтому нужен был хороший ориентир. Так колокольня получила новую жизнь, став маяком для речного транспорта, достопримечательностью для путешественников и символом, в котором каждый может увидеть что-то свое, от религиозных мотивов до судьбы всей России. Сегодня колокольня возвышается на 75 метров и имеет 12 колоколов. В 1980 году фундамент колокольни укрепили, вокруг нее был создан искусственный островок с причалом для лодок. Внутри колокольни находится небольшая часовня, где можно поставить свечи и написать записки. На 2-м ярусе колокольни расположена смотровая площадка, откуда открывается вид на город и водохранилище. Колокольня даже появлялась в советском фильме «Берег» по одноименному роману Юрия Бондарева. На кадрах мальчик ныряет в воду к развалинам собора и звонит в колокол под водой. При последней реконструкции в 2021 году на колокольне установлены новые колокола, шпиль, крест и часы с боем. Так что она продолжает выполнять и свои прямые функции. Летом, во время Верхневолжского крестного хода, именно здесь заканчивается крестный ход, который начинается у истока Волги в Осташкове. Здесь он останавливается для совершения молебна. Говорят, колокольни не только любуются, ее еще и слушают. Дескать, когда дует сильный ветер, раздаются звуки эоловой арфы. В мифологии это инструмент, на котором играет бог ветра Эол. Это все на сегодня. Желаю вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 17. Блаженни непорочные в путь, ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретьями на вся заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, якода не согрешу Тебе. Благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устнам моим возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил есть гордым, прокляти уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках. Ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой, глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя, поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих, путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя, путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых, прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твоя,
а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не в щевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко

Поклонился, помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся, печаль приятная от грешник, оставляющих закон Твой, петобяху мне оправдание Твоя на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохранив закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках, часть моя еси, Господи, греха храните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои возведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забыв, полуночи во стах, исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоей я, причастника съесть всем боящимся Тебе, и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся, исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголюще, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончаши меня на земле, аз же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ждаша грешницы погубите мя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть, паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть, паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках, от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохранить.

Храним словеса Твоя, от судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закону положил Мииси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидях всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых, положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твоим аз, вразуми мя и увем сведение Твое. Время сотворите, Господи, ве, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлялся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходяща в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои. Заповедал еси правду сведения Твоя, и истину зело. И стаяла мне есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина. Скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведения Твоя век, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвахте, спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предвори в безгодии возвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых.
суди суд мой и избави мя, слави се ради Твоего живимя, далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша, щедроты Твоя, многие Господи, по судьбе Твоей живимя, мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся, видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша, виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя, начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей, князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу, неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицу и днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей, мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих, сохрани душа моя сведения Твоя, и возлюби я зело, сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи, да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя, да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, избави мя, отрыгнуто сне мое пением, егда научиши мя оправданием Твоим, провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих, возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавый человека и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавый его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнуть имя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнуть и со беззакониями моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твоей я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыря, прозвучала 17-я кафизма из Псалтыря. Вы слушали диакона Сергия Нежбарта.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит